0: это?
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know you didn't get your head done so you could just sit down and just sit still.
4: Hey, we're trying to have a good

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

嬉しい。

0: Ты со мной не так ли?
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

и сладости читал в ее ладонях линии. И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз не слышал.

ее самой не стал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у

Какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз?

любимая, люби меня, враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня, любимая.

Наша музыка. Destination unknown. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: час посещает компьютерный класс. Замечательно плавает на глубине и без страха висит на руках на окне. Да, она такая румяная, добрая и волевая, красивая, смелая,
1: разная.

Сам отличный транзистор ходули освоил он лучше артистов эстрады и цирка. Почему? Все говорят про него. Ну и ну, ничего себе. Вот это да, Юра-то не был таким никогда. Где? Как? Что происходит? Ведь на него это так не походит. Что же случилось у нашего Юрия? Все от того, что его любит Юлия!

0: Первое радио. Новости.
1: Двое погибших бойцов ЦАЛЯ в Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 7 июня, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разрешено к публикации, что в результате военных действий на юге Ливана погибли двое военнослужащих. Это капитан Шахар Гамла, 23 лет, из Мушава Натур. Он был заместителем командира роты элитного подразделения ЭГОС бригады «Командо». ЦАЛЬ сообщает, что он скончался в больнице в результате тяжелого ранения, полученного в бою. И сержант Охад Яари, 21 года, из Реховата. Он был бойцом батальона «Шакет» бригады «Гевати» и погиб в результате оперативного инцидента из-за случайно выпущенной пули. Военная полиция ведет расследование. Кроме того, накануне четверо резервистов 91-й дивизии получили ранения средней степени тяжести в результате падения ударного беспилотника «Хизбаллы» на юге Ливана. Пострадавшие были эвакуированы в больницы для получения медицинской помощи. Их семьи уведомлены о случившемся. Минувшей ночью поступило сообщение о наезде на израильтянина на перекрестке Эфрат. К месту происшествия были отправлены крупные силы ЦАЛИ и пограничной полиции. После предварительного расследования пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что наезду предшествовал инцидент с участием группы израильтян, которые перекрыли дорогу, не пропуская палестинские автомобили и бросая в них камни. Палестинский водитель совершил наезд на одного из израильтян, перекрывших дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу с легкими травмами. Силы ЦАЛИ и пограничная полиция развернули блокпосты. Вскоре палестинский водитель и еще несколько подозреваемых в причастности к инциденту были задержаны. Все задержанные переданы для дальнейшего расследования силам безопасности. Четверо мужчин пострадали в результате драки в арабском районе Цур-Бахар в Иерусалиме. Мужчина в возрасте 39 лет получил тяжелые проникающие ранения, еще двое были ранены легко. Сообщается, что еще одного пострадавшего также в тяжелом состоянии увезли с места происшествия в больницу до приезда скорой помощи Маген Давид Адом. После оказания неотложной помощи медики эвакуировали пострадавших в больницу Шары и Цедек. По данным информационного агентства Associated Press, в штате Огайо в США 12 человек получили ранения в результате стрельбы на музыкальном фестивале в городе Толедо. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, самому младшему из пострадавших 14 лет, самому старшему 61 год. Большинство пострадавших в возрасте примерно 20 лет. По сообщению местной полиции, стреляли как минимум 2 человека, и они, вероятно, стреляли друг в друга. Подозреваемые скрылись. По состоянию на текущий момент задержанных нет. Полиция обратилась к посетителям фестиваля с просьбой передать следствию фотографии и видеозаписи, которые могут помочь установить личности стрелявших. Информация уточняется. Железнодорожная компания «Ракевит Исраэль» сообщает, что из-за технических неполадок временно прекращено движение поездов по линии Модиин и Иерусалим. Линия Герцлия и Иерусалим продолжает работать в штатном режиме. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 28, в Бершеве 30, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: 7:07 минут утра, 7 июня 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. И, конечно же, да, не в полном составе, но, тем не менее, с превеликим удовольствием и настроением встречают вас Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. Да, как Андрей Ежов, спасибо огромное, сказал, что мы сегодня не в полном составе. Кристины сегодня нет, у нее возникли обстоятельства непреодолимой силы. Люблю я это выражение.
0: Да, я уже понял.
1: Понимай, как хочешь, вот на самом деле.
0: А что ты понимать?
1: Ну, вот, короче, случились обстоятельства, которые невозможно было проигнорировать. Вот и все. Но завтра, обещаю, мы будем абсолютно в полном составе, в таком же хорошем настроении, как и сегодня.
0: Для того,
1: чтобы что? Правильно, для того, чтобы разбудить наших слушателей, что...
0: Вот я обожаю, когда она сама задает вопросы, сама на них отвечает. Смысл вообще? Слушай, Лен, на самом деле, давай я пойду домой.
1: Нет.
0: Я посплю.
1: Дай подумать. Нет.
0: Ну, все понятно. А вам, дорогие друзья, все, выходим из домов, открываем глазки, начинаем как-то идти вперед, открываться этому дню, и чтобы день открылся вам, потому что Зиверт уже вам орет просто. Певица Зиверт орет вам wake up, то есть проснитесь, встаньте.
1: Проснись и пой, проснись и пой.
0: Не думай, что она эту песню поет.
1: Но смысл-то тот.
0: Ко-ко-ко.
1: Ага.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Что празднуем?
2: Празднуем? Ой, ты знаешь, празднуем День сказки. Как тебе такое?
1: Тара-та-та-тин, та-та-тан, та-та-тарам, та-та-та-та-пам. Кто из нас будет играть бабку?
2: Ну, кто? Ты, конечно.
1: Я тебе хороший.
2: Вот, видишь, как хорошо. А я буду Варвара Краса, длинная коса.
3: Тепло тебе, девица.
2: Тепло, дедушка. Да-да-да, сегодня День сказки. Я, например, люблю сказки. И самая любимая сказка — это про Гарри Поттера.
1: Я тоже очень люблю, на самом деле, сказки. И мне очень нравится, видимо, на меня так повлияло раннее творчество Тима Бёртона. Я люблю такие темные сказки. Особенно люблю фольклор. Когда, знаешь, вот что-то вот про скандинавская мифология, которая переплетается вот со славянской мифологией, плюс африканская, еврейская и так далее.
2: Ты страшный человек, Ежов.
1: Почему?
2: Еще, по Кочану Папайи. Сегодня еще один есть клевый
1: праздник. Я впервые слышу по Кочану Папайи? Что?
2: Я тебе потом расскажу в подробностях.
1: Ты тот самый человек, который выдумывает поговорки?
2: Почему? Нет. Этому выражению по Кочану Папайи я не знаю уже сколько лет.
1: Я знаю по Кочану и по капусте.
2: Нет, по Кочану Папайи. Неважно. Сегодня Всемирный день заботы. Забота.
1: Забота.
2: О ком заботимся? Я знаю, ты собачий папашка.
1: Да, естественно. Забочусь на самом деле, значит, о жене и о вот этой вот маленькой, как ты говоришь, папайе.
2: Я забочусь тоже о своих родных. Это первое, вот все, что есть у меня в жизни. А потом у меня есть котик. И все, Кристине, кстати, большой привет передаем. Она тоже со своим котиком сегодня там возится. Крис, держитесь, все будет хорошо. Еще

0: Сегодня, слушай, день кувыркальщиков. Это про что вообще?
1: Ну, в зависимости от уровня нашей испорченности.
0: Так,
1: мне кажется.
0: Развивай эту мысль.
1: Вот я так и знал, что ты попросишь это развивать. Не буду я это развивать.
0: Почему?
1: Но день кувыркальщиков. На самом деле, судя по всему, это про тех, кто любит кувыркаться. А кто больше всего любит кувыркаться? Подожди, Лен, кто больше всего любит кувыркаться?
0: Акробаты.
1: Дети.
0: Дети?
1: Дети любят кувыркаться.
0: Смотри,
1: значит,
0: я спросила,
1: это день детей.
0: Я спросила, не у Ясеня, а у Гугла спросила. День кувыркальщиков – неофициальный праздник, но веселый и необычный. И он посвящен всем, кто умеет ловко переворачиваться. Вот как я сказала.
1: Дети.
0: Акробаты, гимнасты, танцоры, прыгуны, а также дети и любители активного образа жизни.
1: Понимаешь?
0: Так что сегодня,
1: а дети могут быть акробатами, танцорами. Понимаешь?
0: Да.
1: Нет,
0: да,
1: я занудю, да.
0: Не нуди, не
1: я
0: надо, нудник. А еще сегодня, слушай, сегодня день незнакомой кофейни. Ты любишь незнакомые кофейни?
1: Да. Почему бы нет?
0: Ну нет, так нет, как говорится.
1: А, кстати, вот мне, знаешь, еще что интересно? Mm-hmm. Праздник такой. День пробной технологии. Мне кажется, он отмечается под девизом «долбанет? Не должно». День пробной технологии. Что значит «пробный»?
0: Слушай, мне сразу вспоминается...
1: Михалыч, оно что-то дымится!
0: Ага, мне сразу вспоминаются вот эти вот электрощитки в Беларуси, где кто-то пишет «не олезь, булясни». Ну, как есть, так есть.
1: Вроде и в душу наложили.
0: Не надо никуда, все нормально.
1: День видеомагнитофона в США. Кристина, я отнимаю у тебя время на работу, потому что, ну, тебя нет сегодня, сама виновата.
0: По-моему, нет среди нас человека, у которого не было...
1: Который не отнимал у Кристины работу?
0: У которого не было видеомагнитофона или видеоплеера.
1: Видеодвойка.
0: Видеодвойка, да. У меня все было. И вот эти вот кассеты.
1: Фирмы Asahi.
0: Да, не только, между прочим. ВХСные всякие дела.
1: Конечно.
0: Так, сегодня что у нас еще
1: есть? День защиты прав животных в США. День защиты прав животных. Вот сейчас человечество на правильном пути, потому что практически повсеместно запретило выступать зверям в цирке.
0: Да.
1: И это круто. Это действительно круто. Сейчас популярный очень цирк Дю Солей, Семь Пальцев, вот все вот эти вот американо-канадские дела, американо-канадские акробаты, и это действительно круто выглядит. Я был на нескольких шоу, более того, мне посчастливилось работать с режиссером из Семи Пальцев, это очень круто.
0: Ну, на самом деле, я вот не была, говоря, что вот в цирке Дю Солей, да, уже вот все вот эти вот голограммы и так далее, но, честно говоря, я ни разу не была и не видела, но я восхищаюсь вот этим вот всем техническим вообще оснащением, которое они с собой возят, и какое шоу они делают. Это просто праздник
1: какой-то. Это великолепно, это потрясающе. Что у нас еще? День замороженного йогурта. Я сразу вспоминаю растишку, которую мы замораживали, или на палочке.
0: А в Штатах сегодня день шоколадного мороженого.
1: Опаньки!
0: Да.
1: А вот любишь ли ты шоколадное мороженое?
0: Обожаю.
1: На удивление, ты знаешь, Лен, вот я тоже обожаю, но на удивление огромное количество людей ненавидят шоколадное мороженое. И обожают фисташку.
0: Я только хотела тебе сказать про фисташковое.
1: Я обожаю в жизни фисташки, но я не могу терпеть фисташковое мороженое. Я не знаю почему.
0: Андрей, что с тобой не так?
1: Я не знаю.
0: Давай, расскажи по секрету.
1: Меня укусила Кристина Кипнис.
0: Я никому не скажу.
1: Также сегодня, дорогие друзья, 7 июня 1929 года официально образовано государство-город Ватикан. Между прочим, 97 годиков назад.
0: Государство в государстве, как
1: говорится. Самое маленькое, это анклав, да, по-моему, называется?
0: Ну, да. Это все оттуда.
1: Значит, 97 лет вот этому городу, по-моему, он считается самым маленьким в мире. Ватикан, по-моему, самое маленькое государство.
0: И тут еще Лихтенштейн есть Монако. Это надо посмотреть, честно тебе сказать. Я вот
1: Яндаваша, Монако.
0: Да, я не располагаю таким обширным количеством знаний.
1: Самое маленькое.
0: Хорошо, так, ладно,
1: ну,
0: давай.
1: И, конечно, 7 июня 1631 года в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал. Мало кто знал, что это действительно мавзолей. 395 лет, то есть скоро аж 400 лет будет Тадж-Махалу. Ну и, конечно, сегодня день рождения у Поль Гогена, выдающего французского художника-живописца, Лиама Нисона, который по телефону, если с тобой говорит, тебе капец, потому что он найдет тебя и убьет.
0: Ага.
1: У американского музыканта Принца Сегодня день рождения. Purple Rain. А также замечательной модели и актрисы Эмили Ротарковски. И для тех, кто посмотрел сериал «Пацаны», Карл Урбан, исполнитель роли Билли Бутчера.
0: Не знаю, о чем ты говоришь, Даша, и вот правда. Даже не знала, что такой сериал бывает.
1: Ну, советую, кстати, посмотреть.
0: Хорошо, окей.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Лякок.
3: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
2: Лякок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали я получил 206 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
6: Махаль. Нам важен результат.
4: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Жаркое лето в Center Car.
7: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur. 03-558-5458.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А теперь, дорогие друзья, внимание! У нас стартует конкурс «Путешествие в страну вкуса» при поддержке шефа Бухари. Сейчас объясню, что нужно сделать, чтобы стать обладателем очень актуального и, кстати говоря, крутого подарка. Итак, буквально через полминутки в нашем эфире прозвучит кулинарный вопрос, который, понятное дело, требует ответа. Но есть условие, не просто так. Ответить на этот вопрос вы сможете посредством сообщения на WhatsApp Первого радио 054-20-70-800 и только во время песни, которая последует сразу после вопроса. В другое время ответы не принимаются. Вот все, кто пришлет правильный ответ, примут участие в лотерее. А знаете, за что будем бороться? А главный приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Это просто какой-то настоящий, вот я не знаю, гастрономический рай. А финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире у нас здесь на Первом радио 22 июня в 16:15. Так что включайте ваши радиоприемники и аппликации. А теперь, дорогие друзья, внимание, ушки на макушке.
0: Внимание, вопрос.
2: Какой фрукт раньше называли китайским крыжовником?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
0: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: А вот и стоп-игра, дорогие друзья. Ответы больше не принимаются. А теперь, внимание, правильный ответ. Но сначала, естественно, нужно повторить вопрос, который звучал... Да, это такая вот барабанная дробь. Который звучал вот так. Какой фрукт раньше называли китайским крыжовником? И правильный ответ, дорогие друзья, ну, конечно, это киви. Вот все, кто ответил именно так, поздравляем. Вы попадаете в список тех, кто примет участие в лотерее. Приз победителя ждет просто фантастический. Огромная просто тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шефа Бухари». А финальный розыгрыш, напомню, пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. Так что есть время на то, чтобы попасть в список претендентов на победу. Главное – слушать Первое радио, правильно ответить на вопрос и прислать этот правильный ответ к нам на WhatsApp в строго определенное время. Напомню, вопросы на конкурс «Путешествие в страну вкуса» при поддержке «Шефа Бухари» будут звучать в нашем эфире по 21 июня, включительно в 7:30 и в 17:30.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Лякок.
7: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
6: Лякок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Прогрев шоу на Первом радио улетает сразу в космос для того, чтобы вернуться к вам вместе с гороскопом. Что ж там звезды-то напели нам?
2: Так, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды сулят сегодня день чистоты.
1: Прям сулят.
2: Да, вот прям сулят
1: прям
2: день чистоты.
1: Надо будет.
2: Короче, начать утро нужно с освежающего душа, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще, сегодня лучше не давать спуску себе во всем, что касается гигиены и чистоты. Но перегибать палку тоже не стоит, однако следует помнить о том, что чистота – это залог здоровья, причем сегодня особенно. Я не понимаю, а почему вот, собственно, вот такой прям акцент-акцентище, акцентный.
1: У меня вдруг, вот ты когда сказала, точнее, звезды сказали про перегибать палку, я вспомнил отвратительный, но очень смешной анекдот.
2: Так, не надо.
1: Что? Да. Очень такие массивные стриптизерши очень часто перегибают палку.
2: Фу-фу-фу-фу. Так, в гороскопе для всех знаков зодиака в целом написано, что день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
1: Ну и прекрасно.
2: А умозаключения, к которым вы придете в процессе, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.
1: А ты не думала, что...
2: я вообще не думаю.
1: Я так и думал. Ты не думала, что умозаключения... Это заключение ума.
2: Заключение ума. Ну, а заключение же ж можно трактовать в нескольких...
1: Это когда сажают за мысли?
2: Сажают за мысли, а иногда ты заключаешь вот умом какой-то... То есть это вывод, понимаешь? Вот это вот... Или заключение врача. Ты же тоже можешь, знаешь, как фразеологизм использовать.
1: Не, заключение врача — штука интересная. Там как бы вроде все важное написано, но нифига не понятно, что написано. Тельцы, для вас...
2: Подожди, овны.
1: Овны, уже сказал. Овны, звезды советуют вам сбросить скорость и не пытаться решить все накопившиеся задачи одним махом. Сегодняшний день принесет гораздо больше пользы, если вы посвятите его планированию и спокойному общению с близкими людьми.
2: Ну-ну. Тельцы, для вас наступает идеальный момент, чтобы заявить о себе и своих амбициях на работе или в творчестве. Нынешние сутки откроют перед вами интересные финансовые перспективы, поэтому не бойтесь рисковать и соглашаться на смелые предложения.
1: Близнецы. Нынешний день потребует от вас максимальной концентрации и умения вовремя промолчать в конфликтной ситуации. Чтобы близнецы промолчали в конфликтной ситуации, ребят, окружающие могут провоцировать на эмоции, но ваша олимпийская спокойствие
2: серьезно?
1: Станет лучшим щитом от любых невзгод. Я пытаюсь это серьезно читать, но честно. Звезды, что-то вы про близнецов попутали немножко.
2: Слушай, но звезды лучше знают. Раки, звезды обещают вам неожиданные...
1: Мне жить не со звездами, а с женой, да.
2: Так, раки, звезды обещают вам неожиданные и очень приятные новости от старых друзей или партнеров. Постарайтесь провести сегодняшний вечер вне дома, особенно в компании единомышленников, к вам придет гениальная идея.
1: Львы, судьба приготовила для вас крутой поворот, который заставит пересмотреть некоторые застарелые привычки. Ваш природный шарм сегодня будет работать на полную мощность, помогая с легкостью открывать даже наглухо закрытые двери.
2: Девы, вам пора перестать все контролировать и позволить событиям развиваться своим чередом. Нынешние энергетические потоки благоволят романтическим свиданиям, так что смело перекладывайте серьезные дела на потом и отправляйтесь отдыхать.
1: Даша...
2: Я представляю так.
1: Мы сегодня идем в Батхам.
2: Весы дальше у нас.
1: Мам, спасибо, мам. Весы. Фортуна поворачивается к вашему знаку лицом. Вот я хотел, понимаешь? Лен, я хотел поддержать интригу. Ты сразу ее, ну, как-то, ну, нехорошо.
2: Отправляйтесь отдыхать.
1: Даша.
2: Я представляю так.
1: Мы сегодня идем в Батхам.
2: Весы дальше у нас.
1: Мам, спасибо, мам. Весы. Фортуна поворачивается к вашему знаку лицом. Вот я хотел, понимаешь? Лен, я хотел поддержать интригу. Ты сразу ее, ну, как-то, ну, нехорошо.
2: Ну, чтобы... Ты же понимаешь, что когда вот такая...
1: Нет, не
2: пауза...
1: Понимаю.
2: Я тебе объясняю. Вот когда вот возникает такая вот пауза или вообще вот такое двойственное выражение, да, хорошая мысль в голову не полезет, понимаешь?
1: Я из театра, я люблю паузы!
2: Нет.
1: Значит...
2: Весы.
1: Фортуна поворачивается к вашему знаку 3-4. Лицо! Подкидывая отличные шансы для карьерного рывка. В течение сегодня дня доверяйте исключительно своему внутреннему голосу и не слушайте советчиков, которые пытаются сбить вас с толку.
2: Скорпионы, пришло время...

0: Время навести идеальный порядок как в окружающем пространстве, так и в собственных мыслях. Сегодняшний день идеально подойдет для завершения старых обязательств, что позволит вам вздохнуть с облегчением и освободить место для чего-то нового.
1: Прекрасно. Стрельцы, ваша неиссякаемая энергия сегодня способна свернуть горы, если вы направите ее в правильное русло. Постарайтесь избежать ненужных денежных трат. Вскоре эти финансы пригодятся вам для реализации крупного и серьезного проекта.
0: Угу. Козероги, вам звезды настоятельно рекомендуют сфокусироваться на вопросах здоровья и полноценного отдыха. Текущие сутки могут показаться суетливыми, но если вы выделите время для себя, любимых, то обретете мощный заряд бодрости на неделю вперед.
1: Ну, какие молодцы.
0: Да,
1: Водолей, вас ожидает незабываемый день. Между прочим, наполненный яркими встречами и флиртом.
0: Опаньки, так.
1: Представляешь, с охранником сцепились. Сегодняшний творческий подъем позволит решить сложную задачу, над которой вы безуспешно ломали голову на протяжении всего последнего месяца. Представляешь, проходишь через вахту, как этот мимо актера такой: «Hello, is it me you're looking for?»
0: Да-да-да, точно-точно.
1: И вот эти усы еще.
0: Я смотрю, у тебя опыт в этом деле.
1: Нет.
0: Рыбы, направьте все свое внимание на укрепление семейных связей и создание уюта в родных стенах. А сегодняшний вечер преподнесет вам душевный сюрприз от любимого человека, который заставит поверить в настоящие чудеса.

0: как она мне нравится. Я вот просто, я правда, я не могу сидеть просто на месте. Вот настолько парень.
1: Так и не сиди. Лене очень нравится, но запомнила она только слово «бэйби». Но, тем не менее, получает удовольствие,
0: не
1: а
0: так.
1: Это не может не
0: надо
1: радовать.
0: Говорить «бэйба». Вот, «бэйба».
1: «Бабу».
0: «Бабу».
1: «Бабу».
0: «Бабу».
1: «Бабу-би», «бабу-бай». 7 часов 52 минуты, 7 июня 26 года. Лен Семенова.
0: Андрей Ежов.
1: Мы в эфире.
0: Да, мы в эфире и вернемся еще в следующем часе. Сейчас уже, вот, к сожалению, час музыкальный не резиновый. Но, тем не менее, в следующем часе, дорогие друзья, вас ждет еще много всего разного и интересного. Так что оставайтесь здесь, и будет, как говорится, вам счастье.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Только в Центр Кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: Центр Кар Азур.
1: Реклама.
9: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
10: Эй, капитан! Впереди земля!
9: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
13: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль ликвидировал командира подразделения Хамаса на юге Газа. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщила пресс-служба ЦАЛя, накануне поздно вечером в ночь на 6 июня силы ЦАЛя ликвидировали на юге сектора Газа Махнада Атмана Ясина Фаруану, командира одного из подразделений военного крыла Хамаса. Он был уничтожен точечным ударом с воздуха. По данным спецслужб, на протяжении всей войны боевик планировал и осуществлял атаки на израильских военных. Он представлял непосредственную угрозу для действующих в районе сил ЦАЛя. Как уже сообщалось ранее, было разрешено к публикации, что в результате военных действий на юге Ливана погибли двое военнослужащих. Это капитан Шахар Гамла, 23 лет, из Мушава Натур. Он был заместителем командира роты элитного подразделения ЭГОС бригады «Командо». ЦАЛь сообщает, что он скончался в больнице в результате тяжелого ранения, полученного в бою. И сержант Угат Яари, 21 года, из Реховата. Он был бойцом батальона «Шакет» бригады «Гевати» и погиб в результате оперативного инцидента из-за случайно выпущенной пули. Военная полиция ведет расследование. Кроме того, накануне четверо резервистов 91-й дивизии получили ранения средней степени тяжести в результате падения ударного беспилотника «Хизбаллы» на юге Ливана. Пострадавшие были эвакуированы в больницы для получения медицинской помощи. Их семьи уведомлены о случившемся. По данным информационного портала «Вести», Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что перехватило два иранских беспилотника в Ормузском проливе. Беспилотники угрожали международному морскому судоходству. Американские силы остаются на своих позициях и готовы продолжать защищаться от иранской агрессии, говорится в сообщении «Центком». Спустя 4 дня после назначения на пост главы Моссада Роман Гофман отправил в отставку своего заместителя, имя которого не раскрывается, он фигурирует под инициалом Алиф. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Гофман намерен назначить нового заместителя из числа сотрудников организации. Гофман поблагодарил заместителя Алиф за 22 года оперативной службы. Увольнение объясняется желанием нового главы Моссада самому подобрать команду, с которой он будет работать в ближайшие годы. 21-летний житель Тель-Авива был задержан полицией по подозрению в срыве флагов ЛГБТ на площади часов в Яфо. Полиция полагает, что преступление было совершено на почве ненависти. Инцидент произошел вечером 5 июня. Очевидцы сообщили в полицию о том, что некий мужчина срывает радужные флаги на центральной площади в Яфо. Прибывшие на место полицейские обнаружили два валяющихся на земле флага. Было начато расследование. После допроса подозреваемый был отпущен на ограничительных условиях. Полиция Израиля серьезно относится к любым проявлениям ненависти в отношении символов и ценностей различных общин и добьется привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона, говорится в заявлении полиции. Израильский певец Ишай Леви, исполнявший музыку в жанре мизрахи, скончался в больнице в возрасте 63 лет после тяжелой болезни. Накануне он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Обладая узнаваемым голосом и яркой сценической манерой, Леви оказал значительное влияние на несколько поколений исполнителей и оставил заметный след в истории израильской музыки. На протяжении десятилетий он выпустил десятки альбомов и множество хитов, завоевав широкую аудиторию как среди поклонников музыки мизрахи, так и среди слушателей других жанров. Его творчество сыграло заметную роль в превращении музыки мизрахи из нишевого направления в одну из центральных частей израильской музыкальной культуры. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28, в Бершеве 30, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А кто тут у нас? У нас тут Лен Семенова сидит.
2: Мне сразу тут доброе утро всем.
1: Леночка, помаши ручкой.
2: А кто в теремочке живет?
1: Помнишь вот эту камеру, которая, знаешь, какая-нибудь там Олимпус или еще какая-то, которая здоровая? Помаши ручкой.
2: Помаши тете ручкой, сейчас вылетит птичка, да, Андрей?
1: Там о стабилизации, да, здрасте. Там о стабилизации не было речи, поэтому камера тряслась, как у человека с диким тремором. Ну ничего.
2: Ну ничего страшного, и тем не менее, ребята, мы шлем привет всем, большой привет, огромный, теплый,
1: слушай, да.
2: Всем, кто слушает первое радио.
1: И радовались же малому. Вот как бы есть запись, уже прекрасно, уже хорошо. Есть люди, которому, как называется один из фильмов про Джеймса Бонда, и целого мира мало.
2: Здесь я с тобой согласна, и вот каждый идет в ту сторону, в которой ему, вот, я не знаю, чего-то, наверное, может быть, в жизни не хватало и все такое прочее.
1: Компенсировать
2: же,
1: что-то.
2: Есть же люди, которые, ну, например, мечтают о маленьком домике где-нибудь там, я не
1: маленький
2: знаю,
1: домик.
2: В деревушке или там в отдельно стоящий хутор, знаешь, такой, чтобы вообще вокруг никого.
1: Угу.
2: Кто-то мечтает о здоровенной квартире там на 150-м этаже, чтобы вот это вот все, и чтобы там золотые унитазы, и вот, ну, короче, вот как-то так.
1: Угу. А, и сидит такой Джеймс Кэмерон, сидит и думает режиссер. Эх, а построить бы мне батискаф. И построил, понимаете? То есть заняться настолько нечего человеку. Вы знаете, что это один из немногих, кто опустился в Марианскую впадину?
2: Mm-hmm. Говорят, что там страшно, на
1: там
2: самом
1: страшно,
2: деле.
1: Там страшно, ну потому что ты в полной темноте.
2: Темно и страшно.
1: Конечно.
2: Но, слушай, если возвращаться вот к чему-то материальному. Вот, например, смотри. Понятное дело, что

0: какое географическое положение, вот, ничего такого,
1: естественно,
0: ни климат.
1: Бассейн.
0: Так.
1: Бассейн — это естественно. Боулинг. Я люблю боулинг.
0: Так. А собственный кинотеатр?
1: Да, почему бы нет? Да.
0: Нормуль, у меня тоже. Обязательно какой-нибудь...
1: У меня в этом плане фантазия довольно примитивна.
0: Диско-зал с диско-шарами, вот это вот все.
1: И диджей Рубин.
0: Не, ну а что, и под 80-е зажигать? А почему нет? По-моему, это на самом деле очень круто. А еще у меня была бы, например, комната, где жили бы мои котики и собачки.
1: Божечки-кошечки.
0: Да, да. А может быть, даже отдельный дворец. Как это, гостевой флигель?
1: Я бы завел бы попугаешную. Я бы сделал бы вот такой, знаешь, как этот сад закрытый, как это, летний сад, ага. Да, он называется?
0: Летний сад. А, нет, это
1: летний
0: был зимний
1: дождь,
0: сад.
1: Летний дождь. Или ты про другой?
0: Зимний сад, белым пламенем объят.
1: Ну да, я Талькова вспомнил, ну бывает.
0: А ты говоришь, 80-е?
1: У меня был бы зимний сад, большой, огромный, с остеклением, подогревом, в котором бы я завел попугаев, потому что я очень люблю попугайских.
0: Классно. А я бы еще... Слушай, я вчера вдруг увидела в первый раз, вот за почти 2 года в Израиле, я увидела бабочку, которая вот просто в свободном полете... Причем она была такая огромная, и я аж прям залюбовалась. Наверное, у меня бы тоже был зимний сад, но только с большими-большими бабочками.
1: Лен. Давай, не будем, как это, не замечать слона в комнате. Золотой унитаз поставила бы?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну, зачем? Мне кажется, это, ну, это как-то вот занадто.
1: Это вложение в твое, наложение в твое будущее.
0: Я тебе скажу больше, у меня был бы унитаз в стразиках, причем розовый.
1: Просто чувство вкуса вышло и не пришло обратно.
0: Ну,
1: на самом деле, очень много людей, которые что-то пытаются компенсировать из прошлого своего, где что-то не додали, конечно же, вот они что-то такое покупают, что не можешь себе объяснить головой. Допустим, Стивен Коэн выкупил маринованную акулу, это глава хедж-фонда Sack Capital, выкупил маринованную акулу.
0: Я, кстати, видела я видела эту фотографию. Ну, может быть, парню просто вот втыкает все это дело в плане какого-то.
1: Давай так, вряд ли
0: визуала.
1: Для шашлыка он замариновал ее.
0: Визуала, в качестве визуала. Вот. Потому что я видела вот фотографию, там такой огромный типа аквариум, и там вот прям посередине эта вот акула с раскрытой пастью. Может быть, вот парню вот реально интересно смотреть на нее со всех сторон и рассматривать и так далее, чтобы быть в курсе, в конце концов.
1: И вокруг вензеля, колонны, золото.
0: А почему нет? Слушай, а давай у наших радиослушателей спросим. Дорогие друзья, вот если бы у вас был собственный дворец, что бы в нем было? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Давайте пофантазируем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А мы едем дальше. Мы попросили наших радиослушателей написать нам на номер WhatsApp 054-2070-800. Более того, мы продолжаем призывать вас писать на номер WhatsApp 054-2070-800, если бы у вас был шикарный дворец, что бы в нем было.
2: Мы не говорим о каких-то климатических условиях, мы не говорим о географическом положении, просто собственный дворец, что бы в нем было. 054-2070-800. Игорь из Хайфа вот у нас на связи. Лена, Андрей, привет, доброе утро.
1: Шалом.
2: Он пишет: в моем дворце вместо обычных лифтов были бы установлены гигантские водные горки, чтобы спускаться со 101 этажа прямиком в бассейн с шампанским. А на входе вместо фейс-контроля стояли бы дрессированные пингвины во фраках и раздавали всем халаты.
1: А смотри, а у нас...
2: Это интересно.
1: Пишет нам номер 7914, заканчивается, Данерку. Хотел бы.
2: Это чтобы вот прям... Слушай, тогда уже давай уже сюда...
1: Шварму
2: еще...
1: вот это все, да, кебабы.
2: Да, кебабы со всеми делами. И плюс еще в отдельной комнате рюмочная. Такая, знаешь,
1: в стиле Советского Союза.
2: Да,
1: где-то...
2: да, да, да.
1: Без
2: да.
1: пенки с пенкой.
2: То есть, где бы стояла вот эта вот
1: пилотка
2: с пилоточкой, вот с вот этим вот начесом, и такая, знаешь, руки в боки, такая прям вся в теле. И говорит: что надо? Вот это вот все.
1: Мужчина! Лера из Кварсабы пишет: бар. Видимо, видишь, накипело.
2: Ага.
1: И гигантская кухня в хай-тек стиле.
2: Ух ты ж, ёлка-палка, нормально.
1: Нет, в хай-тек
2: так...
1: стиле, Лен, какая ёлка-палка?
2: Я понимаю, что это я по поводу гигантской кухни. Гигантская.
1: Я подумала, ты так себе понимаешь, хай-тек.
2: Нет, смотри.
1: Ёлка и палка?
2: Смотри, дело в том, что вот я, например, не люблю большие кухни, потому что, насколько я знаю, женщина, когда готовит средний обед, она проходит до 5 километров. То есть вот эти вот походы между одним, вторым, там, мойкой, плитой, там, еще там чем-то.
1: Только
2: она проходит, Лена, 5 километров.
1: Только что Лена намекнула на то, что всю жизнь жила в хрущевке.
2: Ничего подобного.
1: Ну, подожди, у тебя была большая или маленькая кухня?
2: У меня всегда были маленькие кухни. Но дело не в этом, где я жила и все такое прочее. Дело в том, что я люблю, чтобы было все под руками, чтобы далеко ходить не надо было. Вот так.
1: Неплохо. Да. Я неприхотливый, пишет нам Игорь.
2: Так.
1: Кровать, душ и 364 наложницы. И раз в год все обновлять.
2: Подождите, а 365-й день чё?
1: Видимо, отдыхает.
2: Отдыхать?
1: Видимо, Новый год у человека. Вряд ли он в день рождения такой: я вас освобождаю.
2: Слушай, Ольга из Заждона написала: привет, первое. Если бы у меня был дворец, я бы сделала отдельную комнату, полностью засыпанную до потолка пузырчатой пленкой для снятия стресса. Заходишь туда после работы, прыгаешь в эту пленку и лопаешь ее под классическую музыку. И стресса как не бывало. Представляешь, как круто? А еще вот его делают же сейчас вот эти вот бассейны.
1: Мне кажется, Вивальди максимально странно будет звучать под
2: бассейны
1: эти звуки.
2: Нет, это будет вообще наоборот. Это будет очень круто. Да. Это будет вот именно времена года, со всеми делами и все. Так что, Оля, поддерживаю и одобряю. А вот,
1: будете переезжать, зовите Лену.
2: Полопаем всю эту пузырчатую пленку вместе. Семен из Тель-Авива пишет: доброе утро, ребята. Я бы построил во дворе точную копию средневекового замка, но внутри сделал бы гигантский батутный центр, чтобы все министры, которые приходят ко мне на важные переговоры, прыгали в костюмах на батутах. Так решения принимаются гораздо быстрее. Быстрее и веселее. Наверное, чувак уже попробовал.
1: Борис пишет: а бассейн с шампанским не прокиснет, а... И очень много мух будет, пусть не надеется.
2: Слушайте, мы же сейчас не говорим о поддержании, о содержании каких-то технических характеристиках. Мы просто фантазируем. Если бы у вас был собственный дворец, что бы в нем было, дорогие
1: Борис,
2: друзья?
1: Борис, у вас, предположим, что бесконечное количество денег. Неужели вы не наймете махальщиков и ловцов мух?
2: Бедюк. Точно. А еще лучше везде сеточки вот эти электрические поставить, говорят.
1: Чтобы самому, да, туда по пьяни заглянуть.
2: Очень круто, между прочим, работает.
1: Альфред пишет: доброе утро, пруды с разными рыбами и древние средневековые статуи. Вот мы и дошли до магнума опуса.
2: Почему не статуя себя любимого, например, в полный рост, а может быть в два?
1: А с фиговым листочком?
2: Вполне себе. Угу. Может быть, где-то что-то чуть-чуть прикрыто, но так очень игриво прикрыто.
1: Да, это может быть лавровый листик, может быть, может быть пальмовый листик. Зависит от уровня и размера.
2: Угу. Марина из Ришина пишет. Леночка, Андрей, привет. Доброго утра вам, хорошего дня.
1: Спасибо.
2: В моем идеальном дворце все стены были бы сделаны из бельгийского шоколада. Причем они обновлялись бы каждую ночь. А вместо люстры под потолком висел бы настоящий дирижабль, который развозит ленивым гостям пиццу прямо в постель.
1: По поводу шоколада. Это кто написала?
2: Марина.
1: Марина. Марин. Посмотрите, пожалуйста, Вилли Вонка, Чарли Шоколадная фабрика.
2: Начинается.
1: Где там,
2: я тебе еще...
1: Дворец вот. В Индии растаял из шоколада.
2: Вот мы сейчас не говорим о технических делах. Перестань душнить, мы просто фантазируем. Ребят, пишите, если бы у вас был собственный дворец, что бы в нем было? Ну, конечно, а Ежов, между прочим, в это время зевает. Очень плохо, я тебя сдала. 054-20-70-800, если бы у вас был собственный дворец, что бы в нем было? Пишите, ждем.
1: Ты же понимаешь, что я тебя отомщу?
2: Боюсь.
1: Не, сейчас серьезно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря «Махаль» я получил 160 тысяч шекелей от «Битуа Хлеуми» и страховой компании.
9: «Махаль, нам важен результат».
10: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
12: Center Car Azur.
11: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Слушай, бедненькая, тушь по щекам течет, вся промокла.
2: Ты про нее? Я уже, между прочим, смотрю в сторону сообщений от наших слушателей.
1: Ради бога, просто там, ну
2: что?
1: Менингит.
2: Как минимум, да. Так, ребят, пишите на наш WhatsApp 0542070800, если бы у вас был собственный дворец. Что бы в нем было? Мы просто фантазируем, не оглядываясь на технологии, на климат или на какое-то вот географическое местоположение.
1: Доброе утро, ребята. Угу. Между прочим, написала нам сама Оксана.
2: Так.
1: Доброе утро, ребята, и тебе доброе утро. А я бы забацала огромную фотостудию.
2: Класс.
1: Место, где за один день можно успеть побыть королевой, пиратом, Мэрилин Монро, Наполеоном, эльфом, ведьмой, шейхом, ковбоем и почему-то огромным бананом.
2: Ничего себе, вот это разброс.
1: Оксана, у вас очень интересные фантазии. И где-то в центре всего этого великолепия стоишь ты, хозяйка огромного мира,
2: нормуль,
1: где люди приходят обычными, а уходят с ощущением, что прожили еще 10 совершенно разных жизней.
2: А, то есть она собирается еще и зарабатывать на этом
1: совершенно
2: всем.
1: Совершенно верно.
2: Прекрасно, прекрасно. Но мы были не мы, были бы не мы. Татьяна...
1: А мы не мы.
2: А, нет, а мы не они, они не мы и все такое прочее. Татьяна пишет: «Доброе утро, Первое радио. Если бы у меня был личный дворец, то он состоял бы исключительно из подушек и одеял, как в детстве. А еще шалашики из этих вот одеял. И самое главное правило. Туда законодательно запрещено входить людям со словами «ты должна» и «срочный дедлайн». Как тебе?
1: Кстати, классно. Mm-hmm. Доброе утро, пишет нам Игорь. Если бы у меня был дворец, в нем было бы все, в нем было все и кинотеатр, и спортивный зал, и бассейн, и теннисные корты.
2: Не корты. А они были
1: вообще
2: бы
1: с
2: искусственным покрытием или с натуральным?
1: Игорь, вам слово.
2: Виталий написал: «Привет, команда. В моем дворце обязательно...» О, слушай, ну парень вообще замахнулся. «В моем дворце обязательно была бы комната, в которой всегда суббота». Вот проснулся в спальне в воскресенье, зашел вот в эту комнату, и у тебя снова субботнее утро, никуда не надо. Вот за это я готов отдать миллионы. Как тебе такое?
1: Супер, Карамелька пишет.
2: Парень что-то знает.
1: Что-то точно знает. Мне кажется, он так и сидит сейчас. Карамелька пишет: «Доброго утра вам. У меня было бы так. Одна очень большая комната была отдана под мастерскую. Еще у меня была бы комната для кошелек, наверное, для кошек. Другая для собачек. Кухня и шеф-повар в ней. И чтобы я только подумала, а он уже сделал. То есть еще и читатель мыслей. Бассейн и бар».
2: Так.
1: С коктейлями.
2: Бар с коктейлями.
1: И спальня большая, с кроватью королевского размера. И еще такой тропический рай с бабочками. Мечты, мечты.
2: Классно.
1: Пошла работать я.
2: А вот смотри, Татьяна пишет: «Утречко доброе, когда у меня будет дворец?» Видишь, если она пишет не «если у меня будет дворец», а «когда». Вот у нее тоже, видимо,
1: цель
2: мысль
1: есть.
2: Да, мысль работает, а мысли мы теряем. Так вот, она пишет: «Когда у меня будет дворец, я поселю в нем свою семью. Я с мужем, мама, дочь с семьей, сын, аналогично. А также своих подруженцев. Как же без них? Будем выходить на террасу и проводить время по-доброму».
1: Окей.
2: А это, между прочим, очень на самом деле круто. Татьяна, мы с вами.
1: Так, еще одно сообщение. «Доброе утро, я Мария из Ашкелона. Привет, Мария. Если бы у меня был замок, я бы быстро сдала его на съем и путешествовала бы по миру».
2: Вау.
1: Какая бизнес-жилка у человека.
2: Ага.
1: «А вообще сделала бы в замке бункер, бомбоубежище, забила бы его всем необходимым и сделала бы там парники с экопродуктами и минимум полезных домашних животных».
2: Минимум? Или максимум все-таки?
1: «Наняла бы рабочих, чтобы они за всем следили».
2: Ну, на самом деле круто. Вот, ты знаешь, такой практичный подход ко всему на свете.
1: Конечно.
2: Алекс из Бершивы пишет: «Доброго утра, ребята. Если бы я строил дворец, то внутри была бы огромная трасса для картинга.
1: О-о-о.
2: Прямо через все спальни и кухню. Зачем ходить пешком, если к холодильнику за колбасой можно эффектно дрифтовать на бешеной скорости?»
1: А что, если они бы были на магнитке, на магнитной железке?
2: Или подушки.
1: Подушки, и они бы по воздуху еще летали, то есть они как бы проходили через дверь, там
2: слушай,
1: пролетали через весь холл и так далее.
2: Вот у ребят фантазия, а? Ребята, пишите, есть у вас еще так немножечко времени, чтобы написать, если бы у вас был собственный дворец, чтобы в нем было. Свои сообщения присылайте к нам на WhatsApp 0542070800. Ждем!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Лякок.
1: Лякок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
2: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
10: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
11: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
12: Прогрев шоу. На первом.
13: Мы продолжаем обсуждать вот такую тему, дорогие друзья. Прогрев шоу продолжается. Если бы у вас был собственный дворец, то что бы в нем было? И вот Наталья из Петахтиквы написала: «Привет, дорогие. В моем дворце была бы специальная секретная комната, где круглосуточно работают лучшие массажисты. А на входе выдают билеты в прохладу. И чтобы там полностью не ловила мобильная связь. Вообще». Вот, понимаешь, чтобы... Ну а почему? Чтобы никто ни от чего не отвлекал. Так, дальше у нас есть сообщение от Максима. Доброе утро, ребята. Если уж на то пошло, то в моем дворце вместо ковров был бы насыпан чистейший теплый песок с побережья, а по коридорам ходил бы робот-официант, который бесплатно раздавал бы всем мороженое и кричал: «Вы великолепны».
14: Слушай, а ты хотела винный погреб? Вот вопрос.
13: Да, да, вполне себе.
14: Прям бочечки?
13: Можно, да. А, можно бочки. Ну, я бы подумала. Вот. Так, что у нас там дальше?
14: Кстати, в Индии один из олигархов сделал себе самую большую курительную комнату.
13: Воу-воу-воу.
14: Так. Они там сидят, там, во-первых, отдельная зона для кальяна, во-вторых, отдельная зона для запрещенных веществ,
13: так,
14: и для обычного курения.
13: Запрещенные вещества нет.
14: Ну, в смысле, ты поняла, что...
13: Да, я поняла. Так, доброе утро, это нам пишет, сейчас я посмотрю, Ольга нам пишет: у меня была бы постоянно пополняемая огромная библиотека. Слушай, а вот, кстати говоря, ты помнишь вот этот фильм с Гермиона Грейнджер, хотела сказать, да?
14: Что-то такое знакомое
13: на языке. Где этот самый Белль, «Красавица и чудовище»,
14: да.
13: И вот где она заходила в эту огромную библиотеку. Вот для меня это просто шик.
14: Класс.
13: Здесь поддерживала.
14: Также счастливчик написал: обязательно была бы музыкальная комната с офигенной акустикой, чтобы можно было не только слушать качественную музыку, но и ее и лобать со своим коллективом единомышленников-музыкантов.
13: Классно, между прочим. А вот моя тезка из Рыховата, Елена, пишет: ребятки, привет. Если бы у меня был собственный замок, я бы обустроила огромный зал для профессионального подушечного боя.
14: Вау.
13: Приглашаешь туда всех токсичных родственников или коллег, выдаешь оружие, и пух летит во все стороны.
14: Из двух ног.
13: Отличный фитнес, слушай, а там же можно реально отмутузить. Да? И вот просто выплеснуть все свои эмоции и практически, причем можно кричать всякие разные слова и все такое прочее. По-моему, это очень круто. Так, и еще одно сообщение. Денис пишет: Лена, Андрей, привет. В моем дворце была бы отдельная золотая комната для кота.
14: Вау.
13: С персональным троном, фонтаном из жидкого кошачьего корма и живыми мышами на радиоуправлении, чтобы его королевское величество не скучало.
14: Однако.
13: Вот, видишь, да. Дорогие друзья, есть у вас еще буквально пара минуток для того, чтобы написать на наш WhatsApp 054-2070-800 свое сообщение на тему: если бы у вас был собственный дворец, что бы в нем было?
14: А теперь внимание, Лена.
13: Ну.
14: С уважением, Илья.
13: Так.
14: Мне не нужны ни замки,
13: так,
14: ни дворцы.
13: Так.
14: Мне нужен дом, что наполнен счастьем, в котором радость царит с добротой, в котором любовь наряду с пониманием.
13: Это так мило.
14: Мне кажется, это что-то из статуса ВКонтакте и Фейсбуке 2008 года. Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть.
13: Невозможно забыть, да.
14: Если человек не ценит твое внимание...
13: Так, все, хватит, а то у меня сейчас это, как это, кровь из ушей и все дела. Ребят, пишите, если бы у вас был собственный дворец, что бы в нем было? 054-20-70-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, ladies and gentlemen, в правом углу ринга у нас Лена Семенова.
2: А в левом углу ринга у нас Андрей Ежов.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Кстати, ринг.
2: Что ринг? А, ну это вот бой подушками, как бой. От наших...
1: Ну там не подушками, ну ладно. А, что тут еще у нас? Если бы у меня был такой дворец, мне сразу напоминает, помнишь, Простоквашино, когда был бы у меня такой кот. Если бы у меня был такой дворец, я бы построил там гараж. Не ездить по другим сервисам, чтобы было там все, что можно было бы чинить свою машину, пишет Михаил. Михаил, это все круто, только вопрос. Если у вас такой особняк, зачем вам самому строить гараж?
2: Слушай, ну
1: пусть
2: может...
1: пусть это строят люди.
2: Нет,
1: своими пальчиками.
2: Человеку нужно чем-то заниматься, понимаешь? Чтобы вот там оно все само происходило, а ты здесь потихонечку делаешь свое дело. Вот смотри, Светлана из Хадыры пишет. Привет, первое. Если бы я построила дворец, я бы сделала там огромную гардеробную, где одежда сама прыгает на тебя, как в фильмах про будущее. Нажала кнопку «Хочу быть богиней», бах, и ты уже в вечернем платье, причесанной и накрашенной.
1: Кстати,
2: и не надо тратить 2 часа перед зеркалом.
1: Кстати, это не так трудно на самом деле, потому что вы можете посмотреть фильм «Богатенький Ричи»
2: так.
1: с Маколей Калкиным, еще буду, когда он был ребенком, и увидеть, что такая приспособа была уже.
2: Да?
1: Да. Совершенно
2: ну,
1: верно.
2: Ну, здесь немножко как бы другое, но тем не менее. Дмитрий пишет. Доброго утречка, ребята.
1: Здрасте.
2: В моем замке вместо обычных окон были бы установлены гигантские краны, на которых можно менять погоду под настроение. За окном жара плюс 40, а ты нажал пульт, и у тебя там мягкий пушистый снежок, камин трещит и вайб швейцарского
1: класс.
2: Курорта. Почему? Да, очень круто.
1: Стас из Батьяма пишет. Бокертовчик. Прогрев шоу. Бокертовчик и вам. Взаимно бокертовчик. В моем замке обязательно была игровая комната. Была, то есть...
2: Была бы, наверное.
1: Нет, он написал именно «была».
2: Ну, пропустил человек, но была
1: а
2: бы.
1: А мне кажется, он что-то от нас скрывает. Какая-то у него хата в Кесарии есть. В моем замке обязательно была игровая комната с огромными мягкими диванами.
2: Класс.
1: Большие плазмы под каждую из игровых консолей, вкусняшки, пицца и кола. Всем хорошей недели.
2: Ну, а чего нет?
1: Стас, мы сейчас пытаемся понять возраст Стаса. Потому что вроде это мне подходит.
2: А вроде как-то и нет, да?
1: А вроде 15-летнему подростку и человеку в самом расцвете сил.
2: Окей, Виктория пишет. Первый радио привет. В моем идеальном дворце весь пол был бы сделан из огромных ортопедических матрасов с эффектом памяти, чтобы можно было передвигаться по комнатам исключительно ползком или перекатами. А если устала, просто уснула прямо посреди коридора.
1: Представляешь, матрас с эффектом памяти, который запоминает и комментирует такой, знаешь. Слушай, а помнишь, как ты, знаешь, лежишь уже, засыпаешь, и он тебя в тревожном состоянии вгоняет. А помнишь, как ты ему сообщение написала?
2: И у тебя пум сразу.
1: Ну, эффект памяти работает.
2: Да.
1: Много цветов и любимый человек.
2: Очень хорошо. Это вот зимний сад, зимний... И
1: ну, или
2: там?
1: летний дождь.
2: Да. Роман из Ашкелона написал... Ой, кто-то мне пишет, я сейчас отклоню. Роман из Ашкелона написал: «Привет, первый, я бы построил во дворе огромную трибуну и нанял бы личный оркестр и 100 человек массовки, чтобы каждый раз, когда я выхожу в трусах на балкон попить утренний кофе, они взрывались аплодисментами и кричали: «Ты лучший!» и пускали в небо конфетти».
1: Доброе утро! Доброе утро, пишет Серый.
2: Я представила просто вот это.
1: Я тоже. Доброе утро, пишет Серый. В моем дворце была бы королева.
2: Так.
1: И пусть сама решает.
2: А, то есть перекладываем ответственность,
1: ну,
2: да,
1: конечно,
2: на женские плечи. Ну, где ваша гражданская совесть? Ксения написала: «Доброе утро, ребята. В моем дворце была бы тайная комната, где время полностью останавливается. Заходишь туда, спишь законные 12 часов, выходишь, а в реальном мире уже прошла всего 1 секунда. И это мечта, мне кажется, любого работающего человека».
1: Ну и последнее. Марк пишет: «Бокертов, я бы сделал в замке тир, автодром, сафари.
2: Оу.
1: С разными кошачьими.
2: Класс.
1: И огромный бассейн с островом и русалками».
2: Слушай, ну это на самом деле здорово. Как работает фантазия наших слушателей. Ребята, вы просто невероятные. Но прогрев шоу, в общем-то, не резиновое шоу, поэтому мы завершаем свою работу, но на этом эфирный день на первом не заканчивается. Сразу после нас и после новостей в эфире «Колесо обозрения» Павел Маргулян представит свежий обзор израильской прессы. Узнаем, о чем сегодня пишут главные газеты страны. Ну а если хотите не только только слышать нас, но и видеть, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, смотрите наши прямые трансляции, оставляйте комменты и пересматривайте любимое интервью в любое удобное для вас время.
1: Все, спасибо большое, друзья. Пока-пока. Хорошей недели. Лена Семенова.
2: Андрей Ежов. Обнимаем и до завтра.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая «Орион». «Орион Чокопай». Всем чокопаем чокопай.
5: «Орион Чокопай».
6: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
0: Центр-кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
10: Ля-кок.
6: Освежающие летние коктейли с петушком Ля-кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля-кок.
10: Ля-кок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Реклама.
15: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
16: Эй, капитан! Впереди земля!
15: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
17: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
18: Удивительный Савва Савостов.
19: Раз, два, три.
18: Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
20: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
21: Первое радио.
20: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших в Ливане бойцов Цаалям. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и его супруга Сара выразили соболезнования родным и близким погибших солдат на юге Ливана. В заявлении главы правительства отмечается, что Шахар Гамла и Охад Яари были одними из лучших сыновей своей страны, которые с величайшим героизмом сражались ради защиты жителей Севера и всех граждан Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что их мужество и самопожертвование навсегда останутся в сердцах израильтян, и добавил, что в этот тяжелый час скорби вся страна разделяет боль семей Гамла и Яари. Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Бейт-Лехема, незаконно находившегося на территории Израиля, по подозрению в нападении с ножом и ограблении мужчины в его квартире на улице Аленби в Тель-Авиве. По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 4 июня. Согласно подозрениям, после встречи с хозяином квартиры, подозреваемый нанес ему ножевые ранения, похитил деньги и скрылся с места происшествия. На место были направлены крупные силы полиции, которые начали расследование обстоятельств случившегося. Пострадавший был доставлен в больницу с легкими ранениями. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого спустя короткое время на одной из соседних улиц. Рядом с местом происшествия был обнаружен нож, который, по версии следствия, использовался при нападении. Подозреваемый был доставлен на допрос в полицейский участок. По итогам допроса он предстал перед судом, который продлил срок его ареста до 8 июня. По данным Арутшева, министра Михаэля Яо Отац Маиудит вылетел в Россию 4 июня с неафишируемым визитом. Согласно публикации, министр пробыл в Москве все выходные и должен вернуться в Израиль сегодня. Цель визита – обсуждение вопросов, связанных с созданием в Ришон-ле-Ционе Центра наследия евреев СССР. Поездка координировалась и финансировалась канцелярией министра, а также представителями еврейской общины. В рамках визита была запланирована рабочая встреча с предпринимателем и филантропом Львом Ливаевым. Несмотря на то, что министр соблюдает Шаббат, программа визита была составлена с учетом его пребывания в Москве в пятницу и субботу, где он должен был провести шаббат в гостях у местной еврейской общины. Согласно сообщению Daily Mail, власти США уведомили Тегеран, что во время чемпионата мира по футболу иранским игрокам будет разрешено въезжать в США только в день матча, а покинуть страну они должны в течение 24 часов. Кроме того, нескольким ключевым фигурам из управленческого и профессионального персонала сборной вообще не выдали разрешение на въезд. По иранским источникам, некоторым членам персонала отказали в заявках из-за связей с корпусом стражи Исламской революции. Агентство Associated Press сообщило, что причина отказов кроется в подозрении, что часть заявителей пыталась получить визы под ложными предлогами. В Демократической Республике Конго зафиксирован резкий скачок заболеваемости лихорадкой Эбола. Только за одни сутки в стране зарегистрирован 71 новый случай заражения и 21 летальный исход. Медицинские работники приняли решение значительно расширить масштабы тестирования в шахтерском городе, который считается эпицентром и отправной точкой нынешнего распространения вируса. Данные меры указывают на то, что реальные масштабы эпидемии могут оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее. Как сообщило агентство Bloomberg, ситуация вызывает серьезную озабоченность у международного медицинского сообщества. Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США выступили с официальным предупреждением. По их оценкам, вспышка в республике имеет все предпосылки для того, чтобы войти в число самых масштабных эпидемий Эболы за всю историю медицинских наблюдений, если ответные защитные меры не будут развернуты в максимально сжатые сроки. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 28, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения». «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Доброе утро всем тем, кто с нами. Первое радио 89.1 FM. Программа «Колесо обозрения» в нашем эфире начинает свою эту июльскую неделю полноценную, в которой мы знакомим в этой программе вас с содержанием сегодняшней израильской печатной прессы, как всегда. Лена Семенова и я, Павел Маргулян, в студии. Газета «Идет Ахронот», «Исраэль Айом» и «Аарец» вместе с нами составляют информационную картину конца закончившейся недели. Время 9 часов и 6 минут. 7 июня. Йом Ришон. Начинаем вместе с газетами эту информационную неделю. Так. Я сделаю сразу отрывок один где-то внутри какой-то, я уже не помню какой газеты, потому что я много заголовков просматривал. Почему я хочу обратить внимание на эту неделю? Потому что в одной из газет сказано, что в Ликуде говорят о том, что до конца недели или сразу же в начале следующей Нетаньяху распустит Кнессет. Обратите внимание, не Кнессет сам решит распуститься, а Нетаньяху, один человек, решит и распустит Кнессет. Но это же опять же предположение. В отношении выборов, напоминаю, господа, что минимум предвыборный период по закону у нас должен быть 90 дней. Значит, если мы сейчас находимся в 7 июня, то распуск Кнессета сейчас будет означать, что выборы у нас будут возможно, в середине сентября. Возможно. Все в политике в израильской все возможно. Главное слово. Обратите на это внимание. Хотя есть много предсказателей, которые знают, что будет. Что будет у нас в политике. Я точно не спорю с предсказателями. И подчеркиваю, что главное слово в израильской политике – возможно. Возможно все, другими словами. Вот. Так, давайте мы начнем с приложений. Они сегодня традиционные для воскресенья. Ну, в том смысле, что ежедневные приложения и воскресенье, и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг у газеты «Аарец» это «The Marker» экономическая и галерея по вопросам культуры. А в газете «Идет Ахронот» до недавнего времени я говорил, что по воскресеньям выходит приложение «Спорт», но несколько недель тому назад приложение «Спорт» стало выходить несколько раз в неделю. Спортивных событий много, газета не успевает их освещать в одном выпуске, и поэтому сегодня первый выпуск, наверняка не последний, тем более любители спорта и особенно футбола знают, что писать скоро будет много о чем. Газеты грозятся выпуском специальных приложений, посвященных чемпионату мира, в которых будет описание всех сборных, всех игроков в сборных, их достижения, расписание игр, что, где, когда, потому что чемпионат в этом году уникальный, у него есть довольно важные изменения, напомню любителям спорта. Ну, во-первых, он пройдет сразу в трех странах, в Соединенных Штатах, в Канаде и в Мексике. Весь континент Северной Америки будет, как говорится, участвовать в этом чемпионате. И там очень много нововведений в этом чемпионате. Одно из них я помню, если не ошибаюсь, что теперь футбольные игры будут таймы будут останавливаться на 22-й минуте каждого тайма, на, по-моему, двухминутный перерыв, для того, чтобы игроки могли там отдохнуть, попить водички, может быть, жарко будет и так далее. Это вот непривычная для нас вещь. Но давайте обратим внимание, мы же с вами стрельные воробьи, ведь на самом деле, господа, что значит, ну да, для того, чтобы игроки могли отдохнуть и попить водички, но, как мне кажется, главное для того, чтобы эти две минуты еще можно было рекламу поставить во время футбольного матча и заработать еще немножко денежек. Вот. Ну, давайте вернемся уже непосредственно к газетам. Приложение «Спорт», бегущий Лайонел Месси изображен здесь с мячом футбольным. И заголовок «Вишенка на торте» или «Дувдеван Шебекацефет», это про него. Лео Месси, значит, уже у него все футбольные достижения в жизни есть, но тем не менее, пишет газета, в возрасте 39 лет можно сделать то, что чего не было сделано предыдущие 64 года. Ну, возможно, намекает на то, что если Аргентина станет чемпионом, то Месси вот в этом возрасте, в солидном для спортсмена-футболиста, будет у него еще одно достижение. В общем, вот сегодня про него. Первый разворот Алюфаба Мифхан, то есть чемпион мира на экзамене, сможет ли подтвердить. Здесь вот все игроки сборной Аргентины и Месси, сидящие на мяче. Ну, дальше разворот про заканчивающийся сегодня турнир большого шлема Ролан-Гаррос, это теннис.
как его называют, белый спорт. Хотя, по-моему, уже нет ни одного игрока, который играет в белой форме. А начиналось все того, они всегда все были в белом. Но это было не только одно

фирм сегодня спортивных одежды и обуви много, и ракеток. Вот, в общем, итоги Ролан-Гароса. Один финал прошел вчера, и женский финал. Мира Андреева завоевала, это первый ее большой шлем, хотя она в этом году уже выиграла турнир Indian Wells. Она победила полячку или польку? Польку? Польку, польку. Лена говорит польку. Майя Хавлинска, по-моему, так зовут ее. И вот здесь Мира Андреева. В одной руке она держит кубок, в другой собачку какую-то, белую маленькую собачку. Ну и как бы давайте не будем скрывать, что главный финал, который привлекает интересы зрителей, это мужской финал. Хотя в этом году на Ролан-Гарос выбыли все основные теннисисты, все самые известные теннисисты, и Джокович, и Синер, и Алькарас. И поэтому, как писали специалисты, у Александра Зверева появился шанс стать обладателем первый раз большого шлема. И вот сегодня он играет в финале. Здесь его фотография. Но вообще Саша Зверев, несмотря на то, что фамилия вот у него, сами понятно какая, он считается немецким теннисистом, он родился в Германии, он третий номер по турнирной таблице теннисистов мира, выиграл 24 турнира, заработал на них 62 477 189, все подсчитано до долларов. Это седьмой результат в истории. У него золотая олимпийская медаль в Токио. Ну, тут еще какие-то подробности. Его, в общем, у него... Но несмотря на то, что он Зверев, он немецкий теннисист, газета отмечает, что успех российского спорта, российского тенниса. Ну, я не знаю, если Зверева можно отнести к российскому теннису, тогда да, потому что Ролан-Гарос в финале играет Андреева и Зверев. И это не единственные теннисисты российские, которые, может быть, не выступают под российским флагом, потому что запрещено они как персонально, но у россиян довольно много успехов в этом виде спорта, надо отметить. Вот, это приложение «Спорт», и мы теперь сможем с вами посмотреть на главные заголовки газет. Начнем с «Идет Ахронот». «Ливан», главная тема в двух газетах «Исраэль Айом» и «Идет Ахронот». «Гизра Буэрет», то есть... Ну вот как перевести Гизра Буэрет? Литературно, я имею в виду. Не ловите меня, что вот он не знает, как перевести. Я знаю, как перевести. Как перевести дословно? То есть, скажем так, я переведу литературно. Активные боевые действия, которые продолжаются в Ливане. У нас еще сегодня на утро, к утру, ночью была разрешена к публикации информация еще о двух погибших солдат в Ливане. Это Оад Яари и Шахар Гамле. Один из них погиб из случайной пули, видимо, выпущенной кем-то из его сослуживцев во время какой-то боевой операции. Второй скончался от ран, полученных ранее. И вот газета под этим заголовком пишет: продолжение потерь, тяжелых потерь среди наших солдат. Ну, напомню, что в израильском контексте тяжелые потери, это не означает большое количество погибших, хотя это тоже. Там, нет, там другие определения. Это означает, каждый погибший солдат — это потеря. Двое погибших — это тяжелая потеря для нашей реальности. Сирены, звучащие на севере, атаки Цаля в Ливане говорят о том, что все вот эти объявления о прекращении огня на самом деле они не реализуются. Военные там говорят, какое прекращение огня, у нас самые настоящие бои продолжаются. Значит, ну, в конце недели газета пишет, вот еще двое погибших у нас. И в правительстве оказывают давление на Нетаньяху расширить военные действия в Ливане, несмотря на позицию Дональда Трампа. И фотография главная, двое наших солдат идут в высокой траве по пояс. Ну, где-то в Ливане, наверное, сделано. Один из них что-то сообщает по телефону. Это главная тема. Ну, давайте я сегодня пройдусь по всем заголовкам первой полосы газеты «Идет Ахронот», чтобы уже возвращаться к ней, когда будем ее листать. В Хевроне наши солдаты, ну, судя по всему, случайно убили, открыли стрельбу по автомашине молодыми родителями и семилетней девочкой. Отец был ранен в руку, мать тоже, и та же самая одна пуля попала ей в

0: голову, она скончалась. Солдаты говорят, что они решили, что машина ускоряется и едет на них, поэтому один из них открыл огонь. Значит, отец этой девочки, он лектор в университете в каком-то палестинском, говорит, я, как мне было приказано, я начал тормозить, а не ускорялся. В общем, судя по первым отзывам, армия говорит, что мы расследуем это происшествие, эту трагедию. Судя по первым отзывам, это огонь был открыт, солдаты ошиблись в чем-то, открыв огонь. Так, менее недели на занимаемой должности, и Гофман уволил из Моссада, отстранил от своей должности своего заместителя. Он был заместителем Дади Барнея, сейчас он автоматически стал заместителем главы Моссада, и это его называют Алиф. Значит, это тот самый человек, которого Дади Барнея хотел, чтобы был назначен на пост главы Моссада. Значит, и он где-то, я видел информацию, что он 22 года служит в Моссаде, и вот Гофман отстранил его от должности, несмотря на то, что тот тоже считается приближенным. Мекурафли Нетаньягу написано здесь, тот приближенный к Нетаньягу. Гофман отстранил его от этой высокой должности. И на фоне фотографии погибшей от взрыва автомобиля на шоссе Айлон Леи Малька, газета пишет о том, что начиная с 7 октября и после того, как Итамар Бен-Гвир облегчил выдачу оружия, персонального оружия гражданам, количество убийств женщин в обществе выросло на 100%. Вот на семейность, как бы, из-за семейных разладов выросло на 100%. Бывший, значит, муж Леи Малька задержан полицией. Она погибла от взрыва в ее автомобиле на шоссе Айлон. Один мой знакомый сказал мне недавно, я должен был ехать к врачу в это время как раз по шоссе Айлон. Хорошо, что я решил поехать к другому врачу и остался дома. Вот такая информация. Ну, там вроде бы кроме вот того автомобиля, где была Лея Малька, больше никто не пострадал, тем не менее. Газета «Исраэль Айом». Главный заголовок тоже, по-моему, это фотография крепости Буфор, скалы, на которой она находится. И заголовок «Договор между Ливаном и Израилем. Коров Ютерми Маша Нидме». То есть ближе, чем нам кажется, что газета пишет о том, что Ливан и Израиль скоро могут подписать какое-то соглашение. Но я не раз задавал, и сегодня, вот когда я вижу такой заголовок, у меня появляется вопрос. Ну, Ливан с Израилем подпишет соглашение, а что с Хизбаллой будет? Всегда указывают, что этот договор будет зависеть от поведения Хизбаллы. То есть Ливан и Израиль договорятся. А Хизбалла что будет при этом делать, неизвестно. Но главный месседж газеты, что договор близок, возможно, будет подписан. И, возможно, наверное, они ответили бы мне, что этот договор окажет влияние на поведение Хизбаллы. Хотя поведение Хизбаллы, мы знаем, руководствуется Хизбалла не тем, что происходит в Илане, в Ливане, а тем, что говорят ей в Тегеране. Вот сегодня, кстати, на эту тему есть в одной статье, да, Шахар Клейман в этой же «Исраэль Айом» на пятой полосе пишет, написал статью, значит, о том, что Хизбалла получила в 2025 году 2 миллиарда долларов, а ливанская армия 1 миллиард. Вот теперь давайте подумаем, как армия с бюджетом в два раза меньше сможет что-то сделать с Хизбаллой. Вот. Но, тем не менее, вот главный месседж газеты «Исраэль Айом» такой, что договор близок. В Иране сообщают о том, что там возобновляются протесты студентов, потому что экономическое положение в стране очень тяжелое. И газета сегодня начинает разражаться еще один скандал, который, он как бы новый, но новый старый. Значит, в Соединенных Штатах публикуют информацию о том, что в Пентагоне подозревают, что Израиль шпионит за американскими высокими лицами, в том числе и за Стивеном Виткофом, пытаясь понять стратегию Дональда Трампа. В посольстве нашем в Америке отрицают это, но эта информация появилась во многих СМИ американских, что Пентагон повысил уровень подозрений в адрес Израиля на еще более высокую ступень, подозрений в шпионаже со стороны Израиля. Вот такая информация. Другие материалы, значит, сообщение из армии. Дело в том, что поселенцы, опять же, с закрытыми лицами напали на деревню Хавара. Они подозревали, что именно в этой деревне, жители этой деревни украли там что-то, стадо овец из какой-то фермы поселенческой, и совершили набег на эту деревню Хавара с избиением жителей, поджогом автомобилей, нанесением ущерба домам. И среди них на видео попал один из... как бы поселенцев, но это был солдат в военной форме, который избивал палестинца. Ну и армия сообщает, что действия в Хаваре не соответствуют коду нашей армии, и будет это дело расследовано. Еще одна информация. ЦАЛЬ совершает такую операцию по уничтожению растений вдоль основных трасс в Иудее и Самарии, для того, чтобы террористы не могли прятаться в этих растениях, в этих кустарниках, среди этих деревьев. Такое широкомасштабное дело по снесению всей растительности вдоль дорог в Иудее и Самарии. И последняя информация в Исраэль Айом на первой полосе. Она пишет о том, что Ишай Зильберберг, по-моему, так его зовут, который был ранен 7 октября. Он офицер в отставке. Значит, прошел длинный процесс восстановления, и во время этого процесса он заявил, что он не будет стричься, пока последний из заложников не будет освобожден. В результате у него выросла длинная коса, вот мы здесь ее видим, и здесь прошло символическое, значит, отрезание этой косы, которую ему сделала мать заложника Рана Гвили, погибшего, Тали Гвили. Вот она отрезает ему эту длинную косу, которая выросла у него за 2,5 года. Фотография на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Мы делаем здесь перерыв, реклама, и потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Лакок. Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
3: Лакок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Кассе Шоумен.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
11: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения на Первом радио. Продолжаем знакомиться с материалами газет. И сейчас газета «Арец», ее первая полоса. Они сегодня ставят большую фотографию Фуада Абу Хайхаля, вот дочь которого застрелили солдаты на КПП. Он показывает нам телефон с фотографией своего ребенка. Он утверждает, что солдатам было ясно, что в машине находится семья. Говорит, что когда мне сказали притормозить, я начал тормозить, и в это время начали стрелять по машине. Ну вот сам он с перевязанной рукой, здесь мы видим, это фотография сегодня главная в газете «Арец», это около Хеврона произошло. Значит, газета ставит эту информацию, кстати, главным заголовком, судя по шрифту. Ребенок погиб от огня солдат Цаля в машине около Хеврона. Отец, цитата, «балямти», то есть я начал тормозить, как мне сказали, ну, то, что я говорил, и в этот момент по машине был открыт огонь. Дальше, наверху вот такая строчка в размере баннера от Амоса Орели, военного обозревателя газеты, которая, значит, такой заголовок, «кипаон медамем», то есть он говорит о том, что застывшая ситуация в Ливане, которая неизвестно, куда будет развиваться. Застывшая — это не значит, что там нет перестрелки, нет боев. Бои есть, но что имеется в виду? Что имеется в виду, видно из продолжения этой строчки. 5 солдат погибли за неделю в, значит, в войне, Маарехет, цели которой в тумане. Непонятно, ради чего и чего мы будем достигнуть. То есть, скорее всего, это будет какой-то договор, в конце концов, с Ливаном, и, может быть, которому как-то подчинится Хизбалла. И тогда будут спрашивать, а с самого начала нельзя ли было достигнуть этого, для того, чтобы не погибали наши солдаты. Следующий заголовок. Израиль теряет поддержку общественности во многих странах и затрудняется снизить этот накал настроений против Израиля. Ну, в первую очередь, здесь основано на опросе очередном, который был в Соединенных Штатах. Есть такой там институт ПИО, это довольно известный институт по опросам, изучению, социальным опросам, изучению общественного мнения. По его последнему исследованию 60% американцев отрицательно относятся к Израилю. И 59% нет доверия к Нетаньяху. Ну, это только тенденция только в одной стране. Вообще, подобные тенденции происходят во многих странах. Вот об этом тоже статья. Следующий материал о том, что Гофман отстранил от должности заместителя главы Моссада. Того самого, которого Барнео прочил на этот пост. Следующий мондиаль. Должен быть свободен от политики вопрос. Не у Трампа ответ. Вот такой здесь Дональд Трамп держит кубок мондиаля в руках. Дальше выборы в канадской провинции Альберта. Она должна определиться, хотят ли они отделиться от Канады. Если не отделятся, то тогда потребует компенсации каких-то за со стороны правительства этой провинции. Вот, идем дальше. Возвращаемся, мы начали с газеты «Идет охранот», возвращаемся к ней, будем сейчас ее листать. Первый разворот газет. Ну, тут обычно, сразу скажу, и наши постоянные слушатели помнят, что первый разворот, вторая, третья полоса – это колонки и карикатуры. Карикатуры сегодня по совсем свежим следам. Это вот по поводу той информации, что Гофман уволил заместителя руководителя Моссада. И на карикатуре изображает Нетаньяху, стоит вместе с Гофманом. У них в руках по бокалу шампанского, они чокаются. Вдали мы видим дверь, из которой выходит мужчина с картонной коробкой, в которой завалены вещи. Обычно так в кино показывают людей, которых увольняют. Они картонную коробку, туда складывают все вещи и выходят из офиса этой компании. На коробке написано «Алиф». «Алиф» — это условное название вот этого заместителя Моссада, которого уволил Гофман. И Нетаньяху, чокаясь с Романом Гофманом, говорит: «Поздравляю тебя с первой точечной ликвидацией». Вот такая карикатура в газете. Дальше колонка Шимона Шифера, в которой я хотел бы отметить несколько вещей. У него колонка, она разбита на 5 разных заметок небольшого размера. Вот что я обнаружил интересного. Ну, во-первых, он пишет, что Правительство... А, он пишет о том, что о пятерых солдатах, которые погибли на закончившейся неделе в Ливане, и говорит о том, что эти ребята были посланы на войну правительством, у которого нет доверия, и у которой у войны непонятно какие цели, чем она закончится. Вот это всех их объединяет, пишет Шимон Шифер. Дальше он пишет про избрание госконтролера Михаэль, по-моему, зовут Рабелло, который был в Кнессете, о котором идут споры, когда некоторые депутаты стали фотографировать или снимать на видео, как они кладут в избирательную урну бумажку с фамилией Рабелло, и журналисты утверждают, что это было указание вообще из приближенных Нетаньяху, чтобы не было предателей в Ликуде, чтобы проголосовали за ставленника Нетаньяху, а не за судью Эльрона, и теперь говорят, что это нарушило принцип тайного голосования. Я хочу, кстати, к сведению тех, кто говорит, что тайное голосование предполагает, что человек может сохранить тайну, а может не сохранить тайну и имеет право рассказать, за кого он голосовал. Значит, я тем, кто так утверждает, хочу сказать, что по закону тайное голосование означает, что процесс, как ты кладешь в урну избирательный участок, нельзя ни снимать ни на видео, ни на фото. Оно должно быть тайным. Это означает тайное голосование. Когда ты выйдешь из избирательного участка, ты можешь рассказывать все, что угодно, за кого ты проголосовал. Сам процесс нельзя снимать, и нельзя снимать никаким образом снимать. А депутаты Ликуда нарушили этот процесс, и вроде бы дело пойдет к богатству, но, правда, юридический советник Кнессета заявил, что не надо отменять выборы Рабелли. Ну, посмотрим, как решит суд в этом случае. Но журналисты не зря говорили, что вот это голосование было... скажем так, отравлено, вот так, если буквально переводить, вот таким способом депутатам Ликуда, которые хотели показать свою лояльность лидеру партии Бениамину Нетаньяху. Но вот о этом госконтролере, который пока в статусе госконтролера, Михаил Рабелио, Шимон Шифер, тут, кстати, многие спорят, что он не личный адвокат Нетаньяху, он адвокат Ликуда и правительства. Это неправда тоже. Он был адвокатом и лично Нетаньяху, и Сары Нетаньяху. Что он не личный адвокат, утверждает на 14-м канале, и многие повторяют эту ложь за ними. На самом деле, но Шимон Шифер пишет об одном аспекте личных отношений Рабелио и Нетаньяху. Дело в том, что Рабелио представлял Нетаньяху в отчетах о своем капитале, то есть капитал главы правительства, описание капитала, ацарат он, это называется на иврите, должно было быть представлено госконтролеру предыдущему, но это сохранялось тайной. Это, значит, адвокат Нетаньяху предоставлял этот отчет о капитале Бениамина Нетаньяху, и этим адвокатом был Рабелио. То есть он видел отчет о том, какой капитал у Нетаньяху, где, в каком банке, какая сумма хранится. Он с ним знаком. Теперь, пишет Шимон Шифер, этот адвокат Рабелли будет представлять госконтролеру Рабелли этот ацарат хон, и никто о нем вообще ничего больше никогда не узнает. Вот он отмечает такую... Он написал, что у Гоголя, здесь, кстати, он отмечает, был роман «Ревизор», в котором говорилось о ревизоре, о человеке, который притворялся ревизором, а здесь нас никто не притворяется. Здесь он в такой же степени ревизор в отношении Нетаньяху будет, какой фальшивый ревизор был. Вот такая заметка от Шимона Шифера. Дальше листаю газету. Ну, события Ливане, фотографии и краткое описание еще двух солдат, которые у нас там погибли. Репортаж с похорон еще одного солдата. Обмен огнем между... Там еще одно перемирие, которое есть между Соединенными Штатами и Ираном, которые постреливают то ли в друг друга, то ли в соседей. Иран запустил в Кувейт какие-то ракеты и дроны, которые сбили. Соединенные Штаты ударяют по каким-то там иранским объектам. То есть у них примерно такое же перемирие, как у нас в Ливане перемирие. Дальше. Тальталаба Моссад. Это вот потрясение в Моссаде. Роман Гофман отстранил от должности заместителя командира Моссада. В конце этой недели продолжались буйства Харидим в Иерусалиме и в Бейт-Шемеше. Об этом пишет газета. Ну, дальше вот большой репортаж об убийстве этого 7-летнего ребенка, девочки, около Хеврона, а также нападении. Вот здесь вот поселенцы в тендере с замотанными лицами едут в деревню Хавара для того, чтобы там вот показать им, где раки зимуют. Хотя другие называют это самым настоящим погромом, который осуществляют евреи. Дальше... Пцацами тактекет Баруцуат Аза. Это Рон Бен Ишай, тоже военный обозреватель газеты «Идет Ахронот». Что такое пцацами тактекет? Напомню, это бомба, у которой включен часовой механизм. Она вот-вот взорвется. Это такое образное выражение о какой-то взрывоопасной ситуации в какой-то области. Называют пцацами тактекет. То есть не обязательно дословно, что это какая-то бомба там, с проводами, торчащими из нее, и с будильником в стороне или мобильным телефоном сегодня. Значит, Рон Бен Ишай пишет, что у Хамаса осталось 8000 действующих боевиков. У него нету дронов с оптоволокном. У него он затрудняется как бы укреплять свою власть в секторе Газа. Но, тем не менее, так как с ним ничего не происходит, он пока укрепляется. И Рон Бен Ишай говорит, что пока в секторе Газа не появится настоящая альтернативная Хамасу власть, а она до сих пор не появилась. Было много разговоров об этом, но никто ничего не делает. Израиль тоже не стремится к этому. И Рон Бен Ишай, вот когда такая власть появится, это будет означать, что и Хамасу вскоре придет конец, потому что она начнет с ним бороться. Потому что никакая власть не допустит, что там была бы альтернативная какая-то армия, террористическая организация. Но никто этого ничего не делает, и поэтому Рон Бен Ишай называет эту ситуацию пцацами тактекет, то есть бомба, взрывоопасная бомба. Дальше. Вот такой репортаж о том, что 50 внуков и правнуков, ну, имеется в виду внуки и внучки, правнуки и правнучки, из Германии, а в чьи они внуки и правнуки, офицеров вермахта, которые воевали во Второй мировой войне. Они приехали в Израиль на этой неделе для того, чтобы выразить поддержку нашей стране. И вот здесь фотография одной из них. Она окутана, у нее на спине вот израильский флаг. Она улыбается, глядит к нам в камеру, повернувшись. И здесь приводится именно ее пример о том, что Анна Созат Паперман, так я вот перевожу с иврита, звучит ее имя, она обнаружила в архивах Яд Вашема, что ее отец был ответственен за электрификацию забора вокруг концлагеря Освенцим. Ну, электрификация, вы понимаете, то есть вот устанавливал вот эти, там есть электрификация всей страны, да, помните выражение нам известное из другой области, а вот она увидела, что ее отец фактически работал на сооружении Освенцима, и она говорит, что антисемитизм никуда не исчез, он только изменил свое лицо, и мы здесь для того, чтобы приехать поддержать Израиль. Дальше. Большая статья о том, утверждение Пентагона, по данным американским СМИ, что Израиль шпионит для того, чтобы понять стратегию Трампа, шпионил за Стивеном Виткофом. Что такое шпионил? Возможно, это прослушка телефонов какая-то была, вы знаете. Но это пока только первые сведения. Как я уже говорил, израильское посольство в Вашингтоне говорит, утверждает, что это все неправда. Ничего такого не было. Ламдуба Дерех Каша. Тяжело в учебе, я бы сказал, но тут нелегко в бою. До боев дела нет, речь идет об учителях. Это статья о том, что Министерство просвещения когда-то объявило о такой операции по привлечению талантов, талантливых учителей, талантливых людей к преподавательской работе. Значит, цель была 7 тысяч привлечь к этому делу. Привлекли 30. И вот пишет газета об этом. В Министерстве финансов обвиняют в этом Министерство просвещения. А в Министерстве просвещения обвиняют в этом... Я загадываю загадку. Два варианта. Министерство финансов или Лену Семенову. Дайте правильный ответ. Вот так вот неудачно закончилось. Это пока все. Дальше статистика по убийству женщин в 25-м году, которая выросла на 100%. Здесь прям по числам, когда что было сделано. Курбанот Маапиха, жертвы революции Итамара Бен-Гвира, утверждают газеты по свободному, более облегченному раздачу оружия. Дальше, вот Лея Малька, которая была взорвана на шоссе Айлон, фотография с ее похорон, и ее отец говорит, что мы подавали жалобу в полицию об угрозах ее бывшего мужа, об угрозах убийствах, но в полиции ответили, некому расследовать это дело. И вот трагически все это закончилось. Международные полосы говорят о том, что Кир Стармер, премьер Великобритании, против Америки, так называется статья. Значит, глава правительства Британии выступил с резкой критикой Джей Ди Венса, вице-президента, и Илона Маска, которые вмешались во внутренние дела Британии. Дело в том, что в конце 25-го года там один индиец, по-моему, убил белого студента, зарезал белого студента англичанина, Генри Новак, так его зовут. Это вызвало шумную реакцию, тут подняли голову все правые организации и партии, которые против эмигрантов и так далее. И вот сейчас там вынесен приговор. 21 год получил тюрьмы убийца. И тут подлили масло в огонь и Джей Ди Ванс, который написал в сети X, которая бывшая Twitter, о том, что Новак был бы, 18-летний был бы сейчас жив, если бы не такая политика по иммигрантам британского правительства. И примерно в эту же сторону написал Илон Маск тоже. Не пропустил возможности, и Кир Стармер обвинил их во вмешательстве во внутренние дела его страны. Они пытаются вмешаться в устройство нашей демократии. Но понятно, что их заявления, они придали как бы большую силу вот праворадикальным партиям в Британии. Еще два материала на международной полосе. Конспирации по поводу острова отдыха в Албании. В Албании Джаред Кушнер и Иванка Трамп собираются построить остров такой для отдыха, какой-то комплекс гостиничный и так далее. И там начались демонстрации протеста против вот этих планов Джареда Кушнера. А так как он, фамилия у него Кушнер, то в демонстрациях звучат и антисемитские какие-то тона в этих демонстрациях протеста. Глава правительства уже тоже выступил с протеста против этих демонстрантов. Франция, значит, ужасное убийство превращается в политический скандал. Это часто бывает вообще в мире. Значит, власти во Франции задержали педофила, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Значит, у него история была, его подозрения в его адрес были давно, он был уволен из школы, где он работал, но не, без указания причин, где он работал. Он подозревался в изнасиловании еще одной девушки в 2020 году. 41-летний мужчина, отец двоих девочек, одна из которых подруга вот этой Лианы, которую он сейчас изнасиловал и убил. Ну и это все, естественно, переливается в критику в адрес Эммануэля Макрона. Во Франции скоро будут выборы относительно, и будут использоваться, естественно, любые вещи для того, чтобы придать его критике. Политика, здесь же я просто на развороте нахожусь, на 19-й полосе идет охранот. Фотография Бенни Ганца и Дэдди Симхи. Дэдди Симхи известен тем, кто смотрит пятничные новости 12-го канала. До недавнего времени, сейчас он перестал, он там постоянно выступал. Возможность присоединения его к партии Бенни Ганца и, возможно, Ярона Залихи. Ну, тут много сегодня сообщений о возможных перемещениях политических. Значит, заявляют они, что их цель — положить конец бойкотам. То есть, тем самым Бенни Ганс как бы намекает на то, что он будет готов работать с Нетаньяху. Но у Бенни Ганс тяжелое электоральное положение. Вы знаете, что он уже месяцами не проходит электоральный барьер. Симха Ротман ускоряет принятие закона об юридическом советнике правительства, который разделит ее полномочия. И если закон этот будет принят, будет означать, что правительство не будет обязано вообще прислушаться к указаниям юрсоветника правительства, а делать то, что оно считает нужным. Об этом тоже пишет газета. У нас вновь перерыв и третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: Лякок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
3: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
8: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
10: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
11: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
12: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: продолжаем, господа, знакомиться с материалами. Ну вот я тут долистал до экономических полос, идет Акронот, которая говорит о том, что доллар начал чуть-чуть расти, сейчас он 2,90, он опускался, по-моему, до 2,80, то ли 8, то ли 4, сейчас 2,90, но это неизвестно, это тенденция или это какие-то качания в эту и в ту сторону. Вот такое пишет идиот. Хронот. Начинаем листать Исраэль Айом. Первый разворот про Ливан. Погибшие солдаты и похороны. Требования Орона Обмана о том, что царь должен настоять на более активных действиях в Ливане и требовать этого от политического руководства, которое сдерживается, как вы знаете, Дональдом Трампом. Договор с Ливаном находится Меавер Лепина, то есть вот за углом повернешь, а там договор с Ливаном, об этом мы уже говорили. Но весь вопрос в том, что будет после договора с Ливаном с Хизбаллой. Дальше материал уже который раз печатает газета о владельцах бизнесов на севере нашей страны. У одного тут Екев, у второй Мисада, то есть ресторанчик какой-то, третий сдает в аренду джипы для туристов, и все они говорят о том, как они пытаются выжить в нынешнем состоянии. Значит, растут предположения о том, что позиции режима в Иране гораздо слабее, чем кажется нам отсюда издалека. Но там возобновились протесты студентов. Экономика рушится и рушится. Нефть Иран продавать не может, потому что Ормузский пролив закрыт. Ну, вот первые, скажем так, ласточки о том, что там вроде бы возобновляются протесты. Сегодня в нашей прессе появилось. Дальше. Нахама Дуик подчеркивает о том, что подстрекательство возвращается в наше общество, и Бегадоль, то есть серьезно, а мы уже привыкли. Ну, это по следам нападения на дом судьи Ноама Солберга, судьи Верховного суда. Тоже здесь фотографии новых лиц, которые вернутся в политику. Одни новые, другие старые. Айелет Шакет, Гилад Эрдан, Хили Трупер, Офер Винтер, военный бывший. Вот дальше вот такая строчка, которую я нигде не видел, но в Исраиле у меня есть. Источники в Ликуде утверждают, что Нетаньяху ожидается распустит Кнессет на встречу конца этой недели или с... Простите, после него. Мне нравится фраза «после него». После конца недели, может быть, что угодно. Следующая неделя, следующий месяц, следующие два месяца. Я даже на этом подавился. И, простите. Так, дальше. В Германии еще сохраняет уважение к израильской оборонной промышленности. В то время как Франция закрывает для нас крупнейшую военную выставку, которая там ежегодно проходит. Есть фотография израильского павильона, закрытого ширмой черной. Это в Париже. А Германия продолжает интересоваться нашей военной продукцией. Здесь фотография израильского беспилотника большого на выставке в Берлине. Но правда, дипломатические источники говорят о том, что расслабляться не надо. И терпению у Германии тоже может прийти конец в отношении нашей страны. Так, дальше какие материалы в газете «Исраэль Айом». Ну, она напоминает исторической страничке, что в этот день, в 1905 году, Норвегия отделилась от своей соседки Швеции, стала самостоятельным государством, королева Норвегии стала королевой самостоятельного государства, и газета иронично замечает, если бы этого не произошло, то где бы подписывали договор Осло, всем хорошо знакомый. Это Исраэль Айом. Аарец. Листаем эту газету. Газета пишет на последней полосе о том, что значит, экспорт нашей оборонной промышленности подскочил вверх, а экспорт стартапов, не экспорт вообще, выпуск продукции, наверное, экзиты и все остались на том же уровне. То есть у нас оборонная промышленность зарабатывает много денег, ну понятно, она доказывает, ее продукция доказывает свою эффективность, и этим интересуются многие страны. Про теннис большая статья. Мира Андреева, целующая кубок Ролан Гаррос, который она завоевала. Так, Дальше голосование в провинции Альберта в Канаде. Может быть, они там проголосуют за отсоединение от Канады. Будет у нас новое государство Альберта, будет называться, может быть. Вот уже тема, на которую мы привыкли и не обращаем внимания. Насилие в арабском секторе. Четверо убитых в конце недели. А, мы уже привыкли. Что такого? А вы понимаете, что это сарказм с моей стороны. Дальше. Были демонстрации против правительства в конце этой недели. И в центре, и в Хайфе. Франция заявляет, что мы проведем расследование подозрений на совершение военных преступлений против участников флотилии, которые были задержаны, французов, которые были задержаны во здесь, в Израиле. Ну, наверное, в первую очередь этому способствовал, так я думаю, видео с Итамаром Бен-Гвиром, хорошо всем знакомое. Ну вот продолжение статьи о том, что падает поддержка нашей страны во многих странах. Напомню еще раз, в этой статье говорится, что 60% американцев заявили, что у них отрицательное отношение к Израилю, 59% о том, что они не доверяют Нетаньяху. На повестке дня коалиции на этой неделе удар по СМИ и Хок ха-Маанот. Это закон, который хотят провести ортодоксальные партии, который говорит о том, что выплаты государства семье будут рассчитываться не по отцу, который не работает, а по матери, в которой там в ортодоксальных семьях жены 80% работают. Или, то есть это поможет сохранить там как-то, ну вот я не знаю подробности этого закона, когда его примут, мы о нем поговорим, но это поможет сохранить выплаты государства ортодоксальным семьям. А закон о прессе — это инициатива Шломо Кари, который хочет поменять регуляцию и многие вещи вообще в управлении регуляцией нашими средствами массовой информации. Значит, юридический советник Кнессета заявила, что нет причины отменять голосование по выбору госконтролера. Так, бывший судья председатель Верховного суда Эстер Хают заявила, что значит, насилие, которое было сделано, нападение на дом, частный дом Ноама Солберга, судьи, это мы скатываемся по гладкому коридору к анархии, наша страна. Дальше. Ну, фотография тут, вот это убийство 7-месячного девочки, и газета посвящает много места. И здесь на четвертой полосе отец держит на руках тельце своего ребенка, тело своего ребенка, убитого нашими солдатами, случайно, как утверждает армия, и говорит, что она будет расследовать. Значит, и Арец тоже утверждает, что в Пентагоне полагает, что Израиль пытался установить прослушку за участниками переговоров с Ираном, американцами, и среди них Стивен Уитков. Вот, и в этой газете тоже есть такая информация. The Marker, экономическое приложение в газете Arets, пишет о том, что AI продолжает вносить изменения в экономику, в биржи и так далее. Опасения по повышению ребитов в Соединенных Штатах. За Соединенными Штатами обычно тянутся многие страны, и в том числе и у нас. Есть еще статья о том, что компании высоких технологий сейчас разрастается кризис о том, что у них освобождается помещение, они тут понастроили себе, понабирали людей, а сейчас из-за внедрения искусственного интеллекта они увольняют людей, продают целые этажи своих помещений, сдают их в аренду и так далее. Это тенденция. На бирже упали многие показатели на прошлой неделе. Ну и экономисты внимательно следят за тем, это опять же, это тенденция или это временно. Потому что биржа — это такая, она дама изменчивая, она то падает, то поднимается, скажем так, на ней растут, то падают показатели. Так, дальше. компании Хайтека просили поменять о том, чтобы они платили, значит, налоги своих сотрудников в долларах. То есть у них в компании Хайтека, напомню, у них много сотрудников за рубежом. Они нанимают там более дешевые рабочие силы, и они предложили Минфину, а давайте мы будем платить в долларах. Они посмотрели на курс доллара и понимают, что им это выгоднее. Давайте в долларах мы будем платить. В Минфине сказали, забудьте об этом. Вот об этом тоже пишет газета «Израиль Демаркер», простите. Значит, про нового нашего госконтролера Михаила Рабильо газета пишет о том, что у него во многих областях противоречие интересов. То есть те области, в которых он не может заниматься, не сможет заниматься. Так как он защищал партию Ликуд на каких-то исках в богатство, он защищал иски Нетаньяху, и тут пишут, что от его функции останется мало что из того, что, чем он может заниматься из-за противоречия интересов. Вот здесь такая тоже информация о нем. Дальше. Да, по-моему, наверное, все здесь из того, что нам с вами может быть интересно в галерее, в приложении. 30 секунд. Что можно сделать за 30 секунд? Только сказать спасибо за внимание. Обзор новых песен Аркадия Духина. Здесь есть. Я, кстати, включал в программе ПМ на той неделе одну из его новых работ. Спасибо всем, господа, за внимание. Благодарим вас за это и желаем нам всем хорошей недели. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
2: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний. Махаль,
3: нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании «Шмидт Китченс». Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
9: Только в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: «Центр Кар Азур».
1: Реклама.
11: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
12: Первое радио. Новости.
13: Под крепостью Бофор обнаружен бункер Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Военнослужащие ЦАЛ обнаружили на территории комплекса крепости Бофор подземную террористическую инфраструктуру, подготовленную организацией Хизбалла для использования в военных целях. Как сообщает новостная служба КАН, политическое руководство Израиля было уведомлено об обнаружении бункера. Ожидается, что подробную информацию об обнаруженной подземной террористической инфраструктуре ЦАЛ опубликуют позднее. Напомним, израильские силы заняли крепость Бофор на юге Ливана и подняли там флаги Израиля и флаг бригады Голани несколько дней назад. Бенямин Нетаньяу напомнил, что 44 года назад Бофор стал символом героического боя израильских солдат, но одновременно и символом глубокого внутреннего раскола. По его словам, сегодня Израиль вернулся туда иначе, единым, решительным и сильным, как никогда. «Захват Бофора – это драматический этап и драматическое изменение политики, которую мы проводим», – заявил Нетаньяу. По его словам, Израиль сломал барьер страха, действует на всех фронтах – в Сирии, Газе и Ливане – и создает зоны безопасности за пределами своих границ для защиты израильских населенных пунктов. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности опубликовали совместное сообщение о ликвидации очередного участника резни 7 октября. В результате точечного удара по цели на юге сектора Газа был ликвидирован Закар Абу-Карим, командир подразделения Нухба террористической организации «Хамас». Абу-Карим был одним из руководителей нападения на район Кисуфим во время массового убийства 7 октября. На протяжении войны он занимался подготовкой и реализацией террористических атак против подразделений ЦАЛа, действующих в секторе Газа. По данным израильских служб безопасности, в последнее время он нарушал условия соглашения о прекращении огня, хранил у себя дома большое количество оружия, участвовал в восстановлении инфраструктуры Хамаса и организовывал подготовку боевиков для осуществления новых атак. Вместе с Закаром Абу-Каримом был ликвидирован еще один боевик Хамаса, выполнявший функции связного в организации. Военнослужащие ЦАЛ размещены в районе в соответствии с условиями соглашения под командованием Южного военного округа. Они продолжают действовать в соответствии с действующими договоренностями и будут принимать меры для устранения любых непосредственных угроз. Во втором матче волейбольной Европейской лиги израильтяне победили сборную Грузии со счетом 3-0. Израильтяне одержали победы в двух первых матчах турнира и находятся в лидирующей группе из 5 команд после первой недели турнира. Державшийся несколько недель главный выигрыш в лото наконец разыгран. Единственный победитель угадал все 6 чисел и сильную цифру. Победитель, отправивший обычный билет в лото, получит 40 миллионов шекелей. Все 6 цифр без сильного номера угадали 6 человек. Каждый из них получит по 375 тысяч шекелей. 5 номеров плюс сильный номер угадали 79 человек. Каждый из них получит по 6748 шекелей. И 5 номеров без сильного номера угадали 352 человека. Выигрыш каждого из них составит 964 шекеля. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28, в Бершеве 30, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом время Романовой.
10: Время мечтать.

10 часов и 7 минут на часах студии первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на первом. Музыкально здесь до полудня дня это время проведу вместе с вами. Легкого утра нам и традиционное, мое любимое и неповторимое салют.

0: Реклама.
1: А мне бы хотелось рассказать вам о спонсоре. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, вам в «Мантис», где есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, и хинкали, и сытные ароматные шурпа, лагман и душ-пюре, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И самое главное, по очень приятным ценам предлагается все это вам. Ну а для гурманов каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Если вы хотите приготовить шедевр дома, вы сможете забрать полуфабрикаты ручной работы с собой. Вас ждут по адресу Решен Лицом, промзона Рамат Ильяу, улица Бенцви, 23. Есть своя бесплатная парковка прямо перед самим магазином. Ну а дополнительную информацию и полное меню вы можете найти в соцсетях. Фабрика «Мантис». Здесь все сделано вручную, приготовлено с душой. Я была там, купила, кстати говоря, невероятный чай с чабрецом для того, чтобы мне было еще вкуснее чувствовать свою жизнь. Итак, Решен Лицеон, промзона Рамат Ильяу, улица Бенцви, 23, фабрика «Мантис».
0: Реклама.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Абалонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Но запомни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Реклама.
5: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
9: Шеф-абухари!
8: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
9: Шеф-абухари!
8: Шеф-абухари. Главный по вкусу.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Реклама.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости
0: читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые актуальные новости
0: читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Хотите подписаться на канал?
0: Проще простого.
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Шоумен.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: Центр-кар Азур.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Стрельба на автозаправочной станции. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Два человека получили ранения в результате стрельбы на автозаправочной станции в Кохав-Яир. На месте работают крупные силы полиции, ведется сбор улик, начато преследование нападавших. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительной версии, речь может идти о теракте. Пресс-служба «Маген Давид Адом» сообщает о двух мужчинах с огнестрельными ранениями. После оказания неотложной помощи они были эвакуированы в больницу. Известно о мужчине в возрасте около 50 лет в тяжелом состоянии и о втором пострадавшем в возрасте примерно 30 лет в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек пострадал в результате стрельбы на въезде в Цур-Ицхак. Между упомянутыми населенными пунктами расстояние около 3 километров. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Проверяется подозрение на взаимосвязь этих инцидентов. Сегодня утром «Хизбалла» дважды обстреляла ракетами территорию Израиля. Около 8 утра сирена воздушной тревоги прозвучала в Метуле, а через 40 минут обстрелу подвергся район Рамот-Нафтали в 18 километрах к югу от Метулы. В обоих случаях железный купол сбил 2 из 5 запущенных ракет, остальные упали на открытой местности. Сирена застала учащихся школы в Рамот-Нафтали во время экскурсии класса на автобусе. Всем пришлось выйти из автобуса и бежать в ближайшее укрытие. Обстреляв Израиль впервые с середины прошлой недели, «Хизбалла» продемонстрировала на практике, что не намерена выполнять соглашение, достигнутое на прошлой неделе между Израилем и Ливаном при посредничестве с США. Это соглашение предусматривает вывод всех сил «Хизбаллы» за реку Литани и ввод в эти районы солдат ливанской национальной армии. В тот же день, в четверг, генсек «Хизбаллы» Наим Касым отверг это соглашение, назвав его приглашением «Шайтана в рай». Но и «Хизбалла» уверена в том, что Дональд Трамп хочет продолжать переговоры с Ираном и заставит израильского премьер-министра воздержаться от ударов по бастиону «Хизбаллы» в Дахе, как это было неделю назад. Центральное командование вооруженных сил США сообщило об уничтожении накануне двух иранских ударных беспилотников, которые угрожали международному судоходству в районе Армузского пролива. Американские войска, действующие на Ближнем Востоке, находятся в полной боевой готовности и продолжат обеспечивать защиту против иранской агрессии, говорится в заявлении командования. Полиция завершила расследование в отношении 35-летнего жителя Бнейбрака, подозреваемого в серии поджогов и умышленном повреждении имущества в Бнейбраке и Рамадгане. В прокуратуру передано заявление о намерении предъявить ему обвинение. По данным расследования, в течение мая подозреваемый совершил несколько поджогов и умышленное повреждение частного и муниципального имущества. В частности, повредил камеру наблюдения и парковочный шлагбаум на улице Мефца Кадеш. Позднее был поврежден еще один шлагбаум возле супермаркета на улице Акишон. В дальнейшем, по версии полиции, подозреваемый поджег оборудование в общественном парке и пальму в Бнейбраке. Через два дня он поджег мусорный контейнер в Рамадгане, а затем поджег 3 припаркованных автомобиля в Бнейбраке. Кроме того, следствие считает, что мужчина разбил стеклянные витрины отделения банка на улице Хазон-Иш в Бнейбраке. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, его арест неоднократно продлевался в ходе расследования. Суд продлил арест подозреваемого еще на 5 дней. Ожидается, что в ближайшие дни прокуратура предъявит ему обвинительное заключение. Как сообщает информационный портал «Вести», глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж не получил американскую визу перед чемпионатом мира, который начинается 11 июня. Как поясняет издание «Нью-Йорк Таймс», Тадж в прошлом был офицером КСИР. Также отказ в визе получили еще несколько футбольных функционеров Ирана. Сборная Ирана сыграет первый матч 15 июня. Он состоится в Лос-Анджелесе. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 28, в Бершеве 30, в Твери на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Время любить, любить, любить, любить. Время мечтать, мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Всем гурманам каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы. С собой? Ждем вас по адресу Ришен-Лицеон, промзона Рамат-Элиау, улица Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Ну а дополнительную информацию и полное меню вы сможете найти в соцсетях. Фабрика Мантис. Здесь все сделано вручную, приготовлено с душой. Также, кстати, я не только чай взяла, но я набрала еще и сухофруктов из Узбекистана для того, чтобы моя жизнь была еще вкуснее. Итак, Мантис, улица Бен Цви, 23, в Ришен-Лицеоне. Приезжайте.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
4: Лена, ну какая машина?
5: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
4: Все ясно, надо брать.
6: Центркар Азур, Дыры Хашева 9, 03-558-54-58.
0: Реклама.

0: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
0: Реклама.

Расстаюсь с этим часом. Раз 11 часов 54 минуты уже на наших часах студийных. Для того расстаюсь с вами, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романа именно первым. Ну и сегодня останусь музыкально с вами, конечно же, как музыкальный редактор. Легкого дня всем вам и традиционное салют!

0: Время Романовой. Реклама.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Кассе Шоумен.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Один человек погиб в результате теракта на автозаправочной станции в Кохав-Яир. Подробнее через несколько секунд.

0: Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Скончался один из раненых в теракте на автозаправочной станции Кохав-Яир. Ранее пресс-служба Маген Давид Адом сообщала о двух мужчинах с огнестрельными ранениями в Кохав-Яир. После оказания неотложной помощи они были эвакуированы в больницу. Еще два человека пострадали в результате стрельбы на въезде в Цур-Ицхак в 3 километрах от автозаправки. МАДА сообщает, что огнестрельные ранения получили 61-летняя женщина и 31-летний мужчина. Оба пострадавших были эвакуированы в состоянии средней степени тяжести. Вскоре поступило сообщение о минимум двух пострадавших около поселка Цур-Натан в районе шоссе 55-33, объединяющем Кохав-Яир, Цур-Ицхак и Цур-Натан. По всей видимости, речь идет о продолжающемся теракте. Полиция ликвидировала одного из стрелков, идет преследование второго стрелявшего. По предварительным данным, ликвидированный террорист обладал израильским гражданством, он израильский араб из Тайбы. Жители поселка Цур-Ицхак получили сообщение о возможном проникновении террориста на территорию населенного пункта. Им предписано закрыться в домах и не подходить к окнам. Позже поступило сообщение о стрельбе в направлении КПП «Селаид». Пострадавших нет. Полиция сообщает о перекрытии нескольких дорог в районе серии терактов в ряде населенных пунктов вдоль зеленой черты. И сейчас на связи со студией находится майор полиции, пресс-секретарь Михаил Зингерман. Михаил, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, я с вами.
0: Михаил, не могли бы вы прокомментировать произошедшее? Есть ли информация по второму стрелку и какие вообще вы можете дать рекомендации гражданам в связи с терактом?
1: Да, действительно, сейчас полиция Центрального округа и спецподразделения ведут интенсивные поиски возможного участника террористического акта. Как вы правильно заметили, один из террористов нейтрализован силами полиции, которые очень быстро прибыли на место. Мы получили сообщение изначально о стрельбе, которая произошла на заправочной станции в Кохав-Яир. И выяснилось моментально, что есть еще несколько мест, где произошли террористические нападения. Сейчас однозначно силы полиции находятся на месте, ведется прочесывание всей территории. Один из террористов, как я уже сказал, нейтрализован. Ведутся интенсивные поиски возможного соучастника террориста. Поэтому мы очень просим, обращаемся к гражданам, быть очень внимательными. Во-первых, не пребывать в местах, где сейчас работает полиция, где произошли теракты. Это районы Цур-Ицхак, Кохав-Яир, все, что является прилежащим к этим районам, это достаточно сейчас опасно и все перекрыто. Есть, к сожалению, погибшие в результате этого теракта, есть раненые. Огромные силы полиции, конечно же, занимаются сейчас и обеспечиванием быстрой доставки раненых и пострадавших места получения медицинской помощи. Поэтому продолжаем работать и действительно будем информировать вас о дальнейших событиях.
0: Михаил, спасибо большое. Напомню, у нас на связи был майор полиции, пресс-секретарь Михаил Зингерман. А мы продолжаем. Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал обстрелы населенных пунктов на севере Израиля впервые с момента объявления нового прекращения огня. Дахе. На прошлой неделе премьер-министр Беньямин Нетаньяу заявил после разговора с президентом США Дональдом Трампом, что если Хизбалла не прекратит атаковать наши города и граждан, Израиль нанесет удары по террористическим целям в Бейруте, написал Смотрич в соцсети X. Как сообщает информационный портал «Вести», снят запрет на публикацию имени известного израильского тренера по гимнастике, подозреваемого в тяжких сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Это 51-летний Евгений Йорданов. Тель-Авивский окружной суд отклонил его апелляцию и постановил, что общественный интерес перевешивает заявленный ущерб ему и его семье, в том числе потому, что публикация личности подозреваемого может побудить других пострадавших обратиться с жалобами. Йорданов проработал в гимнастике много лет и воспитал несколько поколений молодых спортсменок. По данным следствия, речь идет о систематических действиях на протяжении многих лет в отношении двух сестер молодых гимнасток. Йорданов находится под арестом. Срок его содержания под стражей несколько раз продлевался. Федерация футбола Ирана обвинила власти США в дискриминации и создании нервной обстановки, о чем сообщает портал «Спортэкспресс». Принимающая сторона своим дискриминирующим целенаправленным поведением против национальной сборной Ирана создала дискриминационную неравную обстановку, что представляет собой политическое вмешательство в спорт в наихудшем из возможных способов, цитирует издание заявление Федерации. Сборная Ирана базируется в Мексике, но 3 матча группового этапа проводит в США. Напомним, власти США не выдали визы части иранской делегации. Речь идет о чиновниках и членах тренерского штаба. Кроме того, руководителя Федерации футбола Ирана не пустили в Канаду из-за связи с корпусом стражи Исламской революции. Как сообщает информационный портал «Вести», около 150 отелей по всей стране предложат скидку не менее 25% от действующих цен на отдых резервистов и их семей. Бронирование распространяется на заказы до 23 июля. Маркетинговая акция продлится 24 часа до 6 утра завтрашнего дня. Мероприятие организовано Ассоциацией отелей Израиля в рамках месяца признательности резервистам за вклад в оборону страны. По словам организаторов, это уже третья подобная инициатива с начала войны. Цель акции – дать резервистам возможность отдохнуть по доступным ценам после многомесячной службы 7 октября. Акция охватывает отели в Иерусалиме, Тель-Авиве, Бат-Яме, Герцли, Хайфе, Хадере, Кейсарии, Наарии, Твери, Цфате, Верхней Галилее, Кеннерете, Голлане, Хмитспарамоне, Шавейционе, Мертвом море, Ашкелоне, Мадиине и Эйлате. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 28, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Так. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы на Первом радио 89.1 FM. Сегодня воскресенье, 7 июня. И сегодня тоже. И 7 июня, и 8 будем, и 9. Но мы-то будем, я не знаю, как насчет вас. Сегодня Йом Ришон воскресенье, первый день недели. И 22-й день месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Кав Бет Басиван. Который через неделю закончится и начнется следующий месяц еврейского календаря Тамуз. Но это будет через неделю. Программа ПМ на Первом радио. Время 11:30, 13-го. Что у нас сегодня? Мы на этой неделе будем говорить с представителем компании Indigo Finance. Вы слышали его в других наших программах. На этой неделе он будет в ПМ. И рассказывать, и убеждать вас в том, чтобы вы проверили свои доходы, и, возможно, вам положен возврат подоходного налога. Индиго может в этом помочь, мы об этом будем разговаривать. В следующем часе я вам загадываю загадку, как обычно. И вы ее, надеюсь, отгадаете. Она, правда, будет сегодня для философов. Для философов наших радиослушателей, потому что она будет построена на высказывании одного философа. Готовьтесь. Но это будет через час с лишним. Пока, как обычно, приглашаю вас к общению, дамы и господа. Напоминаю, что у нас два канала связи открытые специально для вас. И любой из вас может поделиться какими-то мыслями, соображениями, мечтами, эмоциями, радостями, огорчениями на любую тему, воспользовавшись или Фейсбуком, страницей программы PM, или мессенджером WhatsApp, где наш номер 054...

Первое радио.

0: Джеймс Блант, Beside You. Первый рекламный блок, после которого познакомимся с вашими первыми сегодняшними сообщениями.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
2: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Ля Кок.
1: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
3: Ля Кок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Так, первые сообщения давайте почитаем, господа сегодняшние. Ну, у нас тут Слава всегда опережает всех в Фейсбуке. Пишется, написал вот такое сообщение. Привет всем, хотелось начать с чего-то позитивного. Например, селфи при голосовании на выборах госконтролера. Но тут мешалась Хизбалла и вновь потери среди военнослужащих. Скорблю вместе с родными и близкими погибших героев. Светлая им память, а нам терпение и стойкости. Доброй всем недели. Ну, пока Слава это писал, у нас совершился еще один теракт. Уже не Хизбалла, а здесь, в округе Ашарон. Так что количество раненых и погибших, по-моему, там один есть, к сожалению, увеличилось. Шалом Адмор Павел. Так ко мне обращается заклинатель Кураги. Шадмор Адмор Павел и его двор. Вчера в субботу отправили детей к бабуле. Фестивали весь день с женой в постели. Заклинатель Кураги вам просто нас знакомит со всеми подробностями личной жизни. То есть вы хотите сказать, это же вы писали, что вы там в запой ушли? Да, это про вас было? Мы про вас скоро вообще все узнаем. Так, теперь ватсаповские сообщения. Здравствуйте, Павел. А что, если вести дополнительные сообщения с Кипром посредством регулярных рейсов небольших кораблей, которые имеют подводные крылья, довольно быстро и удобно? Написал Игорь. Игорь, это вы у меня спрашиваете по поводу подводных кораблей через Средиземное море? Я за. Начинаем вводить. Валентина пишет, если КСИР это террорист... Игорь из Германии, кстати, задавал такой вопрос. Если КСИР это террористическая организация, а у чиновников, которые не получили визы, связи с КСИР, что не так? Причем здесь вообще спорт, спрашивает Валентина. Слушайте, к претензии или к американской администрации, или к Лидии Топельберг, которая эту новость нам передала. Вот к ним. Кстати, Лидия, сейчас мы с ней тут поговорим, но уже на другую тему. Я вообще думаю, Валентина, что на фоне конфликта с Ираном, непонятно в какой стадии, этот чемпионат мира по футболу, спортивное соревнование, событие будет замешано на политике много. Вот первые ласточки уже летят. Марк 1. Глубочайшее соболезнование семье погибшего в кровавом теракте и скорейшее возобновление всем раненым. Терроризм не пройдет. По поводу загадки на передаче в прошлый четверг. Радиослушатель, видимо, не в теме. Загадка правильная. В первый раз Хрущев использовал выражение «показать Кузькину мать» на американской выставке в Москве в Сокольниках. Потом он употреблял это выражение еще несколько раз. Это я говорю как историк, дядя Паша. Ну, так у меня и загадка была. Слушайте, меня многие поправляют, обвиняют в том, что я вру, лгу. Еще я уже к этому привык. В Фейсбуке очень много таких. Но правда, вот в таких я цепляюсь, как корцея. Я прошу их или доказать, что я солгал, или извиниться, или исчезнуть нафиг с моей страницы. Извините за грубое слово «страницы». Ну, людям так легче спорить. Они считают, что они лучше знают. белая карта, белая скатерть, залита вином. Лидия Топельберг с нами в эфире. Лида, привет.
6: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Значит, господа, если Лида появляется вне выпуска новостей в эфире, это значит, надвигается программа «Белая карта», которую Лида проанонсирует. Вперед, рассказывай, что завтра?
6: Завтра, наконец-таки, после нескольких недель условного перерыва, у нас будет традиционная программа с Кристиной Кипнис, где мы будем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Да. Во-первых, я хотела бы отметить, что мы могли напугать, обескуражить наших радиослушателей в прошлой программе, потому что у нас был совершенно необычный эфир, и вот с прошлого понедельника мы ввели новую традицию. Теперь к нам приходит раз в месяц.
0: Я видел вечером вчера, в тот понедельник, испуганные люди бегали по улицам. Это, вот, оказывается, слушатели
6: программы
0: «Белая карта». Точно,
6: Павел, это просто люди поняли, что что-то пошло не так, так в программе так. «Белая карта». Но теперь мы возвращаемся, и ближайшие несколько программ у нас будут в традиционном для всех формате. Вы будете можете задавать свои вопросы, мы будем на них отвечать. И, собственно, завтра у нас... три, четыре максимум, но это когда прям вот мы очень быстро с Кристиной начинаем говорить, мы можем принять четырех участников, чаще всего это три человека, поэтому на завтра есть еще одна возможность, одно окошко, и можно задать нам два вопроса от одного участника. Если вы позвоните прямо сейчас по номеру телефона 03-944-7777, оставите свою заявку автоответчику, и в самое ближайшее время мы с вами свяжемся, уточним ваш вопрос и пригласим завтра вас в эфир. Вы можете оставить заявку, если вы хотите участвовать не завтра в эфире, а в любой другой день. Мы точно так же с вами побеседуем на эту тему и пригласим в удобное для вас время. Еще раз 03-944-7777. Задавать вопросы, как вы уже понимаете, почти за два года существования нашей программы, вы можете очень разные, связанные и с кармическими какими-то процессами, с кармическим путем, с профессиональными вашими интересами, с о финансах можно спрашивать, о личной жизни, о совместимости, задавать какие-то вопросы, связанные с энергиями картам Таро, и вообще можно задавать, в принципе, любой вопрос, мы очень постараемся в рамках программы вывести в тот формат, в котором мы с вами можем общаться.
0: Я пользуюсь блатом, сейчас задам тебе вопрос.
6: Давайте,
0: Павел. Скажи, пожалуйста, вот если я на основе своей интуиции говорю, что вот я вижу, что вот это событие произойдет вот так вот, вот такие-то примерно сроки, и это очень часто оправдывается. Я не говорю на каждом там углу, пользуясь интуицией, я редко это делаю, но когда я это делаю, это событие в большинстве случаев так оно и случается. Это что значит? Я кто?
6: Это говорит о том, что у вас просто очень развита интуиция. Сейчас вообще это не редкость и не что-то удивительное для современного человека. Мы вошли в те энергии последние годы, когда
0: люди начали... Нельзя было сказать, что это уникально вообще, очень развито. Ну, что сразу
6: Павел,
0: опустили
6: если
0: меня?
6: Бы вот вы предсказали нам сейчас ряд событий очень позитивных, вот прям очень позитивных, я бы сказала, что вы добрая фея из Золушки.
0: Предсказываю. 11 июня начнется чемпионат мира по футболу.
6: Все, Павел, вы точно в списке волшебников.
0: Белая карта завтра в 20:00. Господа, Лиза, спасибо.
6: Вам Май спасибо, врач. До свидания.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Музыкальная новинка от Арианы Гранде. Ох, какая фамилия. Как звучит Ариана Гранде. Но песня, правда, вот я, что это за название такое? Hate that I made you love me. Я ненавижу, что заставил тебя любить себя. Кто тебя просил вообще издеваться надо мной? И как теперь мне с этой любовью расстаться? Отвечает невидимый нам герой ее песни.

0: Ариана Гранде. Так, Лопух написал: ну, здравствуй, Паша, ушел от нас Ишай Леви. Ты просто обязан поставить одну из его красивых песен. Ну, на самом деле, скончался довольно популярный певец. Правда, стиля мизрахи, восточный, но мы все-таки человек умер. Послушаем в начале второго часа одну из его популярных песен. Здесь я с Лопухом согласен, что бывает не очень часто. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели, пишет батька Махно. Я, к сожалению, заболел, но, по всей видимости, поймал какой-то вирус, сухой кашель, головная боль, насморк, першит в горле и тяжело глотать. Боли нет времени, приходится работать. Вот такое вот лето. Не болейте, берегите себя, с уважением, батька Махно. Надеюсь, что вот эти признаки болезни через эфир не передаются. Батька Махно, выздоравливайте. Побыстрее. Бывает, вирусы гуляют сейчас по планете, поражают, хватает всех и никого вообще без причин. А разве не подозрительно, что на тренера подали жалобу две сестры и больше никто? Я бы не позорила человека раньше времени. Вспомните, сколько грязи вылили на Эйяль Голлана, а потом казалось, что он ни при чем. Да, разобрались, но осадочек остался. Валентина. Слушайте, Эйяль Голлан до сих пор не вылезает из разных хакерот, следствий и жалоб на то, что он вел себя непотребно. Так что неизвестно, как в конце концов с ним все это закончится. Ну, подозрительно, но что я могу сказать? Есть решение суда. Я всегда говорил, каким бы ни было решение суда, для меня оно закон. Согласен я, не согласен, принимаю, не принимаю. Я принимаю всегда решение суда. Так должно быть в демократическом нормальном государстве и всем советую. Я понимаю, что нынешняя коалиция пытается смешать и суд, и юридического советника с грязью. Но не со всеми у них это получается, со мной у них точно это не получится. Потому что, как сказал наш великий вождь Бениамин Нетаньяху, если подорвать доверие к суду, одной из трех ветвей власти, то рухнет все государство. Был у него такой период, когда он так думал. Сейчас он думает наверняка по-другому.
1: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Ля-кок.
0: Ля-кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
1: Ля-кок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.
6: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
7: Эй, капитан! Впереди земля!
6: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
8: Первое радио. 89.1 FM.

0: do-si-do, freeze, and catch the breeze.
1: Так, господа, все, на этом закончился первый час программы. Для сообщений есть еще более получаса, так что поспешите, поделитесь. Давайте сегодня тоже будем общаться, откроем эту неделю общением. Реклама.
2: Реклама.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Шоумен.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Опубликовано имя одного из террористов, совершивших теракт на АЗС. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Опубликовано имя террориста, совершившего теракты в Кохав-Яир, Цур-Натан и Цур-Ицхак. Это Умар Ясин, израильский араб из Тайба. Для совершения серии нападений он и его соучастник использовали угнанный автомобиль. В результате терактов погиб 35-летний мужчина, и еще 5 израильтян были ранены. Тем временем Шабак и полиция начали рейд в Тайбе. В связи с терактом на место прибыли крупные силы полиции, полицейский спецназ, а также спецназ общей службы безопасности, подразделение «Текила», которое подключается к поиску террористов, задержанию особо опасных подозреваемых и ликвидации непосредственных угроз. Силы ЦАЛИ окружили несколько палестинских деревень в районе, перекрыты также различные дороги. Канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяху сообщила, что глава правительства провел совещание с главами оборонных структур по ситуации в связи с терактом в районе разделительного забора. Премьер-министр получает информацию и следит за развитием событий, говорится в сообщении его канцелярии. Контртеррористическое подразделение полиции Греции задержало на Крите 37-летнего уроженца сектора Газа по подозрению в сотрудничестве с палестинской террористической группировкой «Хамас». В ходе допроса мужчина, находящийся в стране на законных основаниях и работавший в гостинице, признался, что вступил в ряды группировки много лет назад и прошел курс подготовки в Индонезии, после чего через интернет начал заказывать материалы, необходимые для изготовления взрывчатки. В ходе обыска дома у задержанного, который обладал статусом беженца, были обнаружены точные весы и другие средства измерения, образцы материалов, а также улики, находившиеся на электронных носителях. Это позволило связать его с другими членами ячейки, остальная часть которой находилась на Кипре. Также известно, что в Греции задержанный был сезонным работником, а большую часть времени проводил в Газе, где живут его жена и трое детей. Предполагается, что теракты готовились против израильских целей на Кипре или в других государствах Европейского Союза. Строительный рабочий в возрасте 25 лет получил крайне тяжелые травмы в результате падения с высоты на строительной площадке на улице Ашакет в Нетании. Фельдшеры и парамедики обнаружили пострадавшего без сознания, без пульса и дыхания. Сотрудники МАДА начали расширенные реанимационные мероприятия и эвакуировали пострадавшего в больницу Ланиады в критическом состоянии, продолжая реанимацию по дороге. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью россияне нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС, и беспилотник «Шахет» поразил одно из зданий централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. По его словам, российская сторона целенаправленно нанесла удар по объекту критической атомной инфраструктуры. Радиационный фон находится в пределах нормы, однако зафиксировано превышение даже уже давно заоблачного уровня российской наглости, заявил Зеленский. Данные энергоатома указывают, что удар пришелся по площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, в результате чего частично повреждено здание, где принимают контейнеры. Украинская сторона подчеркивает, что после инсинуации о якобы имевшем место ударе Украины по Запорожской АЭС, Россия атаковала атомную электростанцию в Чернобыле. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны ожидается снижение температуры до среднесезонной. Ясно, иногда легкая облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 28, в Бершеве 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, на Голландских высотах 33, на побережье Мертвого моря 35, в Эйлате 36. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

Байли Сайрус, Джейдед, так называется песня, которая открыла вторую часть программы PM сегодня. Приветствую всех наших радиослушателей в первом выпуске PM на этой неделе. Время 7,5 минут 14-го. Для отправки сообщений у вас 25 минут, не больше. Сегодняшний эфир советую и предлагаю использовать это время положительно. Так, ну, напомню, что писать можно или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправлять сообщение на номер 054-2070-800. Наш заклинатель Куряги в Фейсбуке во втором сообщении написал: «Да, периодически ухожу в запой вместо психолога. Работа водителя грузовика в Израиле нервная. Голосую за двор Либермана, заклинатель Кураги». Ну, вы сейчас не сделали рекламу двору Либермана, сообщив нам о том, что вы периодически уходите в запой. Вы скомпрометировали избирателей НДИ сейчас. Так, пусть антиарсават пишет нам, кто, Слава, во втором сообщении, проверит такие виды спорта, как хоккей на льду, а там особо чернокожих не видел, впрочем, как и в плавании. Интересно, почему? Ну, антиарсавату, видимо, важнее не спортивные достижения игроков, а цвет их кожи. Об этом он нам сообщает. Так, антиарсават. Вот только что мы о нем заговорили. Я скажу в WhatsApp, здесь его второе сообщение. Ладно, Мсье Маргулян пишет, уговорили. Делюсь со всеми и довольствами. Наверное, удовольствием. Вот, например, вчера был очень доволен выигрышем своего первого гранд-слэма Мирой Андреевой. А если сегодня свой первый гранд-слэм выигрывает и Александр Зверев, то вообще неплохо, хоть и против итальянцев Флавио Каболли ничего не имею. Плюс во все двери к нам стучится Кубок мира по футболу. Поэтому пока все идет более нормально. Еще бы нашему трусливому правительству немного решимости, но это так, мечты. Слушайте, а может мне рядом с ними чихнуть, и они заразятся от меня решимостью? Надо над этим подумать. Всем здоровья, антиарсават. Антиарсават, я надеюсь, что когда будете нам комментировать игры чемпионата мира по футболу, вы не будете считать, сколько в какой команде, сколько игроков какого цвета кожи, а будете говорить нам о спортивных вещах, происходящих на футбольных полях. Я надеюсь на это. Теперь по поводу того, что у нас с вами вчера на той неделе была дискуссия о вашей гиперактивности, против которой вы возражали, мол, это не так. Статистика вашей активности на прошлой неделе, антиарсават. И вы, я надеюсь, понимаете, для чего я сейчас обращаю ваше внимание на это. 31 мая, воскресенье, вы написали два сообщения в программу PM. На следующий день, в понедельник, вы написали три сообщения в программу PM и одно сообщение Марку Кричевскому. А, да. На следующий день, во вторник, вы написали два сообщения и еще кусочек с хвостиком в программу PM. На следующий день, в среду, вы написали два сообщения в программу PM, успев в третьем оскорбить одного нашего радиослушателя. Потом вы написали два сообщения в программу Top Sport. В четверг на прошлой неделе вы написали сообщение в вечернюю программу наших девочек, что-то на женские темы. И сегодня вы написали два сообщения. И после этого вы будете спорить со мной о том, что вы не гиперактивны. Здравствуйте всем и Шавуа Тов. Так начинается следующее сообщение. Вчера посмотрел в прямом эфире финал Ролан Гаррос. Хочу сказать, кроме того, что получил много положительных эмоций, это была убедительная победа Миры Андреевой. Обратил внимание, что Мира, кроме любви к своему животному, выразила благодарность всем, кто причастен к ее победе, в завершении своему тренеру из России на русском языке на весь мир. Не могу не отметить достойное поведение ее соперницы из Польши, которая не отказалась от рукопожатия, фотосессии и слов благодарности за игру. Ян Трак Драйвер. Ян — водитель грузовика, так он подписывается. Ну, а сегодня в 4 часа следующий финал Ролан Гаррос. Мужской. Завтра будем знать, кто победитель. Ну, я имею в виду завтра в программе PM, а вообще сегодня к вечеру уже будем знать. Так, по-моему, все сообщения я прочитал, пришедшие к этой минуте. Господа, пишите. Осталось 20 минут для ваших сообщений. А пока
Значит, ну, Лапук совершенно правильно обратил внимание, что надо бы сегодня отметить творчество скончавшегося Ишая Леви, популярного израильского певца в восточном стиле. По-моему, ему был 61 год. Он на израильской сцене лет 40, мне кажется, около 40. И вот один из его хитов конца 80-х, начала 90-х годов. Одна из самых популярных песен в его творчестве – «Ригди». То есть «Танцуй» – обращение к женщине, к девушке. И ну, мы хотим вспомнить сегодня о нем, отдать дань уважения. Он один из представителей так называемого саундтрека, звуковой дорожки Израиля. Неотъемлемый представитель. И вот та его песня, которая, ну, до сих пор, наверное, остается одной из самых известных песен творчества Ишая Леви, который скончался вчера.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.

0: Так, господа, я тут было хотел загадать загадку, но вспомнил, что давайте это были позывные загадки для того, чтобы вы приготовились. Потому что сначала нам надо поговорить с Наором Азулаем из компании Indigo Finances. Он у нас рекламирует услуги своей компании на этой неделе и всю неделю в программе PM и рассказывает о том, что, может быть, совершенно неожиданно, с какой-то неожиданной стороны вам полагается возврат налога, а вы об этом и не догадываетесь. Наор, шалом шуфлиха.
1: Шалом, шалом, анишма.
0: Беседа Гамура, занахну сепарнули мазиним, что есть дворим, что являем Леха Швуша, могилаем Атавот ба Масахнаса, цапер, там шихли цапер аль ма.
1: Аз тире, קודם כל, כשאנחנו מדברים על Атавот ба Масахнаса, אנחנו צריכים לזכור שחשוב מאוד מאוד לשים לב התלוש המשכורת שלנו. כמה פעמים לפי דעתך אנשים באמת שמו לב לתלוש המשכורת חוץ מהשורה הזאת שנקראת סך הכל לתשלום בבנק?
0: אני אגיד לך שאני לפעמים מסתכל כמה ימי חופש יש לי בתלוש המשכורת וזהו.
1: אז אני מאמין שעוד הרבה אנשים לא באמת מסתכלים כמו שצריך. ואנחנו הפעם רוצים ללמד אותם איך לבדוק את תלוש המשכורת בצורה נכונה יותר. ובחינם, זה אומר שאנחנו מציעים בעצם עכשיו לכל אותם מאזינים שעכשיו שומעים אותנו, אם הם רוצים עכשיו שאנחנו נלמד אותם או נראה להם בתלוש המשכורת, איך מסתכלים עליו יותר נכון, איך בודקים באמת כמה שעתי היה אמור להיות לכם, כמה באמת שילמו לכם כמו שצריך, כמה נקודות זיכוי יש לכם בתלוש המשכורת, כמה אחוז מס שולי אתם משלמים. תראה כמה דברים אמרתי כרגע, שאני מאמין שהרבה מאוד אנשים לא באמת הסתכלו על זה כמו שצריך, וזה עצוב. כי עכשיו אותם מאזינים צריכים לקבל, או יכולים לקבל בדיקה בחינם על תלוש המשכורת, ולהבין האם באמת משלמים להם את כל מה שצריך, האם הם שילמו את כל מס ההכנסה שנדרש מהם או יותר. אז כאן אנחנו כאילו רוצים לעזור להם ממש, ובאמת לעשות להם איזה סדר קטן. כל מי שרוצה לקבל את הבדיקה הזאת יכול להתקשר לכוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים. בכוכבית 2432, הבדיקה המקיפה הראשונית היא בחינם לגמרי. פשוט תנצלו את ההטבה הזאת, כי ההטבה מדהימה. אתם תדעו האם באמת אתם באמת מקבלים את כל מה שמגיע לכם או שלא. חוץ מזה, בהחזרי מס יש באמת כמה קריטריונים משמעותיים, שבין אם נולדו לנו ילדים בשש שנים האחרונות, או בין אם מכרנו דירה, או סיימנו תואר, או עשינו מילואים, או שאולי אנחנו עברנו בין עבודות בשנים האחרונות, או יצאנו אפילו לחלט. כל הסעיפים האלה מזכים להחזר מס, וגם ניתן לבדוק אותם באותה שיחה. בקיצור, כל מי שרוצה לבדוק האם מגיע לו החזר מס וכסף וחזרה, פשוט צריך להתקשר לכוכבית 2432, ולקבל בדיקה בחינם סוף סוף.
0: נאור, תודה. לקראת סוף השעה נדבר עוד פעם. תודה רבה, נאור.
1: בכיף גדול.
0: דיגו פיננסים. Господа, напоминаю, что, в общем-то, основной месседж, который сейчас нам Наор сказал, что тлуш маскорет — это довольно такой серьезный документ, в котором много разных цифрик, строчек и так далее. И разобраться в нем простому человеку вот так вот сходу с набега трудно. Это раз. Во-вторых, есть такая вещь, это я от себя добавлю, что мы полагаемся на нашего бухгалтера, на Рохишбон, на нашей работе, и думаем, что он все знает, он все нам вправит, никуда дзику и учитывает и так далее. Только забываем, что и бухгалтер даже, как и мы с вами, человек, который может ошибиться, о чем-то забыть, о чем-то не учесть в вашем тлуш маскорет, а это может стоить вам сотен или тысяч шекелей в год. Поэтому желательно контролировать ваш тлуш, проверять его, и вот Indigo Finances может в этом помочь. Звездочка 2432, звоните туда. Позывные загадки продолжают звучать в нашем эфире. Как я говорил в начале часа, господа, сегодня загадка будет для... На той неделе я загадывал для любителей спорта, я помню, футбола загадку. Сегодня для философов. Есть такие среди наших слушателей? Вот я чувствую, как многие те, кто не за рулем, так подбоченились, говорят, ну это ж точно для меня. Для философов, это же я. Я вас внимательно слушаю, уважаемый ПМ. Давайте. Значит, я хочу вам рассказать про одного философа, который жил, Фрэнсис Бэкон. Он жил в Англии в конце 16-го, начале 17 века. Был очень известным человеком, известным философом, стоял близко ко двору. А потом случилось то, что случается часто, оказывается, и тогда, 500 лет тому назад, его заметили в каких-то взятиях, каких-то взятки он брал, что-то финансовые какие-то, даже посадили в тюрьму, в Тауэр. Но благодаря близости с королем он там просидел недолго. И штраф, который ему тогда назначили большой, отменили. Но на государственную службу вернуться уже не смог. Это так, немножко биография этого господина Фрэнсиса Бэкона. Я тут нашел одну его фразу, которую я предлагаю вам закончить. Значит, он сказал о человеке... закончите фразу, что он сказал о человеке, которого боятся многие. Вот он как-то... Это первая часть была фраза, а потом он закончил про этого человека. Как вы думаете, что он сказал про этого человека, которого многие боятся или опасаются? Вот вокруг него очень много таких людей. И что с этим человеком происходит? Как вы думаете, чем закончил эту фразу, это мнение о таком человеке, Фрэнсис Бэкон, 500 лет тому назад примерно? Дайте мне, пожалуйста, ваши варианты. Давайте пофилософствуем, господа. Ответы я принимаю только по телефону. Дарья Достоевская сейчас будет вам отвечать. Не ругайтесь на нее, если вы там не дозвонитесь, если вы там вторым окажетесь, третьим. Нам звонят многие, которые пытаются. Мы делаем все, что можем. 07-52-891, наш телефон традиционный. 07-52-891. Как закончил фразу Фрэнсис Бэкон о человеке, которого боятся многие? Что вот с ним, что он, что, как, где и почем. Хотя почем это лишнее. 07-52-891. Пока вы думаете, я читаю сообщения, которые к этой минуте пришли. Сержант написал. Сообщение антиросовато напомнило мне историю 4-летней давности на чемпионате мира по футболу в Катаре. Идиотский вопрос и остроумный ответ. Когда одно американское издание спросило руководство сборной Аргентины, почему, мол, в вашей сборной нет ни одного темнокожего футболиста, в отличие от других команд, ответ был: это футбол, а не голливудский блокбастер. Видимо, намекая на то, что какая категория граждан сегодня должна принимать участие в съемках, чтобы фильм мог претендовать на Оскара. Пишет сержант, вспоминает события предыдущего чемпионата мира. Вокруг чемпионата мира, я бы так сказал. Так, дальше. Уважаемые ПМ и радиослушатели, добрый день. Пишет нам человек, который подписывается Масад. По поводу сообщения антиросовато, мне была интересна его информация, и он сказал все правильно. А то, что он всегда всем недоволен, так не надо обобщать, уважаемый ПМ. А если человек всегда всем доволен, это не вызывает подозрения? Быть довольным или нет, это его личное чувство, и он имеет на это право, как и любой другой человек, всем мира и благополучия, Массад. Уважаемый Массад, я надеюсь, что сейчас я, когда я не соглашусь с вашим мнением, ко мне не будут приняты меры со стороны вашей организации. Вы все-таки должны заниматься внешними делами для Израиля, не внутренними. Значит, напоминаю, цель программы PM – делать так, чтобы время 2 часа с 12 до 14 для наших слушателей прошло незаметно, чтобы у них улучшалось настроение, поднималось настроение, вызывало улыбку и понимало, что жизнь хороша и прекрасна. Когда человек пишет только недовольные сообщения – это прямо противоположно тому, в чем является задача программы PM. И поэтому я на это таким людям, отрицательным, которые несут нам отрицательные месседжи, буду всегда указывать. Уважаемый Массад. У нас, кстати, есть звонки. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Феликс.
0: Что скажете, Феликс?
2: Я должен ответить, он сам должен бояться многих.
0: Феликс?
2: А?
0: Вы должны вступить в философское общество Израиля.
2: Я уже в нем.
0: Понял, я уже догадался. Да, Фрэнсис Бэкон так и сказал. Человек, которого опасаются многие, или боятся многие, сам должен опасаться многих и бояться многих. Как бы они чего не придумали. Такова человеческая натура. Правильный ответ. Феликс, ваша музыкальная заявка.
2: Я хочу Беловежская пуща песняры. Моя жена послушает, она с Беларуси.
0: Сделать удовольствие, причинить, как даже сделать неправильно, причинить неправильно, доставить удовольствие супруге, это же святое дело. После рекламы эта песня в нашем эфире. Спасибо вам, всего доброго.
3: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: «Ля Кок».
8: Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
7: «Ля Кок».
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
11: Реклама.
12: Первое радио.

0: И Money, I used to cry. Более того, привыкла плакать вообще и плакала всю ночь. Очень похоже по стилю на Трейси Чепмен. Как говорится, свято место пусто не бывает. Моссад, которому я на всякий случай возразил ему и сказал, что со мной ведь ничего не случится, он написал: теперь там Роман Гофман, я ему не конкурент. Окей. Голосовое сообщение. По-моему, первое сегодняшнее голосовое сообщение. Давайте послушаем.
1: Добрый день, Павел Михайлович и все радиослушатели. У меня такой вопрос, который не дает мне покоя. И никто пока мне на него ответа не дал. Зачем нам объявляют имена вот этих вот арабских уродов, выродков? Кому это надо? Зачем нам это надо? Ну, Шабаку. Они там по своей внутренней почте пусть передают, как его звали, как его это. Я не понимаю, зачем нам каждый раз это объявляют вот эти вот имена, как герои? Жду вашего ответа, Павел Михайлович. Спасибо, это Менахем.
0: Менахем, да? Ну, я не знаю, почему вы воспринимаете имена террористов как героев. Просто в демократическом обществе общество имеет право знать любую информацию, кроме той, которая секретная, скажем так, или подвержена цензуре. Вы знаете, что у нас в стране есть военная цензура, только один вид цензуры — военная. Всю остальную информацию общество имеет право знать. Что бы ни думал, кто я, вот это мне не надо знать, вы вот это мне не надо знать, другой какой-то мне не надо знать. Всю эту информацию дают. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Просто привыкните, что в демократическом обществе этому самому обществу демократическому сообщают все, чтобы мы были в курсе. Марк 1. Вчера с вечером дядя Паша во время прогулки в одном большом городе заметил огромные очереди в киоске продажи лото. Прошел мимо нескольких, люди в основном мужчины, несмотря на поздний час, около 10 вечера никуда не спешили, чтобы урвать свой выигрыш. А потом плачут и орут, мол, денег мало, все дорого. Слышал, что был розыгрыш. А, Михалыч, ну да, был же розыгрыш лото, 80 миллионов, по-моему, кто-то выиграл, только я видел, что он там выиграл 40 миллионов. Ну, может быть, он не угадал там дополнительную цифру или еще что-то. Смотрите, чем больше выигрыш, тем больше желающих испытать свое счастье. Возможно, те, кто заполняли карточки лото вчера, это не те люди, которые плакали и орут, как вы написали, что у них не хватает денег. Это, наверное, другие люди. Антиарсават. Уважаемый Павел, вы не поленились проверить мои сообщения на Первый радио за прошлую неделю. Но за прошлую неделю я написал в одну программу PM и одно сообщение в тему дня. Что скажете на это? Или вы не понимаете, это другое? Значит, уважаемый антиарсават, если вы на позапрошлой неделе написали только одно сообщение, это значит, что на следующей неделе вы должны писать каждый день сообщение. У нас не накопительная касса здесь, понимаете? Должен сам всех... А это Агасфер прислал ответ. Ну, господа, ответы мы принимаем только по телефону. Добрый день. Большое спасибо за песню. Валерий Дайнеко. Очень красивый голос. Ирина. Кто такая Валерия Дайнеко? Когда она у нас пела? У нас сейчас была Беловежская пуща. До нее была кто-то другой. По-моему, у нас не было Валерии Дайнеко. Ирина. Я не понял. Но главное, чтобы вам песня понравилась. Добрый день, Павел. Сегодня начинаются полуфинальные игры баскетбольной лиги нашей страны. Будем болеть за Макаби Тель-Авив. Игорь хоккеист. Ну, несмотря на то, что Игорь хоккеист, он и баскетболом тоже интересуется. Окей, хорошо. Спасибо отгадавшему загадку за песнеров. Сегодня это уже не группа, не ансамбль, а легенда нашей молодости, написал счастливчик. Михаил написал объявление в программу «Без выгоды». Уважаемый Михаил, ваше объявление может пропасть. Потому что объявление в программу «Без выгоды» надо высылать после 2 часов. Вот 2 часа новости можно писать. Поэтому сейчас я вот промотаю ваше объявление, а ведущий программы Влад Зерницкий может его не увидеть. Поэтому я, если вы хотите, чтобы оно прозвучало, допишите просто в 2 часа слово «прочесть» или «прочтите», и тогда оно опять появится наверху и прозвучит в программе «Без выгоды». Это солист песнеров Ирина. А, в Валерий Дайнеко совместно с Неровым. Потому что я почему-то решил, потому что есть певица Дайнеко. Не помню, как ее зовут. Что вы про нее. Все? Все поставили на место. Вацлав, а кто смотрел «Собчак» и «Игорь Синяк»? 33 миллиона просмотров. 3 миллиона сегодня это что? Это глупости. Если было 33 миллиона, можно было обратить внимание. Ну, кто... Вот, Вацлав, вы кому задаете вопрос, кто смотрел «Собчак» и «Игорь Синяк»? Или вы, в смысле, рекламируете это интервью «Собчак», правильно? Таким образом, как я понимаю. Окей. Так. Это я прочел, это я огласил. Это было, это не было. Сейчас... Ева. Песня называется «Без тебя».

ночи ярче звезд, ночи дождь и слез. Это я без тебя ночь, и мне не нужна моя вечность, и моя к тебе смешная ревность. Я буду тише, так, и я услышу такт. Без тебя, без тебя, без тебя моя нежность враг, и без тебя моя верность враг.

0: Реклама. Жаркое лето в Центркар.
1: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
0: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
0: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
5: Есть голосовое сообщение, давайте послушаем.
6: Павел Михайлович, извините, что я уже не в то время посылаю, но просто хочу отреагировать на ваш ответ. Он меня, к сожалению, абсолютно не устроил. Что значит «общество должно знать»? А кто с нашего общества хочет знать имя вот этого вот выродка, этого урода? Зачем оно нам? Что значит мы должны знать? Ну, мы должны знать, ну, все, ну, не трубить же по всем передачам, по всем новостям его имя. Я это не понимаю, извините.
5: Ну, во-первых, было ожидаемо, если вы до сих пор этого не поняли. Я не знаю, сколько времени вы живете в Израиле. И должны были слышать, что всегда сообщаются имена террористов, сообщается, откуда он, из какой деревни, из какого города и так далее. Что и мой ответ тоже вас не удовлетворит. Но общество должно знать. Вам не интересно, я уже сказал, мне не интересно, ему не интересно. А другим интересно. СМИ считают, что общество должно знать все, что происходит в стране, включая и имена террористов, особенно если жители нашей страны. Граждане Израиля, как я понимаю. Вот такие правила. Вам надо просто это принять. Вы живете в такой стране, где обществу сообщают все. Независимо от того, что считаете вы или кто-то там еще по тому или иному поводу. Продолжаем.

70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: пусть морозы, пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты.
1: Реклама.
2: Лякок.
1: Лякок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
2: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама. Новости.
8: Генинспектор полиции прибыл на место теракта в округе Ашарон. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Дани Левий и начальник Центрального округа полиции генерал-майор Амир Коин прибыли сегодня на место теракта в округе Ашарон. Ожидается, что они выступят с заявлением для СМИ. Ранее было опубликовано имя террориста, совершившего утром теракты в Кохав-Яире, Цур-Натане и Цур-Ицхаке. Это Умар Ясин, израильский араб из Тайбы. Для совершения серии нападений он и его соучастник использовали угнанный автомобиль. В результате терактов погиб 35-летний мужчина, еще 5 израильтян были ранены. Солдаты ЦАЛИ обнаружили под крепостью Бафор на юге Ливана огромный бункер Хизбаллы. Об этом сообщает телеканал Кан-11. По его данным, найден значительный подземный комплекс, который Хизбалла подготовила на случай чрезвычайной ситуации. Политическое руководство в Израиле было проинформировано о находке. Пресс-служба ЦАЛИ пока подробностей не сообщает. Напомню, ЦАЛИ захватил крепость Бафор на юге Ливана в 15 километрах от израильской границы в конце мая. Бывший замок крестоносцев имеет стратегическое значение и в наши дни. Он расположен на ключевой высоте около 300 метров над долиной реки Литани. Крепость обеспечивает прямую видимость и огневой контроль над обширными участками в Южном Ливане, как раз напротив Галилейского выступа. Новый премьер-министр Словении Янес Янша начал свой четвертый срок с распоряжения убрать палестинский флаг с центрального правительственного здания в Любляне, где он развивался 2 года. Это распоряжение было выполнено незамедлительно после вступления Янша в должность 4 июня. Глава правительства Словении заявил, что его кабинет будет проводить ответственную и основанную на фактах внешнюю политику. Янес Янша известен своей давней поддержкой Израиля. Он назвал признание Палестины предыдущим правительством незаконным, поддержал право Израиля наносить удары в Газе, а также выразил намерение перенести посольство Словении из Тель-Авива в Иерусалим. Банк Израиля в мае приобрел на валютном рынке 800 миллионов долларов. Это первая официально подтвержденная покупка иностранной валюты регулятором с 2022 года. Об этом сообщает экономическое издание «Маркер». Это первое вмешательство Банка Израиля на валютном рынке после прекращения программы покупки иностранной валюты в 2022 году. Во время войны Госбанк, напротив, продавал доллары и покупал шекели для поддержки национальной валюты. И о погоде. Сегодня температура воздуха соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 32, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ну что ж, начинаем новую неделю, вернее сказать, даже мои коллеги сегодня утром, 7 утра это сделали. Я принимаю у них эстафету и появляюсь в эфире в это воскресенье 7 июня. Появляюсь вместе с программой «Без выгоды», программой некоммерческих объявлений, программой, в которой объявления могут разместить все наши радиослушатели. Если вам нужна помощь или вы таковую помощь хотите предложить, опять же, в прямом эфире. Как это сделать? Ну, вы можете позвонить 07-52-891, проверенный номер телефона, который фигурирует на всех наших социальных площадках, на сайте 07-52-891. Ваш звонок раздастся не вот здесь вот в прямом эфире, он раздастся у продюсера, а продюсером нашей программы сегодня Дарья Достоевская, как всегда, и она уже поговорит с вами, она поможет вам сформулировать вопрос, она подскажет, как правильно это сделать. Так что звоните 07-52-891. У нас есть всего час. Или же пишите мне в мессенджере WhatsApp, что тоже совершенно верно. Номер мессенджера не меняется, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Итак, с координатами мы разобрались. Программа будет идти почти час, потому что уже 6 минут прошло. Ну и, разумеется, постараемся помочь максимальному количеству наших слушателей. Для начала я обращаю в очередной раз традиционно ваше внимание на то, что у нашей радиостанции есть в том числе и телеграм-канал. Он называется «Первое радио Израиль». И на этот телеграм-канал можно подписаться, нажав только одну кнопочку внизу «Подписаться». Сам телеграм-канал разнообразен, имеет несколько направлений подачи информации от новостной службы, которая в том числе ставит там и прямые трансляции, и от опросов, которые мы размещаем, к которым сейчас вернемся, до непосредственно анонсов, стримов, новостей, которые приходят, и после проверки мы размещаем их в телеграм-канале. Значит, сейчас об опросах. Мы часто ставим опросы, которые, в принципе, помогают тем или иным образом влиять на программы или на контент наших программ. Посему вот неделю назад мы спрашивали, учитывая то, что вовсю уже разгоняется купальный сезон, загораете ли вы? Загораете ли вы? И выяснилось, что 38%, и это самый популярный ответ, набравший наибольшее количество голосов, это «никогда не загораю», сказали радиослушатели. 38%. 31% сказал «избегаю солнца днем». 25% сказали «иногда». Я бы даже сказал, они сказали «лифамим». И только 6%, сказали «да, люблю загар». Ну что ж, если так, значит так, принимается. Теперь я должен обратить ваше внимание на то, что мы приближаемся непосредственно к очень серьезному событию в мире спорта.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Да. Уже с 12 числа мы запускаем специальный большущий проект, посвященный чемпионату мира по футболу, который пройдет сразу одновременно в трех странах: в Мексике, Канаде и Соединенных Штатах Америки. У меня есть ощущение, что это будет грандиознейший чемпионат. Ну, уже одно то, что 48 команд, которые вышли в эту финальную часть, приедут туда, и я смотрю за подготовкой. Фантастические стадионы, организация, логистика, много новостей. Так вот, мы решили выяснить у вас, готовя проект. А проект, кстати, это будут сводки игровых дней. Первая сводка будет появляться в 8:15 утра. Разумеется, в ней будут сведены все итоги предыдущего дня. То есть, вот, например, 11 июня стартовый матч чемпионата. Мексика и, если не ошибаюсь, Южноафриканская Республика будут играть. Уже 8:15 12 вы получаете итоги, в том числе информацию, мнение экспертов. Так что слушайте этот проект, а второй выпуск будет в 15 часов 15 минут. 8:15 и 15:15 каждый день до момента вручения медалей команде, которая станет чемпионом мира по футболу. В нашем телеграм-канале мы разместили опрос: будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу? И дали 5 вариантов ответа. Да, все матчи буду смотреть, только полуфинал и финал. Буду следить за новостями. Четвертый вариант. Как получится, наверное, парочку матчей посмотрю. И пятый вариант. Футболом не интересуюсь. Зайдите, пожалуйста, в наш телеграм-канал, на который вы подпишитесь сразу же, и проголосуйте. Опрос прикреплен. Его можно увидеть вверху на интерфейсе сразу же моментально. И мы будем вам признательны за участие в этом опросе. То есть будем понимать, какое количество людей будут интересоваться, ну, как минимум, в ближайшие полтора месяца футболом. Мировым футболом. Лучшим футболом в мире. «Открывая Америку», да, так называется наш проект. Так, ну теперь давайте перейдем к объявлениям. Я еще раз напомню о том, что вы можете позвонить 07-52-891. Или же написать в WhatsApp 054-20-70-800. Рекламный отдел мне дает сообщение следующего содержания. На постоянную работу в город Ришон-ле-Цион требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215. Помощники повара, отзовитесь. Звоните и пишите мне. Мы, кстати, сейчас сделаем вот что. Мы сейчас позвоним в Ашдот. Нет, мы чуть-чуть позже позвоним в Ашдот. Да. И я попрошу продюсера нашего эфира подготовить этот звонок. Там есть очень интересная информация. Большой концерт, в котором, кстати, я тоже буду принимать участие. Но хочу, чтобы вы об этом знали. Так, а пока я напомню, что у нас уже идет 13-я минута третьего воскресенья, 7 июня. Это программа некоммерческих объявлений без выгоды. В эту программу можно звонить и в эту программу можно писать. Решайте, как вам удобнее это сделать. Мы в любом случае откликнемся. Наш продюсер Дарья Достоевская готова помочь вам и выйти в эфир. Так, ну а сейчас мы сделаем звонок в город Ашдот. Во-первых, спасибо, что вы слушаете нас, уважаемые радиослушатели. И должен сказать, что вы следите в том числе и за культурной жизнью непосредственно нашей страны, которая проходит с удовольствием в разных городах. И сейчас мы давайте-ка... Мне сейчас продюсеры должны сказать, что у нас... Ага, вот у нас есть звонок. Советник муниципалитета города Ашдот Инна Штемберг. Инна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Влад.
0: О, прекрасно, вы в эфире. Просто мы думали, что у нас не получится. Итак, я знаю о событии, которое должно произойти 13 июня вечером в субботу, как говорят в нашей стране в Муцей-Шаббат, потому что я сам буду принимать участие, но подробнее чуть-чуть хочу услышать от вас и наши радиослушатели в том числе.
3: Мы говорим про

0: Вместе с тем мы этот фестиваль посвящаем еще и 70-летию Ашдода. То есть у нас есть две юбилейные даты в этом году. И этот фестиваль, как я уже сказала, он является настоящим музыкальным брендом. Это крупнейший фестиваль для русскоязычной публики в стране. И на него приезжают всегда тысячи людей, не только из Ашдода, естественно, из всех городов страны. Проходит он на открытой площадке в амфитеатре Ашдода. И в этом году программа фестиваля объединяет сразу два таких больших поп-проекта. Хедлайнером фестиваля будет Лобода, украинская поп-дива. И вторая часть фестиваля – это проект, в котором прозвучат хиты легендарного музыкального фестиваля «Санремо». То есть солисты «Санремо», квартет, и они будут исполнять известные песни, которые мы знаем, любим. Я думаю, что мы будем петь все вместе и будем подпевать всем залом. Это потрясающе всегда проходит. Я думаю, что, Влад, вам есть о чем здесь рассказать тоже, потому что вы были неоднократным участником этого фестиваля,
1: да,
0: и ведущим этого фестиваля. И, ну, я думаю, что, так сказать, не будем делать из этого секрета. В этом году вы тоже ведете этот фестиваль вместе с известной журналисткой Ноа Леви. И поэтому я хочу всех пригласить на это прекрасное шоу, которое состоится в субботу. Начало у нас в 9 часов.
1: Да, в 9 часов.
0: В этом году кстати, это проходит...
1: Я хочу сказать, что, да, зачастую за кулисами тоже я совершенствую свой итальянский с участниками фестиваля Санремо. Мы говорим итальянским. Они в восторге от Израиля. Они говорят, что им поется очень здорово, потому что они выходят на сцену, которая открыта, там морской воздух, и они ощущают примерно себя так же, как в Санремо.
0: Да, я думаю, что да, потому что все это проходит на берегу моря, в огромном амфитеатре на 5000 человек. Фестиваль пройдет в этом году при поддержке компании по туризму и зам мэра Ашдода Шимона Каценельсона. И билеты еще можно купить. Они продаются в трех кассах Израиля. В кассе «Браво», в кассе компании по туризму и в кассе Центра сценических искусств. Но это буквально уже последние билеты, потому что этот фестиваль пользуется просто огромной известностью. И всегда билеты на него раскупаются очень-очень быстро. И, конечно, Лобода, украинская поп-дива, которую невозможно ни с кем спутать. Мы ее ждем и будем очень-очень рады ее принимать в Ашдоде. Она приезжает к нам после своего европейского турне. И ее выступление – это огромное шоу, это драйв, это потрясающий контакт со зрителем. Это всегда проходит просто на пределе энергии, поэтому готовьте ваши фонарики в телефонах и готовьтесь танцевать тоже.
1: Спасибо, Инна. Я думаю, что вы очень емко, компактно и точно объяснили, что будет в 21.00 в субботу, в ближайшие 13 часов. Я жду тоже всех наших слушателей и со сцены поприветствую Первое радио обязательно. Спасибо.
0: Встречаемся в субботу, да, на международном фестивале «Звуки моря».
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо.
2: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.
1: Итак, реклама позади. И продолжаем программу «Без выгоды». Да, сразу хочу сказать о том, что в программе, в первую очередь, мы размещаем объявления, предложения от вас, уважаемые радиослушатели. И для этого вы можете позвонить 0752-891 или же написать мне в WhatsApp 054-20-70-800, что, в общем-то, и сделали ряд радиослушателей. И я сейчас хочу

обратиться к этим сообщениям. «Добрый день, ведущий», — пишет нам Слава. «Мне нужна помощь двоим. Одному человеку нужен офисный холодильник, маленький, в Бейт-Авод, а вторая просьба — журнальный столик». И Слава дает номер своего телефона. Слава, кстати, часто очень помогает другим людям с помощью нашей программы. Мы очень приветствуем и эту схему в том числе, это правильно. Слава дает номер своего телефона 052-466-37-64. 052-466-37-64. Офисный холодильник небольшой. Бейт-Авод и журнальный столик. Далее у нас розыск. Розыск. И разыскивает Наталью Владимировну Куперман, родившуюся 6 июня 1955 или 10 июня 1955, которая по имеющейся информации в начале войны в Украине переехала в город Хайфа. Ее подруга Алла Сазонтова, которая сейчас живет в Берлине, разыскивает Наталью Куперман. К сожалению, до сих пор не удалось ее найти. И если кто-то знает Наталью Владимировну или располагает какой-либо информацией о ней, пожалуйста, свяжитесь с нами. Пишет нам Мадлен, она живет в Берлине и является знакомой семьи, которая раньше проживала в Северодонецке. Мадлен случайно нашла нас в интернет-пространстве и очень хочет снова объединить друзей и даже пишет нам «Туда, раба». Ну, я еще раз повторю, коротко. Ищем Наталью Владимировну Куперман, родившуюся летом 1955-го. Она, по идее, в Хайфе сейчас живет после начала войны в Украине. Ее ищет подруга Алла Сазонтова, проживающие в Берлине. И есть номер телефона, вернее, номер WhatsApp, но он же и номер телефона, плюс 49-152-53-80-27-86. Думаю, что вряд ли вы смогли запомнить или записать номер телефона, поэтому у вас есть WhatsApp Первого радио. Например, напишите нам, что вы знаете Наталью Куперман или я Наталья Куперман, и мы тут же вас свяжем с Мадлен из Берлина и выйдете на свою подругу Аллу Сазонтову. Борис из города Ашкелон дает памперсы для взрослых. Две пачки размер XL и полпачки размер L, large. Телефон Бориса 050-75-33-64. 050-75-33-64. Хочу напомнить, что совсем скоро в нашем эфире внутри программы «Без выгоды» будет традиционная рубрика «Живой уголок», которую ведет уже достаточно давно и успешно моя коллега Кристина Кипнис. Но пока к объявлениям. Итак, пишет нам Михаил. Даже не только пишет, но и присылает фотографию. Михаил пишет: «Отдам в программу «Без выгоды» ходунки». Да, то есть Алихон такой вот с колесами, четыре колеса, возможность держаться за ручки и возможность использовать тормоз, то есть затормозить. И отдаст монитор для компьютера. Михаил, его телефон 050-715-7171. 050-715-7171. Значит, ходунки – это так называемый Алихон на четырех колесиках, две рукоятки держаться, есть специальная возможность, сиденье такое, на котором можно сидеть, отдохнуть, и возможность затормозить, держать за ручки. И монитор для компьютера. Звоните Михаилу 050-715-7171.

0: Так, хорошо. Идем дальше. Мы постепенно приближаемся к рубрике «Живой уголок». Напомню о том, что в каждой программе Кристина Кипнис нам представляет животное, которому мы ищем дом. Теплый дом с замечательными людьми, которые любят животное, которые решили взять животное домой. Порой это бывают коты, кошки, собаки. И самое главное, чтобы как раз эту рубрику слушали те люди, которым эта тема в первую очередь интересна. Еще раз вернусь к тому, что у нас есть телеграм-канал, он называется «Первое радио» в скобочках «Израиль». И я благодарю вас за то, что прямо сейчас, в реальном времени, вы подписываетесь и следите за новостями, которые публикует наша служба новостная, смотрите телевизионные выпуски, записанные новостной службой. Там же идут оповещения «ЦВА Дом», в первую очередь, и, к сожалению, пока... Да, они продолжаются. Речь идет о севере нашей страны. Там есть по-прежнему эти оповещения, тревоги. Дальше. Там работает опрос, где мы выясняем, будете ли вы смотреть чемпионат мира по футболу, игры чемпионата мира по футболу. Так, поехали.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, пришло время живого уголка, пришло время услышать голос Кристины Кипнис, и вот она с нами. Кристина, добрый день.
2: Здравствуйте, Влад, приветствую всех слушателей Первого радио.
0: Взаимно.
2: И сегодня я буду рассказывать про потрясающего мальчика, щенка Данте, так его на данный момент зовут. Этому нежному мальчишке всего 4 месяца. Он привит, полностью здоров и готов стать частью любящей семьи. По характеру Данте очень ласковый и добрый. Он обожает быть рядом с человеком, с удовольствием устраивается на руках, как мы видим на фото, Влад, и доверчиво прижимается, словно говоря, «Я так хочу быть любимым, чем-то любимым». Спокойный он по характеру, дружелюбный и невероятно трогательный малыш, который покоряет сердце с самой первой встречи. Вот все, кто его видит, сразу в него влюбляются. Данте прекрасно ладит с людьми и другими животными, любит внимание и общение. Сейчас ему очень нужен свой дом, где его будут ждать, любить и заботиться о нем всю его жизнь. Он находится в Амуте, мой лучший друг, это рядом с Ашдодом. Также я хотела сказать, что сейчас в Амуте, мой лучший друг, есть очень много потрясающих щенков, которые также ищут своих мам и пап. Они вырастут в небольших собак, размера где-то до 25 килограммов, не больше. Они социализированы все, прекрасно ладят с людьми и другими животными, любят общение и готовы подарить своим будущим семьям море любви и преданности. И вы знаете, Влад, вот я считаю, я это всегда говорила и, наверное, буду говорить, что зачем же покупать животных, когда можно подарить кому-то тот самый дом и ту самую любовь, которую они очень сильно ждут. И эти собаки будут вам благодарны всю жизнь и отплатят такой любовью и заботой, и даже защитой, ну, что ни за какие деньги это не купить.
0: Также хотелось напомнить
2: номер телефона «Амуты, мой лучший друг» 054-934-0065. Еще раз, 054-934-0065. «Амута, мой лучший друг». А про щенка, про которого я сегодня рассказывала, белоснежный Данте, четырехмесячный, прекрасный, здоровый, привит и потрясающий, готов уже полностью к семье.
0: Да, фотография у нас есть этого скромного парня белого цвета. Да, он прям как будто, не знаю, Кай какой-то получился такой. Да, Данте. Мы с удовольствием постараемся найти ему дом, уважаемые дамы и господа. Знаю, что среди вас есть те, кто задумываются на данный момент при приобретении друга домой. В данном случае есть четырехмесячный Данте. Его судьба может измениться к лучшему, и за Муты, мой лучший друг, он переедет к вам домой, и потом будете говорить спасибо. Вот так я сегодня, например, проснулся, подошел, пес меня увидел, такое ощущение, что лет 5 не видел, довольный, облизал, я ему говорю «доброе утро», он мне «доброе утро», и мы пошли гулять. Ну что еще нужно для счастья?
2: Да. Да, нечего даже, вот прям... Аж мурашки по коже.
0: Так что Данте ищет семью, ему 4 месяца, красавчик, пожалуйста, дайте знать, мы вам пришлем фотографию, пришлем номер телефона Амуты и забирайте пса себе домой. Кристине Кипнис мы говорим огромное спасибо за труд.
2: Огромное спасибо, Влад. Хорошего дня. Всего доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, это был «Живой уголок», и теперь ровно через неделю, 14 июня, мы снова предложим вам помочь какому-либо животному и изменить его судьбу к лучшему. Полтретьего в стране, 14 часов 30 минут, у нас есть номер телефона для того, чтобы позвонить в прямой эфир. Воспользуйтесь им, 07-52-891. Или же напишите мне в WhatsApp на номер 054-20-70-800. Пока вы это делаете, разумеется, мы послушаем песню. Они у нас тоже звучат в программе. Равно как и во всех часах, потому что мы музыкальная радиостанция, и нам очень нравится дарить вам музыку из разных времен, разных стилей, от разных коллективов, на разных языках. Музыкальное радио 89.1 FM, первое. Поехали.

Да, замечательный коллектив Cool and the Gang. Я продолжаю программу некоммерческих объявлений. Еще раз здравствуйте. Я говорю тем, кто только включил свои радиоприемники. Сегодня в эфире вы можете разместить ваши просьбы, предложения. Очень важный момент – это розыск родных, близких, одноклассников, однокашников, случайно встреченных, попутчиков. Все это можно сделать в прямом эфире, используя огромную аудиторию, которая находится на нашей волне. И для этого есть два способа: или позвонить 07-528-91, или написать в WhatsApp 054-20-70-800. Два слова буквально о сегодняшнем расписании. Значит, в 15.00 я вам представлю программу авторской песни «101 километр», и сегодня мы подведем итоги мая. Да, с небольшим опозданием, но подведем, итоги никуда не делись. И потом эту десятку можно будет совершенно спокойно у нас на сайте Первого радио найти. Далее в 16 часов Алина Дарк. Нет, стоп, не Алина Дарк. Сегодня у нас в 16 часов должна быть по расписанию Екатерина Вергунова, но она в отпуске. В 17 часов Алина Дарк и программа «Шестая передача». Трехчасовая вечерняя музыкальная программа «Шестая передача». В 20.00 Александр Солнцев представит очередной выпуск программы «Мужчины не плачут». Его соведущий Сава находится в отпуске, поэтому Саша Солнцев будет сегодня соло. Но вечерний музыкальный мужской журнал для женщин выйдет в эфир, как всегда, по расписанию. Разумеется, что вы можете скачать в любой момент совершенно бесплатно аппликацию Первого радио и слушать наши эфиры, смотреть наши эфиры, потому что там идет видеотрансляция, обращать свое внимание на подкасты, на архив, на расписание, на хит-парады, на новости, на все стримы наши YouTube. Все это есть внутри маленькой аппликации, которую можно скачать для любой операционной системы. И для айфонов, и для андроидов, для любых гаджетов. Подходим потихоньку к рекламе, к рекламному блоку номер 2.

0: и мы отправляемся слушать рекламу.
1: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. «Центркар Азур», Терех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Быстренько реклама прошла, и я возвращаюсь к вам. У нас начинается третья, заключительная часть программы. Остается каких-то 20 минут, поэтому примем звонки, примем сообщения. А я напомню только о том сообщении, которое мне дал рекламный отдел нашей радиостанции. На постоянную работу в город Ришон-ле-Цион требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Даю номер телефона контактный 050-442-1215. 050-442-1215. Помощники повара, отзовитесь.

0: Теперь я хочу сосредоточить ваше внимание на конкурсе, который начался с сегодняшнего дня. Этот конкурс будет идти 2 недельных блока, то есть 14 дней. И 22 июня мы подведем итоги. Что нужно сделать? Это достаточно просто. Вам нужно не пропустить вопрос, который задают ведущие. Или утром в 7 часов 30 минут, или вечером в 17 часов 30 минут. Утром это программа «Прогрев шоу», вечером это, как правило, Алина Дарк. Вот сегодня будет следующий вопрос. Вопрос она задает, и в тот момент, как она задала, звучит песня. И пока звучит песня, можно присылать ответы на WhatsApp. Как только песня закончилась, Алина скажет «стоп», время, называет время, и после этого уже смски не залетают. Все смски с правильным ответом примут участие в лотерее, которая будет проведена 22-го в 16 часов 15 минут, и будет разыгрываться главный и единственный приз. Я сейчас скажу, какой.
1: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в «Прогрев-шоу» в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
2: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Разумеется, вопросы повторяться не будут, и, в принципе, они не такие сложные. Поэтому у вас есть все шансы дать правильный ответ. Сегодня в 17.30 утром завтра в 7.30 и сегодня в 17.30. И так каждый день до 20, включительно 21 июня. Буквально секунду. Но если вы за рулем, помните, никаких смс-ок. Вы должны остановиться и прислать. У вас всегда есть как минимум 3-4 минуты, пока идет песня. Остановиться в безопасном месте и только тогда отпустить руль, который надо держать обеими руками, и отправить смс-ку нам в WhatsApp. Сегодня в 17.30. Действительно, это огромная тележка подвижная, на которой укладываются все изделия шефа Бухари. И это невероятно вкусно. Это обалденно. Вот, вам придется приехать забирать этого, наверное, всей семьей. Не знаю. Главное – выиграть. Поэтому играйте в эту игру. Так, и еще раз напоминаю о том, что начиная с пятницы, 12 июня, Первое радио представит вам большой футбольный проект. Называется он «Открывая футбольную Америку». Проект, посвященный чемпионату мира по футболу. Каждый день, начиная с пятницы, в 8.15. И в 15.15 мы будем представлять итоговые дневники предыдущего игрового дня чемпионата с результатами, с мнениями экспертов, с какими-то интересными фактами. Так что даже если у вас не будет получаться смотреть футбольные матчи, вы будете в курсе, если будете слушать наши рубрики, будете слушать этот проект. Дело в том, что вы помните, что чемпионат идет в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде. Разумеется, есть разница во времени. Это очень непросто для нас, европейских, условно говоря, болельщиков. Поэтому ориентируйтесь с Первого радио, как всегда. Более того, я думаю, что мы будем эту рубрику представлять в том числе и в нашем телеграм-канале, где сейчас пока мы разместили опрос, будете ли вы смотреть чемпионат. А если вы подпишетесь на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль», «Первое радио Израиль», то сможете прослушать все, что произошло на предыдущем игровом футбольном дне на чемпионате мира. Так, а сейчас я хочу предложить вам красивую песню «Upside Down». Да, есть у меня такая. Это Марио Блонди.

0: Один из красивейших языков, португальский, Марио Блонди, в эфире Первого радио. Так, поехали дальше.
1: Какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху, говорить, мы же хотели.
4: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Вопрос ребром».
5: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
6: Эй, капитан, впереди земля!
5: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Так, ну что ж, возвращаясь в программу некоммерческих объявлений, скажу о том, что у нас есть замечательный пес, ему 4 месяца, белого, белоснежного цвета, зовут его Данте, и мы ищем ему хорошую семью, добрый дом, теплый. Если вам это интересно, если на повестке дня актуально стоит приобретение животного, собаки, то вы можете написать мне в WhatsApp, мы вам пришлем фотографию и номер телефона организации «Амуты. Мой лучший друг», для того, чтобы вы связались, сказали, что мы готовы забрать Данте. Так, а номер нашего WhatsApp для контакта, для получения фотографий следующий: 054-20-70-800. Пишите мне. Давайте позаботимся о Данте. Он красавчик. Так, Марина присылает нам сообщение и пишет вот что. «Добрый день, Первое радио. Отдам книги тому, кто хочет учить русский язык. И еще у Марины есть 2 словаря русско-ивритских. 2 русско-ивритских словаря». Ну, я говорю это так, как написано Мариной. Русский, а потом иврит. Не иврит, а русский. Русско-ивритский. Если вам интересно это предложение, уважаемые радиослушатели Первого радио, позвоните Марине 059-856-1929. Напоминаю, что в нашей программе нет продажи, нет купли. Все это отдается от доброго сердца бесплатно. Телефон Марины. У нее книги для тех, кто хочет учить русский язык. У нее 2 словаря русско-ивритских. Телефон Марины 050-856-1929. Остается 7 минут до завершения программы. Совсем скоро у нас будет реклама и выпуск новостей, который готовит для нас Светлана Карабут. Не переживайте, Марина, номер вашего телефона я сказал правильно. Он у меня высвечивается, и помимо того, что вы написали, компьютер не обманешь. С какого вот написали, позвонили, такой и высветился. Все, 050-856-1929. Все окей.

Я, кстати, хочу сделать вам объявление, которое может быть полезно. Сейчас, секундочку, дайте только мне его найти. Это важно для тех, кто встречает прилетающих из-за границы. Сейчас, секунду, где это у нас? Открыта новая стоянка. Значит, новая стоянка, парковка открыта, то есть часто можно стоять бесплатно. Для того, чтобы убрать автомобили с обочины, во-первых, для того, чтобы водители этих автомобилей не платили штраф 500 шекелей и не, скажем так, усложняли движение, и это небезопасно, открыта специальная парковка. Вот, вы туда заезжаете и там стоите час совершенно спокойно, вот, не платите денег, ждете того, кто прилетел, забираете. И сейчас я просто хочу вспомнить, секундочку, и я вспомню, сейчас, как она называется,

0: Ну, я сейчас не вспомню, неважно. В любом случае, ее можно, эту стоянку, найти с помощью Waze. То ли ханая звонит ли твах кацар машу казе. Вот. Или же просто вы будете ехать, вы увидите новые указатели, туда заезжаете, час стоите, ожидаете. Ну, вы приезжаете не за час, вы приезжаете там за 20, за 30 минут. И забираете, соответственно, тех. И вам не надо будет стоять на обочине. Так что welcome. Знайте, пользуйтесь этой информацией. Так. В принципе, мы подходим к завершению сегодняшней программы «Без выгоды». А, вот, я нашел. Так. Называется Ханьон Амтана Леша. Вот так. Ханьон Амтана Леша Намаль Туфа Бен-Гурион. Все. И причем знаете, что когда вы стоите на обочине по дороге или на подъезде к аэропорту, камеры вас снимают. Это 500 шекелей. Поэтому первый час бесплатно, приехали, подождали. В крайнем случае, если не хотите платить, выехали, сделали кружочек, снова заехали. Так, ну все, давайте завершать эту программу на сегодня. Впереди реклама, новости, как я вам обещал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется «Первое радио Израиль». И подписывайтесь на наш YouTube-канал в том числе. Он тоже называется «Первое радио 89.1 FM». Я к вам вернусь буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
7: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
8: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
9: Удивительный Сава Савостов.
10: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
11: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут».
12: Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
13: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7:30 утра и в программе «Шестая передача» в 17:30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
14: Шеф Абухари, главный по вкусу.
15: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
16: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
15: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
17: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
18: События военные могут начать идти на спад.
19: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
20: Говорите о том, что
5: Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
15: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр Бен-Гвир побывал на месте теракта. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прибыл сегодня днем на место теракта в Цур-Ицхаке. Глава ведомства особо отметил погибшего в ходе столкновения сотрудника, назвав его героем, который смело пошел на контакт с противником, а также похвалил остальных полицейских за оперативность и обеспечение быстрого уничтожения нападавшего. По словам министра, именно такой исход должен ожидать каждого, кто совершает подобные нападения. Бен-Гвир подчеркнул, что террористов необходимо уничтожать как можно быстрее, предпочтительно прямо на месте происшествия. Силы безопасности Греции арестовали 37-летнего палестинца по подозрению в тесных связях с Хамасом и планировании террористического нападения на израильтян. Полиция в Афинах сообщила, что, по всей видимости, главной целью нападения было израильское туристическое судно. Судно, перевозившее туристов из Израиля на отдых на остров Крит, должно было прибыть во вторник. Согласно полученной на данный момент информации, террорист был связан с несколькими другими подозреваемыми, недавно арестованными на Кипре по подозрению в планировании террористических актов. По всей видимости, он также проходил подготовку в Хамасе, заявила местная полиция. Помимо работы в отеле на Крите, подозреваемый снимал квартиру в центре Афин. Греческий государственный телеканал ERT сообщил в этой связи, что во время обыска в квартире были обнаружены различные химические вещества и лабораторное оборудование, которые могли послужить основой для изготовления взрывных устройств. Новый премьер-министр Словении Янис Янша начал свой четвертый срок с распоряжения убрать палестинский флаг с центрального правительственного здания в Любляне, где он развивался 2 года. Это распоряжение было выполнено незамедлительно после вступления Янша в должность 4 июня. Глава правительства Словении заявил, что его кабинет будет проводить ответственную и основанную на фактах внешнюю политику. Янис Янша известен своей давней поддержкой Израиля. Он назвал признание Палестины предыдущим правительством незаконным, поддержал право Израиля наносить удары в Газе, а также выразил намерение перенести посольство Словении из Тель-Авива в Иерусалим. Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время направит своих инспекторов на территорию централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне для оценки последствий атаки беспилотника, произошедшей в ночь на 7 июня. Об этом сообщили в МАГАТЭ после получения официальной информации от украинской стороны о повреждении объекта ядерной инфраструктуры. По данным агентства, в результате удара были зафиксированы значительные разрушения здания приема топлива. Взрывная волна также затронула расположенное рядом оборудование. В МАГАТЭ подчеркнули, что уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм, однако ситуация требует тщательной проверки специалистов на месте. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме сейчас 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 32, в Эйлате 37. Выпуск новостей завершен. Эфир продолжает 101 километр с Владом Зернецким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
5: Да, и сегодня как раз первый выпуск на этой неделе. Здравствуйте, добрый день. Сегодня мы подведем итоги мая. Вы, наверное, уже забыли про этот весенний месяц, но спустя 7 дней, как я уже и говорил, чуть с небольшим опозданием, мы все-таки обратимся к итогам, потому что 10 песен есть, за них голосовали, кстати, очень активно, не знаю, то ли этот теплый месяц помог, то ли большое количество фруктов. В любом случае, мы теперь точно знаем, какая песня является лучшей премьерой непосредственно мая и какая песня заняла первое место, чтобы ее представить. Но все по порядку. Начнем с премьеры. Дело в том, что эту песню нам прислали из Минска. И эту песню исполнила Ольга Плотникова. Она белорусская певица. Она телеведущей была, артисткой. И надо сказать, что вместе с ее супругом Геннадием Маркевичем они не только привели в этот свет двух замечательных детей, но и создали достаточно песен. И вот новая песня, которая называется «Свет моей жизни», заняла первое место среди всех премьер с наибольшим количеством баллов и, соответственно, 10-е место в нашем хит-параде.

0: на 101-м километре.
1: Ну вот только что мы с вами послушали лучшую премьеру мая, Ольга Плотникова. И спасибо ей за эту песню. Ну и мы ее поздравляем, потому что израильскому слушателю эта песня понравилась больше, чем другие премьеры. Теперь переходим к 9-му месту, и там нас ждет израильский певец Евгений Белый. Причем Белый — это не сценический псевдоним, это его фамилия. И песня «Если ты влюблен», которую он пел в том числе и в нашем эфире, заняла 9-е место.

0: «Если ты влюблен» в исполнении Евгения Белого. На 9-м месте эта песня, а мы сегодня подводим итоги мая. Десяточка.
1: А твои глаза, как две звезды.
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Так, поднимаемся дальше. И следующая песня называется «Подруга». Она заняла 8-е место. Ангелина Каплан представляет нам ее. Это тоже израильская певица. Родилась она в Днепропетровске, в музыкальной семье. Итак, давайте слушать песню. Это, кстати, достаточно новая песня Ангелины, которая в начале этого года была у нас здесь в студии. Итак, «Подруга», 8-е место.

0: Ангелина Каплан, «Подруга». Восьмое место в нашей итоговой майской десятке. Реклама.
1: Эх, пробрала. Дай.
2: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Да, здравствуйте и добрый день, уважаемые дамы и господа. Присоединяйтесь, сегодня мы подводим итоги. Правильно так сказать, итоги-то мы подвели, а сегодня мы их озвучиваем. По маю месяцу 2026 года 10 песен. Лучшей премьерой стала песня «Свет моей жизни», исполненная белорусской певицей Ольгой Плотниковой. Но мы поднимаемся дальше. На седьмом месте Виктор Третьяков. Песня называется «Единственная». Виктор Третьяков – современный бард, он родом из Риги, сейчас он живет в Москве и пишет замечательные песни.
10: Когда ты устанешь ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю.

И еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет, ведь где-то же не спит и всю ночь стоит у окна про мечту мою.

0: я в этот же день найдусь.
1: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
2: Красивая какая ж ты красивая.
3: Хорошие песни на 101-м километре.
4: Так, спасибо Виктору Третьякову за песню «Единственная». Кстати, у него вообще, обратите внимание, творчество замечательное. У него очень хорошая поэзия, выверенная, и приятно слушать. Какие бы даже аккорды ни клади на эти слова, замечательно и приятно слушать. Поэтому Виктор Третьяков и звучит в наших программах. Ну что ж, поднимаясь дальше и глядя на шестую позицию в десятке, я вижу израильскую певицу Наташу Голден. Да? И песня, которую я слышал не только в Израиле на радио, но и в других странах, причем их было как минимум три. И это говорит о том, что песня сделана исключительно точно по всем правилам жанра. И сегодня мы ее будем не только слушать, но и поздравим Наташу. Шестое место. «Если крылья поломаны», так она называется.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Итак, мы добрались до середины этого часа. В нашей стране почти 15 часов и 30 минут. Позади 5 песен из 10, которые мы должны послушать. Я вам еще раз их представлю. Итак, лучшей премьерой стала песня «Свет моей жизни». Ее исполнила Ольга Плотникова, певица из Минска, из Беларуси. На 9-м месте израильский певец Евгений Белый с песней «Если ты влюблен». На 8-м месте израильская певица Ангелина Каплан с песней «Подруга». Это одна из ее новых песен. На 7-м месте Виктор Третьяков с песней «Единственная». И только что мы послушали песню в исполнении Наташи Голд «Если крылья поломаны». Все, это середина, это экватор. Мы переходим во вторую половину программы. И должен сказать, что песни и исполнители распределяются по местам только лишь на основании количества голосов, которые они набирают за месяц. Голосование идет только в одном месте, на сайте нашей радиостанции в разделе «Хит 101». Там эти песни можно послушать, можно увидеть фотографии исполнителя, его имя и фамилию прочитать, название песни и, если понравилось, отдать свой голос. Поэтому сайт Первого радио официальный, раздел «Хит 101», заходите. У нас уже практически 7 дней идет голосование июньское, летнее. Ну, а я хочу вам представить музыканта, автора-исполнителя, который занял 5-е место. Это Александр Кирс и песня «Жизнь моя подруга». Надо сказать, что Александр Кирс тоже рижанин, как и Виктор Третьяков, и тоже оставил, правда, недавно Латвию. Он уехал в Германию, жизненные обстоятельства, но там не опустил руки и там не сложил инструменты. Продолжает писать музыку, продолжает исполнять ее. И вот результат, 5-е место, «Жизнь моя подруга».

Судьба, как злая вьюга, срывает день за днем с календаря. Закружит и поднимет, захочет, бездну кинет, или занесет порой куда-то зря. Закружит и поднимет, захочет, бездну кинет, или занесет порой куда-то зря.

моя подруга, не видим мы друг друга. Нет времени, у всех беда одна. А что для счастья нужно? Собраться вместе дружно, за встречу осушить бокал до дна.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Ну, а вот сейчас, переходя к песне, которая заняла 4-е место, я хочу немножко отвлечься и рассказать ее предысторию. Во-первых, с этой песней я столкнулся в Челябинске, где учился в свое время. И оказалось, что написал ее человек, который тоже родился и жил в Челябинске. Но волей случая, может быть, и эта песня, и вообще та ситуация, которая с ним случилась тогда, в 1978 году, ну, я учился попозже гораздо, но та ситуация, которая случилась с автором этой песни, изменила его жизнь. Дело в том, что он отдыхал на Ильменском озере. Есть такое озеро в Челябинской области. Это был 1978 год. И случайно оказался на Ильменском фестивале авторской песни. Да, там такой есть. Я не знаю, сейчас он проводится или нет. И вот он там побывал в качестве гостя, слушал, смотрел с друзьями. И настолько впечатлился, что на следующий год решил приехать на этот фестиваль со своей самой-самой первой песней. И он эту песню, как рассказывает сам Олег Митяев, а именно он автор этой песни, он написал ее на лекции по истории плавания. И вот надо сказать, что песня моментально стала популярной. Более того, я так получилось познакомиться с Олегом Митяевым тогда в Челябинске, и он рассказывал, что несмотря на то, что песня стала популярной, автора не знали. Такое часто бывает. И он говорит, вот иду мимо железнодорожного вокзала, а туристы сбросили рюкзаки в кучу и сидят там под гитару, поют. И хочется, говорит, так подойти и постучать себя вот так по груди, сказать, ребята, это же моя песня, я ее написал. И я его прекрасно понимаю. Ну что ж, сейчас мы ее послушаем и представьте себе, спустя столько лет, а именно почти 50 лет назад, она занимает в нашей десятке 4-е место.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Абалонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
7: В эфире 101 километр.
8: Да, добро пожаловать. Переходим в третью часть. У нас еще три песни. И должен сказать, что сегодня моя задача представить вам лучшую десятку мая. Да, песни, которые набирают на протяжении месяца это определенное количество голосов, то опускаются, то поднимаются, то, скажем так, спорят друг с другом голос-голос. Но в конечном итоге никогда у нас не было проблемы определить и представить вам лучшую десятку. Причем, кстати, я для тех, кто, может быть, впервые слышит, хочу сказать, что у нас есть такая традиция, что лучшая премьера автоматом попадает на 10 место. Причем премьеры мы определяем по четвергам, как правило, голосуем за них по 10-бальной системе, и та премьера, которая набрала наибольшее количество баллов, в среднем та и отправляется на 10 место. В этот раз Ольга Плотникова заслужила это право. Ну а теперь давайте подниматься выше, и на третьем месте Сергей Трофимов с песней «Ветер в голове». Именно так и называется альбом, в который вошла эта песня. Ну а Сергей Трофимов хорош.

0: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, ну что ж, уже времени-то остается немного, поэтому давайте двигаться дальше. Так, следующая песня называется «Ты помнишь». Она существует в двух вариантах. На украинском языке «Ты помнишь» и на русском языке «Ты помнишь». И сегодня мы будем слушать русскоязычный вариант. Эту песню написал израильтянин Яков Машкович. Он написал музыку и слова, аранжировал эту песню, записал бэк-вокал и украинский текст заслуженный артист Украины Дмитрий Гершензон. И партию саксофона сыграл заслуженный артист Украины Игорь Рудый. Да, вот такой творческий коллектив. А ваш покорный слуга ее исполнил. И сегодня весь этот коллектив празднует маленькую победу. Второе место в десятке мая.

не понимая, что зачем жить и любить учились. Ты помнишь, в школу шли зимой, не выучив уроки, и падал снег на нас с тобой.

0: моя, ты развеяла туман.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Ну что, остается одна песня, и прежде чем я ее представлю, и она прозвучит, давайте-ка пробежимся еще раз по 9 песням, которые мы сегодня послушали, подводя итоги мая. Лучшей премьерой стала песня «Свет моей жизни» Ольги Плотниковой. На 9-м месте Евгений Белый с песней «Если ты влюблен». На 8-м месте песня «Подруга» в исполнении Ангелины Каплан. На 7-м Виктор Третьяков и песня «Единственная». На 6-м Наташа Голден с песней «Если крылья поломаны». На 5-м месте Александр Кирс «Жизнь моя подруга». На 4-м Олег Митяев «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Это я специально удлинил название песни, как здорово обычно говорят. На 3-м месте Сергей Трофимов «Ветер в голове». И на 2-м месте песня «Ты помнишь». Ну что ж, у нас остается не так много времени. Я только хочу сказать спасибо тем, кто голосует, кто является поклонниками программы 101, кто и сегодня вечер заскочит на наш сайт, и кто продолжает помогать формировать в том числе плейлисты и настроение в авторских программах, которые выходят трижды в неделю: воскресенье, вторник и четверг в 15:00. Напомню о том, что дальше у нас реклама и выпуск новостей, который готовит для нас сейчас Светлана Карабут, следит, что происходит в стране. Далее Алина Дарк займет эфир прекрасно, 4 часами шикарной музыки, информации. Конечно, ну хорошо, взбудоражит нас этим эфиром. В 17:30 Алина Дарк задаст очередной вопрос игры конкурса «Путешествие в страну вкуса». И пока будет звучать песня, она будет принимать ваши ответы. Надеюсь, они будут правильными. В 20:00 она уставшая, но счастливая уйдет из студии. И ее здесь сменит Александр Солнцев с программой «Мужчины не плачут». И дальше 24/7 вы можете слушать нашу музыку и с помощью радиоприемников, и с помощью аппликаций. Ну а теперь к победителю. Михаил Бублик занимает первое место. Песня называется «Скажи нет». Я с вами расстаюсь до завтра.
3: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет.

0: 101, и это правильно.
1: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
2: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
1: Реклама. «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
2: Центркар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. «Шеф Абухари». Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. «Шеф Абухари». «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
5: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
2: Только в «Центр Кар». Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». 03-558-5458.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Арестован сообщник террориста Умара Ясина. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция сообщила об аресте 20-летнего жителя Тайбы по подозрению в причастности к теракту в районе Зеленой черты. Он обратился к местным жителям с просьбой помочь ему спрятаться, но те сообщили полиции. Задержанный попытался напасть на стражей порядка. О задержании сообщника Умара Ясина рассказал и глава правительства Беньямин Нетаньяу. «Мы ведем борьбу с террором на всех фронтах, предотвращаем сотни терактов, но, к сожалению, не все. Гнусный террорист смог убить израильского гражданина и ранить еще нескольких, но полицейские уничтожили его, а сообщника поймали». ВВС Израиля нанесли удар по району Дахе на юге Бейрута. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу и министр обороны Исраэль Кац заявили, что атака стала ответом на утренний обстрел израильской территории со стороны Хизбаллы. Подробности операции пока не приводятся. Параллельно пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что удары направлены против инфраструктуры террора. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйаль Замир прибыл сегодня в расположение израильских войск в секторе Газы, провел оценку ситуации, заслушал оперативные доклады командиров бригад и провел беседу с командирами. Во время поездки Замир заявил, ЦАЛИ укрепляет оперативный контроль на местности и продолжает ослаблять силы Хамаса. «Мы продолжим действовать, пока не добьемся разоружения Хамаса. От этой цели мы не откажемся». Глава генштаба добавил, что утвердил планы дальнейшего усиления ударов по Хизбалле, а также продолжает отсюда проводить оценку ситуации вокруг Ирана. Правительство единогласно одобрило кандидатуру Шмуэля бен Эзре на пост главы штаба национальной безопасности Израиля и советника главы правительства Беньямина Нетаньяу по национальной безопасности. Бен Эзра – обладатель обширных научных знаний и практического опыта в разработке систем вооружений, обладающий 30-летним опытом в этих областях, включая вопросы кибербезопасности, которыми занимался и в спецслужбах. Он является руководителем проекта «Хэтс-3». До него обязанности главы штаба выполнял Гиль Райх, сменивший в октябре 25 года Цахи Анегби. Бен Эзра родился в 1973 году в Иерусалиме в семье репатриантов из Марокко. У него 12 детей. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 25, в Бершеве 32, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Алина Дарк.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

16 часов и 6 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Да, нежданно-негаданно, но вот так вот сегодня произошло, что мы с вами проведем немножечко больше времени, чем обычно. И, надеюсь, получим колоссальное удовольствие от прослушивания нереально классных композиций, ведь каждый может услышать что-нибудь для себя в это время, пока мы будем вместе ехать домой. Ну что, непривычно мне говорить вам добрый день, обычно это всегда добрый вечер, потому что 4 часа — это еще день, еще нужно, может быть, поработать, совершить какие-то дела, сходить за покупками. А вот после пяти, ну куда можно спешить после пяти? Но об этом мы поговорим через час. А этот час будет наполнен музыкой, разговорами. Поэтому, ребята, я знаю, что вы привлекли, что вы с Катьсаной всегда говорите по WhatsApp. Поэтому давайте сегодня продолжим, возможно, эту традицию. А может быть и не продолжим. Давайте поступать так, как хочется. Ведь жизнь слишком коротка для того, чтобы делать то, чего не хочется. Поэтому давайте, я хочу послушать прямо сейчас елку, почему бы и нет? Выдохни, слушаем.

Ну что, дорогие друзья, да, начинается. Что ж начинается? Да, в ближайшее время просто давайте поговорим о чем-нибудь интересном и, да, сделаем так, чтобы не было скучно вот просто только слушать музыку. И сегодня давайте поговорим о вещах, которые вы делаете прямо сейчас. Возможно, даже не замечая этого. Может, вы сейчас нервно постукиваете пальцем по рулю в пробке, или поправляете волосы, или слишком пристально смотрите на экран телефона, а? Все возможно. Ведь мы привыкли думать, что общаемся с миром с помощью слов, текстов и голосовых сообщений, но на самом деле слова — это лишь крошечная такая верхушка айсберга, составляющая едва ли не 7% нашего реального общения. Все остальное — это язык тела, мимика, жесты, интонации и те самые микросигналы, которые наш мозг считывает за доли секунды на подсознательном уровне. Так что давайте мы немножечко снимем с окружающих маски и научимся читать людей, как открытую книгу. А вы давайте узнаем все вместе, почему вот некоторые собеседники вызывают у нас мгновенное доверие, а другие — тревогу. И давайте разберем какие-то бытовые привычки, уловки, политиков, например, секреты голливудских актеров и даже то, как наши домашние питомцы копируют наши позы и не только. Так что давайте устраивайтесь поудобнее, раскрывайте глаза шире и ушки свои так тем более. Будем слушать музыку, ну и немножечко поболтаем. Естественно, все это как бы можно оспорить, и я, пожалуйста, призываю вас к этому. Если у вас какие-то свои размышления на эту тему, можете их присылать на наш WhatsApp 054-2070-800. Но давайте подумаем, что же говорят психологи, да? Да. Ну, давайте парочку композиций, вновь вернемся к этой теме. Ну, а сейчас Super Freaky Girl от Ники Минаж. Погнали! She's

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Мантис.

0: вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
9: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: Да-да, Первое радио всегда с вами. И даже вот в такой вот замечательный день, как воскресенье 7 июня. Дмитрий Крынский написал: «Добрый день. Сейчас именно кушаю фисташки и думаю, жене вчера понравилось или ей пора менять мужа?» А что, прям так сразу из-за этого менять мужа, если что? О, да. Интересно, интересно у вас отношения. Да, а фисташки, приятного аппетита. Да, у меня тоже дома есть баночка фисташек. Жду, не дождусь, когда приду домой, тоже их немножечко пожую. А сейчас поговорим про, вот, пожалуй, самый известный такой факт. Но все равно к нему реально кто-то относится очень серьезно. Это скрещенные на груди руки. И они считаются классическим признаком того, что человек закрылся от общения или настроен враждебно. Однако, в реальной жизни этот жест куда более многогранен и далеко не всегда означает агрессию. Иногда человеку просто холодно, или он банально пытается физически поддержать уставшую спину. Но если скрещивание рук сопровождается сжатыми кулаками и плотно сомкнутыми губами, перед вами явная психологическая защита. Интересно, что люди часто создают скрытые барьеры, используя посторонние предметы. И обратите внимание, как ваш собеседник ставит чашку кофе, например, или кладет папку с документами прямо между вами. Это подсознательное желание выстроить защитную стену, и когда разговор заходит на скользкую или неприятную тему. Если же человек внезапно раскрывает руки и разворачивает ладони вверх, это верный сигнал, барьеры рухнули, и он готов к честному и открытому диалогу. Но знаете, каждый раз просто, когда находишься в какой-то компании, вот, например, просто скрещенные руки на груди, ну мне так удобно, господи, да боже мой, мне просто так удобно. Я даже с лучшими друзьями могу так сидеть и чувствовать себя прекрасно. Но все начинают: а что ты закрылась себе? Да не закрылась я, господи, перестаньте искать во всем какой-то подтекст. Но хотя сегодня именно этим мы и занимаемся.

0: А вы верите в магию?
1: А в магию открытых ладоней сейчас все расскажу. Демонстрация открытых ладоней – это один из самых древних и мощных сигналов доверия в истории человечества. На протяжении тысячелетий этот жест означал буквально следующее. «Посмотри, в моих руках нет оружия, я пришел с миром». И наш мозг до сих пор считывает этот сигнал на глубинном первобытном таком уровне, рождая мгновенную симпатию. Именно поэтому успешные ораторы, бизнес-тренеры и политики так часто жестикулируют, держа руки ладонями вверх. Но они этому специально учатся. Если вы хотите расположить к себе человека на важной встрече, просто покажите ему свои ладони во время разговора. Напротив, если кто-то постоянно прячет руки в карманы и держит их под столом, мы подсознательно начинаем испытывать к нему недоверие. И нам кажется, что от нас что-то скрывают, даже если этого никак, как бы для этого нет никаких объективных причин особо совсем. Так что сила этого невербального знака настолько велика, что он способен спасти даже провальные по смыслу переговоры. Так что в следующий раз, если у вас будет какое-то совещание, там, презентация или еще что-то, может быть, попробуйте, и действительно это поможет. Кто знает. Ну, психологи, видимо, знают, потому что они так и говорят. Ну что ж, давайте будем слушать дальше. У нас композиция «Liar» Камила Кабелла. Давайте послушаем ее.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
4: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
3: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
5: Вас много, я один.
3: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
6: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
3: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
7: Реклама.
8: Лякок.
7: Лякок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
8: Лякок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Шоумен.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Лякок.
7: Лякок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
8: Лякок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Жаркое лето в Центр Кар.
14: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центр Кар Азур.
14: Дер Хашива 9.
7: Реклама.
15: Первое радио. Всегда с тобой.
16: Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю тему, и сейчас поговорим про компас истинных намерений. Ведь когда мы пытаемся контролировать свой язык тела, мы обычно фокусируемся на мимике, улыбке, положении рук, однако совершенно забываем про наши ноги, которые являются самой честной и некоррумпированной частью нашего тела. Носки нашей обуви работают как такой своеобразный психологический компас, указывающий туда, куда человек по-настоящему хочет направиться. Если вы разговариваете с кем-то, и его лицо обращено к вам, но носки туфель развернуты к выходу, знайте, собеседник мечтает поскорее уйти. Этот сигнал безошибочно выдает скуку, спешку или скрытый дискомфорт от текущей беседы. Точно так же в компании из 3-4 человек ноги каждого будут направлены на того, кто им наиболее симпатичен или интересен. Угу. И в следующий раз на вечеринке или деловой встрече просто опустите глаза вниз и посмотрите на обувь окружающих. Вот вы удивитесь, насколько точно этот нехитрый маркер скрывает реальную расстановку сил и скрытые симпатии в помещении, но я сразу могу сказать, что, например, со мной, я даже не знаю, работает это или нет, но, к примеру, когда сидишь долгое время, к примеру, нога на ногу, и там психологи скажут, вот, кому твой носок повернут, тот тебе симпатичен, да, но потом я переставлю ногу, потому что у меня просто-напросто затекли ноги. И как дальше быть? И вот как в этом разбираться? А непонятно. Зато, что точно понятно, это то, что мы сейчас услышим Кристину Арбакайте с песней «Мой мир».

А помните такие, казалось бы, недалекие, но такие интересные времена ковида, когда нельзя было там касаться друг друга, а если вообще кто-то касался своего лица, вы такие сразу: боже, что ты делаешь, какой кошмар! А между прочим, наше же лицо, оно снабжено огромным количеством нервных окончаний, которые чутко реагируют на любые изменения нашего эмоционального состояния. Когда человек начинает нервничать, испытывать стресс или откровенно лгать, кровь приливает к лицу, вызывая еда такой заметный зуд. И в этот момент руки подсознательно тянутся к носу, глазам, очкам ушей или подбородку, чтобы успокоить раздраженные рецепторы. Классический жест – это такое легкое почесывание кончика носа или прикрывание рта ладонью во время речи. И психологи называют это синдромом Пиноккио, когда тело буквально пытается заблокировать ложную информацию, вылетающую изо рта. А также частые прикосновения к шее или поправление воротника говорят о том, что человеку не хватает воздуха из-за подсознательного давления. Если ваш собеседник внезапно начал активно трогать свое лицо, это весомый повод прислушаться к его словам повнимательнее. Скорее всего, тема разговора заставляет его чувствовать себя крайне неуютно. Но я могу сразу, например, про себя сказать, что со мной это в большинстве случаев не сработает. Да, у меня есть дурацкая привычка постоянно трогать свое лицо. Не то, что я постоянно вру, нет. Я стараюсь вообще не врать, как бы зачем. Уже стала правдолюбым таким. Но вот на многих людях говорят психологи, что это работа.

подходит к завершению этот час. Будем передвигаться в новый, ну а там уже начнется шестая передача. Будем ее вместе проводить. Ну, а я с вами не прощаюсь, останусь и дальше. Хотя тем, кто доехал до дома, желаю прекрасного продолжения этого дня.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054 20 70 800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
2: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
3: Белая карта.
4: Помогите мне, я хочу узнать все.
5: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
6: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
5: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
6: И он меня до сих пор любит?
4: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
7: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
10: «Ля Кок».
11: Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
10: «Ля Кок».
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Новости «Махсаны Хашмаль».
14: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Еще ниже!
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
17: Абалонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
13: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: Удар по Бейруту был согласован с США. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Согласно сообщениям израильских СМИ, удар по бейрутскому кварталу Дахе был заранее согласован США. Эти удары укладываются в рамки существующих договоренностей. В случае продолжения обстрелов израильской территории, Израиль оставляет за собой право атаковать цели в Бейруте. Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по Дахе, южному району Бейрута, который считается оплотом Хизбаллы. Удары были направлены против инфраструктуры террора. В совместном заявлении главы правительства Бениамина Нетаньяху и министра обороны Израиля говорилось, что атака является ответом на обстрелы израильской территории. По информации Вайнет, начальник генштаба Яль Замир отдал приказ о нанесении удара, находясь в секторе Газа. Согласно этому источнику, в атаке на штаб Хизбаллы, располагавшийся в многоэтажном жилом доме, были задействованы 2 самолета Цааля, использовано 10 боеприпасов. Ливанские источники сообщают о большом количестве пострадавших. Через 4 часа после предупреждения об угрозе проникновения террористов в поселке Цур-Ицхак и Цур-Натан в округе Ашарон, служба тыла объявила о завершении инцидента и сообщила, что жителям разрешено покидать дома и передвигаться по территории без ограничений. Предупреждение было активировано после серии терактов возле поселков. Ранее было опубликовано имя террориста, совершившего утром теракты в Кохав-Яире, Цур-Натане и Цур-Ицхаке. Это Умар Ясин, израильский араб из Тайбы. Для совершения серии нападений он и его соучастник использовали угнанный автомобиль. В теракте погиб 35-летний мужчина. Еще 5 израильтян были ранены. Разрешено к публикации имя чиновника, допрошенного следователями ЛАВ-433 по подозрению в неправомочном вмешательстве в процесс принятия решений. Это гендиректор Министерства по делам религии Иуда Авидан. Согласно подозрениям, Авидан пытался помешать увольнению начальника отдела кашрута в муниципалитете Кирьят-Малахи, заявляя, что так не обращаются с нашими людьми. По информации новостной службы КАН, вместе с гендиректором Министерства по делам религии допрошены двое высокопоставленных сотрудников ведомства. Солдаты ЦАЛИ обнаружили под крепостью Бафор на юге Ливана огромный бункер Хизбаллы. Об этом сообщает телеканал КАН-11. По его данным, найден значительный подземный комплекс, который Хизбалла подготовила на случай чрезвычайной ситуации. Политическое руководство в Израиле было проинформировано о находке. Пресс-служба ЦАЛИ пока подробностей не сообщает. ЦАЛИ захватил крепость Бафор на юге Ливана в 15 километрах от израильской границы в конце мая. Бывший замок крестоносцев имеет стратегическое значение и в наши дни. Он расположен на ключевом высоте около 300 метров над долиной реки Литани. Крепость обеспечивает прямую видимость и огневой контроль над обширными участками в Южном Ливане, как раз напротив Галилейского выступа. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 19-25, в Бершеве 19-34, в Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.
16: My new obsession, all I want to do.

Ла-ла-ла, LMFAO, именно эта композиция открывает шестую передачу. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM, с вами я, Алина Дарк. Ну что, да, сдержала нашу традицию, потому что когда есть песня в плейлисте с названием Ла-ла-ла, она обязательно должна открывать хотя бы один из часов шестой передачи. А сегодня их будет ровно три, поэтому давайте двигаться вперед и только вперед. Ну и знаете ли, сегодня так сложилось, что я начала с вами эфир еще с прошлого часа, и почему бы не продолжить нашу сегодняшнюю тему. И сегодня мы говорим про жесты, про поведение, которое нас выдает с поличным. Вот, например, жесты, связанные с приведением себя в порядок, да? Они ведь могут иметь абсолютно полярные значения в зависимости от контекста. В деловой среде частое поправление, к примеру, галстука, манжет или смахивание невидимых пылинок с пиджака — это признак неуверенности. Человек чувствует себя уязвимым и пытается воссоздать вокруг себя зону идеального порядка и контроля. Но совсем иначе эти сигналы работают в неформальном общении между мужчиной и женщиной, превращаясь в язык флирт, конечно же. Когда женщина встряхивает волосами, накручивает прядь на палец или обнажает запястье, она подсознательно привлекает внимание к своей гендерной привлекательности. Ну, так говорят, по крайней мере, те самые психологи. А мужчина в аналогичной ситуации начинает расправлять плечи, закладывать большие пальцы за ремень или поправлять часы. И эти древние брачные танцы не изменились за миллионы лет эволюции, и мы продолжаем исполнять их каждый раз, когда к нам кто-то нравится. А вот интересно, а замечали ли вы подобное за собой, особенно люди, которые в браке уже долгое время, меняется это или нет? Вот я, например, не знаю, я как-то за собой не замечала, я обожаю своего мужа, он самый-самый замечательный в этом мире, ну вот... Накручиваю ли я до сих пор волосы, например, поправляю ли я их постоянно, или это как-то уже со временем теряется, даже интересно. А вот нам написал Дмитрий Крымский, жена говорит, тебя легче пытать, чем спрашивать, хотя психолог класс раскусывает любого человека на 100%, и знаете, не все психологи, не все. Есть же действительно хорошие специалисты, дипломированные, которые получили нормальное образование в этом плане. А есть, поверьте мне, я знаю лично, была знакома с такими людьми, которые пошли, ну, я там какой-то курс за пару месяцев закончила, все, я психолог, лицензированный, все, давай буду разбирать твою жизнь. И к таким, конечно, у меня есть вопросики. Ну что же, давайте будем начинать этот вечер. А да, уже вечер наступил. А, также хочу напомнить, что сегодня у нас с вами будет, ну, не совсем игра, но такой конкурс, да. Я уверена, что вы про него слышали, подробнее расскажу. Ну, короче, где-то к 17.30, будьте поближе к своим радиоприемникам. Ну а в 18.30 мы услышим рубрику «Культурный антракт» и узнаем, что же интересное на этой неделе происходит в Израиле. Короче, вечер у нас обещает быть очень интересным. Погнали!

0: Дмитрий Крымский продолжает. А зря. Его жена воспитывает двух собак Малинуа. И после них никакого курса психологов не нужно. Поэтому жена считывает людей быстрее, чем они успевают подумать. А слушайте, хороший, это на самом деле очень навык. Любомир пишет: привет, Алина. Вот нам с женой в сентябре по 50, и мы девы. Сейчас внучка у нас год и 3 месяца. Уже кажется, что у нас отношения только улучшились. Более стабильные. Чувства не угасают до сих пор. 32 года в браке. Хорошей недели всем и тихой. Спасибо, Любомир, вам тоже хорошей недели. Вот, я же говорю, не всегда бывает такое, что чувства угасают. Иногда они просто трансформируются в нечто более глубинное, более глубокое, такое интересное, не правда ли? Ну, а мы продолжим нашу тему. И вот, например, микровыражение. И знаете ли, наше лицо способно выражать тысячи различных оттенков эмоций, но среди них есть 7 фундаментальных, которые одинаковы для всех людей на планете. Профессор Пол Экман доказал, что радость, гнев, грусть, страх, отвращение, презрение и удивление одинаково проявляются у нью-йоркского банкира и у туземца из племени Папуа Новой Гвинеи, к примеру. И самое интересное, эти микровыражения, которые проскакивают на лице всего на долю секунды. А сдержать их практически невозможно, так как за них отвечает глубинная лимбическая система мозга, а не сознание. Например, искреннее отвращение выдает едва заметное сморщивание носа, а презрение – легкий подъем только одного уголка рта. Если вы научились замечать эти мимолетные вспышки, вы сможете видеть истинные чувства людей до того, как они успевают надеть социальную маску. И это самый настоящий супернавык, который превращает вас в живой и безошибочный детектор лжи. И если вам действительно интересна эта тема, есть шикарный сериал, называется он «Обмани меня». Он выходил с 2009 по 2011 год. Мне он действительно очень понравился. Очень интересный. Как раз-таки там рассказывается, как профессор вычислял, помогал в раскрытии разных там дел, находил людей, помогал сажать кого-то. И он просто все считывал как раз-таки по этим микроэмоциям. Да, действительно очень хороший сериал. Еще раз повторю, «Обмани меня». Поэтому, может быть, стоит посмотреть его как раз-таки каким-нибудь вечером. Ну а что сейчас стоит сделать, так это послушать небольшую рекламу, ну а я вернусь к вам вновь совсем скоро.
1: Шестая передача.
2: Вопросы бывают простые.
3: Я давно хотел вас спросить, как художник.
2: Серьезные.
3: Почем опиум для народа?
2: Бестактные.
4: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
2: Большие.
3: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
5: с Марком Кричевским.
3: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
2: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
3: Операцию я беру на себя.
6: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центр Кар Азур».
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис», Ришон Ле Цион, Бен-Цви 23.
13: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
16: Только в «Центр Кар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
17: «Центр Кар Азур».
18: Дерех Ашива 9.
7: Реклама.
1: Шестая передача.

Интересно, а вы вообще улыбчивый человек? Потому что я знаю, есть люди, которые вот не улыбаются, и как-то им это не притаманно, ничего страшного в этом нету. Но давайте так, сейчас поговорим про большинство, ведь мы улыбаемся десятки раз в день. Коллегам, кассирам в магазине, случайным прохожим. Но большинство этих улыбок фальшивые. Настоящая искренняя улыбка в науке называется улыбкой Дюшена. В честь анатома, который впервые ее описал. Ее главное такое отличие заключается в том, что при ней работают не только мышцы вокруг рта, но и круговые мышцы глаз. При истинной радости уголки глаз обязательно собираются в забавные мелкие морщинки, которые часто называют гусиными лапками. При дежурной вежливой улыбке губы растягиваются, но верхняя половина лица остается абсолютно неподвижной и мертвой. И наш мозг мгновенно считывает эту фальшь, из-за чего натянутые пластиковые улыбки часто кажутся нам зловещими или неприятными. Если вы хотите проверить, рад ли вам человек на самом деле, всегда смотрите не на его губы, а на внешние уголки его глаз. Может быть, действительно кому-то это поможет. Ну, а я хочу напомнить, что совсем-совсем скоро, через одну композицию, а мы с вами будем устраивать конкурс. Да-да-да, я уверена, вы слышали еще с прошлой недели об этом конкурсе, но подробности все буквально через 3 минутки и 25 секунд. Ну а прямо сейчас мы слушаем Лирика с песней «Обними».

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас вам понадобится наш WhatsApp 054-27-8700, поверьте, это того стоит. Ведь первое радио и шефа Бухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С сегодняшнего дня, то есть с 7 по 21 июня, каждый день в прогрев шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, которую я вот сейчас поставлю, вам надо прислать ответ, правильный ответ, на WhatsApp первого радио 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. И приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». А финальный розыгрыш произойдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Так что включайте ваши радиоприемники и аппликации. Так, сейчас прозвучит вопрос, потом в момент задачи вопроса вам как бы нужно быстренько подумать, прислать ответ во время песни на наш WhatsApp 054-20-70-800, и потом я скажу правильный ответ. Да, и вы все, кто успеет, будете подписаны на лотерею. Да, все, я думаю, четко и понятно. А теперь сам вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой продукт никогда не портится и может храниться десятилетиями?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

Вот так вот быстро пролетела эта песня. Да-да-да, все, кто успели, молодцы. А теперь стоп-игра. Время у нас 17 часов и 35 минут. Да, итак, какой же продукт никогда не портится и может храниться десятилетиями? Это мед. Да, очень многие уже успели написать. И это просто замечательно. Ребята, все ваши телефонные номера я передам нашим продюсерам, и вы станете участником лотереи. Ну, а, конечно же, если вы хотите тоже подключиться еще в следующий раз, то в 7.30 утра, и вот в следующий раз, уже завтра, мы в 17.30 обязательно тоже зададим какой-нибудь интересный вопрос.

Шестая передача. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Лякок.
5: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
4: Лякок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Center Car Azur.
1: Реклама.
2: Шестая передача.

Ну что, вечер продолжается. Читаю ваше сообщение. Слушаю вас с первых дней. Мой день рождения 15 октября. Отмечаю и выход вашего радио. Насколько помню, первый эфир вышел 14 октября 2001 года. Варфоломей пишет: я бы добавил еще ночную передачу страшных историй. Слушайте, а на самом деле идея это замечательная. Надо ее Владу Зеленскому предложить. Поэтому, когда он будет в эфире, обязательно тоже напомните его об этом. По-моему, очень прикольно звучит. Ну что же, мы продолжаем узнавать тайны нашего тела и не только. И сейчас поговорим про зрачки, да, зрачки человеческого глаза – это, пожалуй, самый честный индикатор нашего внутреннего возбуждения и интереса. Они сужаются и расширяются автономно, подчиняясь вегетативной нервной системе, и человек не может изменить их размер усилием воли. Но только светом, разве что, когда приходишь в более темное помещение. Когда мы смотрим на что-то, что нам искренне нравится, будь то любимый человек, аппетитное блюдо или красивая машина, наши зрачки мгновенно расширяются. И в некоторых случаях их размер может увеличиваться почти в 4 раза по сравнению с нормой. И напротив, когда мы видим что-то неприятное, пугающее или вызывающее отвращение, зрачки резко сужаются до размеров крошечных булавочных головок. В древности торговцы драгоценными камнями на Востоке носили специальные темные очки, чтобы покупатели не могли по их зрачкам догадаться, какой изумруд или рубин вызывал у них наибольший восторг. Так что наблюдение за зрачками собеседника – это высший пилотаж невербального анализа, дающий 100% точную информацию. А вы обращаете внимание на подобное или нет?

Ну что, дорогие друзья, будем потихонечку завершать первый час шестой передачи на волне Первого радио. Переходите во второй, оставайтесь с нами в этот вечер воскресенья 7 июня. Ну а прямо сейчас Dance Monkey от Tones and I. Подселю вам такого небольшого червячка музыкального в голову, потому что, ну а почему бы, собственно говоря, и нет. Так что подтанцовываем, подпеваем, все эту песню знают.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости
1: читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Хотите подписаться на канал?
1: Проще простого.
3: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
6: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
9: Шоумен.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: Ля Кок.
13: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
12: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: В Иране пригрозили Израилю ответом на удар по Дахии. Подробнее через несколько секунд. Восемнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Эбрагим Резаи, официальный представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, опубликовал в соцсети X угрозу в адрес Израиля. На удар по Дахии последует решительный и болезненный ответ. «Сегодня ночью следите за небом над оккупированными территориями», — написал он. Резаи уточнил, что это официальная позиция комиссии. Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по Дахии южному району Бейрута, который считается оплотом Хизбаллы. Удары были направлены против инфраструктуры террора. В совместном заявлении главы правительства Бениамина Нетаньяу и министра обороны Израиля Каца говорилось, что атака является ответом на обстрелы израильской территории. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что не собирается размораживать иранские активы или снимать санкции до заключения полноценной сделки. Отметим, что заявление относительно Ливана было сделано примерно в то же время, когда ЦАЛ впервые после вступления в силу договоренности о прекращении огня нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия. По подозрению в причастности к столкновениям Хауари, произошедшим накануне, полиция округа Шамрон задержала двух жителей Иудеи и Самарии в возрасте около 30 лет. Задержания произведены на основании судебного ордера по итогам следственных мероприятий, проведенных полицией и ЦАЛем. В полиции сообщили, что в ближайшее время ожидаются дополнительные аресты. Напомню, вчера крупные силы ЦАЛя и МАГАФ прибыли одновременно в несколько точек в районе Хауари. Это произошло после сообщения о подозрении на кражу мелкого рогатого скота, принадлежащего израильским гражданам. гражданам. Планировалось, что военнослужащие и полицейские выведут израильтян и принадлежащие им стадо из Хауары, тем самым предотвратив столкновение. Однако на место прибыли несколько зачинщиков беспорядков, после чего между израильтянами и палестинцами вспыхнули жестокие столкновения. Поступали сообщения о нескольких раненых палестинцах. К событиям в мире. На парламентских выборах в Армении к этому часу проголосовали свыше 48% избирателей, заявили в ЦИК Республики. По данным ЦИК, правом голосования в Армении пользуются 2,5 миллиона человек. По состоянию на 17 часов проголосовали более 1 миллиона 200 тысяч человек. В выборах участвуют 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 19-25, в Бершеве 19-34, в Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, второй час шестой передачи начинается. И чем он будет наполнен? Конечно же, музыкой, музыкой, музыкой, музыкой. Ну и программой, точнее, рубрикой «Культурный антракт». И именно в 18.30 мы ее с вами услышим и узнаем, какие интересные события, спектакли, перформансы, концерты происходят на этой неделе в Израиле. Но сейчас, знаете, хотелось бы начать с хороших новостей. Вот мне тут радиослушательница прислала, что перспективный боксер первого тяжелого веса Ян Зак сегодня одержал убедительную победу над Адамом Барнабой в галерее Майдан в Дубае. Да, вот так вот. Так что Зак сохранил свой беспроигрышный рекорд, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде. И, знаете, меня попросили сегодня объявить, ведь до среды долго ждать, но я скажу как человек, который ничегошеньки в спорте не понимает. Ну что ж, я безумно за него рада. Молодец, гордимся. Так пусть держит и дальше. Вот, с этим закончили. А теперь возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Конечно же, поговорим о том, как, например, распознать ложь, и не только потому, что наше тело, оно порой способно выдавать нас, не правда ли? И вот уже многое мы успели обсудить за два сегодня прошедших часа. А да, сегодня было уже два прошедших часа. А сейчас поговорим о взгляде. Ведь существует популярная теория визуальных ключей доступа, которая утверждает, что по направлению взгляда можно понять, о чем думает человек. Это относится, конечно же, не ко всем людям на этой планете, но давайте немножечко обобщим. Когда мы пытаемся вспомнить какое-то реальное визуальное событие из прошлого, наши глаза чаще всего автоматически уходят вверх и влево. Если же человек направляет взгляд вверх и вправо, то его мозг в этот момент занимается конструированием новой картинки, то есть фантазирует или сочиняет ложь. А взгляд строго по горизонтали влево обычно связан с воспоминанием звуков или чьих-то слов, а по горизонтали вправо со звуковым моделированием. Опускание глаз вниз и вправо говорит о том, что человек погружен в свои внутренние ощущения или переживания. А направление вниз и влево сигнализирует о введении активного внутреннего диалога, когда собеседник тщательно взвешивает каждое слово свое последующее. И, конечно же, эта схема может меняться у левшей и не только, но как общий ориентир она работает удивительно эффективно. Так что, если будете кого-то ловить на лжи, смотрите на его взгляд. Куда он там смотрит? Придумывает он что-то или нет?

Если прям пристально смотреть в зрачки не получается, то наверняка можно хотя бы заметить, насколько человек часто моргает. Ведь в нормальном расслабленном состоянии человек моргает примерно от 10 до 15 раз в минуту. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но это так, усредненно. И это естественный физиологический процесс, необходимый для увлажнения роговицы глаза и очищения ее от микроскопических пылинок. Однако, как только уровень стресса, волнения или когнитивной нагрузки начинает расти,

Спикер может практически перестать моргать, уставившись в одну точку. В обоих случаях сильное отклонение от нормы – это явный признак того, что внутри собеседника бушует нешуточный эмоциональный шторм. Хотя была у меня одноклассница, я клянусь, она практически не моргала, у меня такое ощущение было. Ну, вот такая вот особенность у человека была. Ну, ничего, тоже хорошо. Каждому свое. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер. Everything has changed. Именно так называется композиция от Тейлор Свифт и Эда Ширана, которую мы сейчас услышим.

0: Шестая передача. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Большой выбор кроссоверов от 600.

0: 500 шекелей в месяц. Центр Кар Азу. 03-558-5458.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: Реклама.
5: Шестая передача.
6: А Дмитрий Крымский сегодня не успокаивается, пишет, опять ошибка. На морозе, на севере при минус 52 градуса ты обязан моргать, чтобы глаз не превратился в лед, потому что он на 90% состоит из воды. Психолог будет в шоке. Но если попадет минус 50, я хочу посмотреть, кто кого обманул. Ну, давайте тоже в крайности не вдаваться. Хотя, почему нет? А давайте вдаваться. Давайте еще поговорим про нереальную жару и вот это пыльные бури, которые у нас бывают. Не правда ли? Тоже придется моргать, как бы. Ну, мы же говорим про какие-то комфортные условия, когда человек находится, к примеру, на деловой встрече, либо с друзьями дома, она им какую-то историю рассказывает. А вообще, знаете, я люблю обобщать. Обожаю это делать. А еще, знаете ли, люблю делить людей по категориям. Точнее, 12 категориям. Там всякие умные, всякие тельцы. Ну, про это уже потом поговорим. А сейчас продолжаем этот вечер с песней Bad Habits. Ну и хочу напомнить, что совсем скоро 18.30, 18.31 мы услышим рубрику «Культурный антракт». Так что подключайтесь, слушайте.

0: Культурный антракт.
1: Воскресенье, 18:31. Это значит, что время приходит для рубрики «Культурный антракт». Владлена пришли уже с нами на связи. Влада, привет.
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с Александра Васильева, из того, что он приезжает в Израиль. Это всемирно известный историк моды, искусствовед, театральный художник и коллекционер. И он приезжает в Израиль, повторюсь, и его имя как никогда звучит особенно актуально для русскоязычной эмиграции. Человек, который много лет воспитывал вкус многомиллионной телевизионной аудитории, сегодня слушают как одного из самых ясных и трезвых голосов русской культуры, ну, в изгнании, что ж теперь сделаешь. Ришон Лицион, четверг, 18 июня, Мофет, Ришон Лицион, Хайфа, 19 июня, зал Рапопорт, Тель-Авив, 19 июня, Тель-Авивский музей, Ашдод, 20 июня, Матнас, Дюна-Юд, Нетания, 20 июня, аудиториум. Напоминаю, что это будет большая лекция, то есть он будет рассказывать много исторических событий, и лекция называется «Красота в изгнании». Дальше «Мариупольская драма». Это спектакль, театральный проект, созданный выжившими актерами разбомбленного Мариупольского театра. Он представляет собой мощное свидетельство о трагических событиях в Украине февраля-марта 2022 года. Тут нет домысла, только правдивая действительность. На сцену выходят очевидцы, мариупольские актеры, которые играют не вымышленных персонажей, а самих себя. В дни блокады они находились в здании театра и вместе со зрителями переживали все ужасы осажденного города. Ришон Лицион, 3 июля, Мофет, Нетания, 4 июля, аудиториум, Хайфа, 6 июля, Бейт Наглер, Ашкелон, 8 июля, Матнас, Вольденберг, Петахтиква, 9 июля, Шарет, Ашдод, 10 июля, Матнас, Дюна-Юд. Следующее. Perry Dance Company Нью-Йорк из США выступит в Израиле. Это знаменитый балетный коллектив под руководством хореографа Игаля Перри. Он выступает в Хайфе, Герцлии и Иерусалиме с 29 июня по 5 июля. Этот коллектив уже не первый раз приезжает в Израиль. Это танцевальный коллектив мирового уровня. Он уже несколько раз выступал в стране в нашей и все время с аншлагами, все время sold out. Так что приходите, это точно того стоит. Следующее. Большой концерт, можно сказать, фейерверк виртуозов при участии Леонида Пташки состоится в Хайфе. В концерте прозвучат великие шедевры Шопена, итальянские арии, ритмы Латинской Америки, хиты Бродвея и, конечно, джазовые аранжировки и лучшие джазовые стандарты. Все в лучших традициях выступлений Леонида Пташки. Хайфа, церковь Святого Иоанна, 13 июня. Следующая большая театральная премьера, спектакль «Кадры» от театра «Дом черной совы». Это трагикомедия с элементами театра абсурда, в которой 5 актеров расскажут историю работников одного офиса с их страстями, страхами, комедиями и драмами. А обычно за стенами офиса очень много этого всего, особенно страстей, любовных историй и драм, хотя это вроде как запрещено. Но это рассказ о людях, застрявших между должностными инструкциями и собственными чувствами, между необходимостью быть удобными и желанием быть живыми. Ришон Лицион, 15 июня, Гейхалмир Литарбуд, Петахтиква, 8 июля, Кирьят Музеоним, Ашдод, 9 июля, Матнас Дюна Юд, Нетания, 14 июля, зал Эшколь Апайс, Бершева, 15 июля, Матнас Левин Ильягу Анави 3, Хайфа, 23 июля, Матнас Адар, Тель-Авив, 27 июля, культурный центр «Анис». Следующее. Оркестр при свечах. Трибьют великому голосу 20 века Фрэнку Синатре. Вас ждут сотни свечей, живой оркестр и песни, которые вы точно знаете и которые невозможно забыть. «Fly Me to the Moon», «Strangers in the Night», «My Way», «Moon River» и многие другие. Дальше. Исполнители Томер Хезек. Это израильский певец, дирижер и композитор, обладатель докторской степени в области музыки. В общем, будет очень все профессионально, красиво исполнено и все, как вы любите. Ра'анана, 10 июня, Центр сценических искусств. Ашкелон, 11 июня, Центр конгрессов. Следующее – новый стендап-концерт Руслана Белого «Immigracias». Новый стендап-концерт – это остроумное, пронзительное исследование собственного места в стремительно меняющемся мире. В новом шоу Руслан Белый размышляет о том, откуда мы родом, куда мы движемся, кем становимся на этом пути. Тель-Авив, 1 июля – Бейта Хаяль, Ашдот, 2 июля – Матнас Дюнают, Хайфа, 8 июля – Аудиториум. И завершу сегодняшнее выступление новым показом фильма от проекта «Линия жизни». Этот показ будет в сопровождении кинокритика Антона Долина. Фильм называется «Горькое Рождество». Это фильм испанский, 2026 года. Он демонстрируется на испанском языке с субтитрами на русском языке. Он представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года. Это новая и самая такая интимная лента мастера. Эльза – успешный режиссер рекламы, у которой жизнь выстроена по законам безупречного тайм-менеджмента. Потеря матери под Рождество ее не останавливает, она заваливает себя проектами, съемками, параллельно развивается линия режиссера Рауля Дурана, который пишет сценарий, а, собственно, Эльзе. В общем, много драмы, много интересного, и как избежать, и возможно ли вообще избежать каких-то душевных переживаний с помощью работы. Тель-Авив, кинотеатр «Лев», 2 июля, Хайфа, 3 июля, Синематека, Иерусалим, 6 июля, «Лев Смадар», Иерусалим, Ранана, 8 июля, кинотеатр «Лев Ранана». На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада, хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
0: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Другая передача. Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Лякок.
6: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
5: Лякок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну что ж, продолжается этот вечер. Продолжим нашу тему, пока еще есть время. Знаете ли, не все так с нами просто. И вот существует наука проксимика. И изучает она то, как человек использует и распределяет пространство вокруг себя в процессе общения. Основатель этой дисциплины Эдвард Холл выделил 4 четкие пространственные зоны, которые есть у каждого из нас. Первая зона – интимная. Она простирается примерно на 45 сантиметров от тела, и туда мы пускаем только самых близких – супругов, детей, близких людей. Вторая – это личная зона. От 45 сантиметров до 1 метра 20 сантиметров. Предназначается для дружеских бесед и хороших знакомых. Третья зона – социальная, до 3,5 метра, в которой проходят все наши деловые встречи, переговоры и официальные контакты. И, наконец, публичная зона. Все, что дальше 3,5 метров, где мы общаемся с большими группами людей или аудиторией. И нарушение этих невидимых границ, особенно вторжение в интимную зону без разрешения, мгновенно включает у человека защитную реакцию «бей или беги». И я могу, например, по себе точно сказать, что я терпеть не могу, когда кто-то ко мне чужой прикасается. Вы должны быть... мне хорошо знакомым человеком, как бы, чтобы вот действительно, не то, что я себя пытаюсь что-то там строить такое, нет, просто действительно как-то некомфортно. Я могу это перетерпеть, ну давайте так, зачем терпеть, если можно этого просто не делать? Хотя есть супер тактильные люди, которые готовы обниматься со всеми, и это тоже имеет место быть, как бы, а какие вы, интересно?

вот, подходит к завершению и второй час шестой передачи на волне Первого радио 89.1 FM. Переходим в третий час сразу после композиции Natural от группы Imagine Dragons. Ну а потом слушаем выпуск новостей и узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Оставайтесь с нами в этот вечер воскресенья, 7 июня.

0: Шестая передача.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: «Центркар Азур».
10: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Жаркое лето в «Центркар».
14: Nissan Sentra 2021 года всего 456 шекелей в месяц.
9: «Центркар Азур».
14: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: В теракте в Цур-Натане погиб старшина резерва Хаим Каламити. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Разрешено к публикации. В теракте в Цур-Натане этим утром погиб старшина резерва Хаим Каламити, 55 лет, из Цур-Натана. Боец территориальной обороны батальона 8881 бригады «Ефраим». В этом теракте был тяжело ранен еще один резервист. Раненый доставлен в больницу, его родные уведомлены. Напомню, теракты в Кохав-Яире, Цур-Натане и Цур-Ицхаке совершил Умар Ясин, израильский араб из Тайбы. Для совершения серии нападений он и его соучастник использовали угнанный автомобиль. В результате терактов погиб 35-летний мужчина, как сообщалось ранее, и еще пятеро израильтян были ранены. После ударов по бейрутскому кварталу Дахи Ацаль уведомил местные власти поселков, расположенных на границе с Ливаном, о том, что указания для населения остаются прежними. На данном этапе учебные заведения работают в соответствии с указаниями командования тыла. В случае изменения ситуации мы об этом уведомим дополнительно, говорится в сообщении армии. Напомню, сегодня днем Ацаль атаковал объект террористической инфраструктуры Хизбаллы в Дахи, южном пригороде Бейрута. Об ударе по Дахи сообщили также в совместном заявлении канцелярия премьера Нетаньяху и офис министра обороны Израиля Каца, отметив, что это ответ на обстрелы со стороны Хизбаллы. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым на данном этапе вернуть на места постоянного базирования группировку, собранную на Ближнем Востоке для ударов по Ирану. «Я бы сказал, что отвод войск был бы недальновидным решением, потому что не исключено, что нам еще может понадобиться их помощь», заявил он в интервью NBC News. По мнению президента США, ему вряд ли придется возобновлять удары по Ирану. «Но я думаю, что мы сохраним там войска до того момента, когда у нас будет сделка», добавил Трамп. Он отметил, что наши расходы на то, чтобы держать там войска, небольшие. Партия «Еш Атид» вместе с другими обратилась в Высший суд справедливости с требованием отменить результаты голосования по выбору государственного контролера. Напомню, госконтролером с небольшим перевесом был выбран личный адвокат премьер-министра Бениамина Нетаньяху Михаэль Рабелла. Его поддержали депутаты коалиции. По закону голосование должно было быть тайным. Однако Ликуд потребовал от своих депутатов сняться на фото и видео с правильным бюллетенем. В итоге во втором туре за Рабелла проголосовал 61 депутат, за второго кандидата, отставного судью Йосефа Элерона, 57 депутатов. При этом Элерон, правоконсервативный судья, ранее считался приемлемым кандидатом для коалиции Нетаньяху. Согласно петиции «Еш Атид», то, как проводилось голосование, попирает требования конфиденциальности, прописанное в основном законе. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 19-25, в Бершеве 19-34, в Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Stop it! Шестая передача на Первом радио.

Леди Гага с песней «Алехандро» открывает третий и завершающий час шестой передачи «На волне Первого радио». Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. И сегодня мы с вами сидим, болтаем, слушаем музыку. Ну, в принципе, все как и обычно. Но сегодня мы пытаемся узнать немножечко себя получше. Нет, не с помощью гороскопа. Не хочу, не буду. Не начинайте. Если хотите гороскоп, то это вам завтра программу «Белая карта» с 8 до 9 часов. Вот там они вас будут ожидать. А я лично пока что не хочу. Я хочу от них сделать хотя бы какой-то перерыв. Ну что же, тут меня Дмитрий Кремский просит: Алина Дарк, спаси меня! А чем я могу вас спасти? Ничем не могу помочь, разбирайтесь сами. Ну что, давайте продолжим нашу сегодняшнюю тему, а точнее, как же люди, какие есть такие особенности, на которые стоит обратить внимание, например, когда между двумя людьми возникает ментальная связь, такое полное взаимопонимание и взаимная симпатия, их тела начинают синхронизироваться. И я уверена, что вы это так или иначе замечали, ведь этот удивительный процесс называют отзеркаливанием или рапортом. Из-за него отвечают особые зеркальные нейроны в нашей голове. Вот обратите внимание на, к примеру, возлюбленную пару в кафе или на старых друзей. Ведь они часто сидят в одиноких позах и одновременно делают глоток воды и используют похожие жесты. И тело как бы транслирует партнеру сигнал: «Посмотри на меня, я такой же, как ты, мы на одной волне, нам безопасно вместе». И интересно, что этот механизм можно использовать осознанно для установления контакта с другим собеседником. И если вы аккуратно, без гротеска и с паузы в несколько секунд повторите его позу или наклон головы, его подсознание станет относиться к вам гораздо теплее. Это один из самых изящных и таких экологичных способов расположить к себе любого человека, так что запомните, это может быть когда-нибудь понадобится. Между прочим, когда-нибудь, так и называется песня от Максима Леонидова, которую мы сейчас и услышим. Погнали!

Ну, слушайте, первое тактильное знакомство в деловом мире всегда начинается с рукопожатия. Ну, чаще всего даже вот среди женщин. И оно способно рассказать о человеке больше, чем его резюме. В этом коротком жесте заложена огромная порция информации о характере, уверенности в себе и амбициях вашего партнера. Если человек протягивает руку ладонью вниз, он подсознательно заявляет о своем превосходстве и желании доминировать в процессе переговоров. Рукопожатие ладонью вверх, напротив, сигнализирует о покорности, готовности подчиняться или идти на уступки ради сохранения мира. Идеальное партнерское рукопожатие – это когда обе ладони встречаются строго вертикально, демонстрируя равенство и взаимное уважение сторон. Но также стоит обратить внимание на силу сжатия, ведь слишком такая вялая, сухая рыба выдает слабость характера, а чрезмерно крепкое травмирующее сжатие скрыто агрессию и, конечно же, комплексы.

0: Шестая передача.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
6: Лякок Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
7: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Жаркое лето в Center Car.
8: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
0: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
0: Реклама. Шестая передача.

Måneskin с песней The Loneliest. Ну что же, мы будем продолжать наш сегодняшний разговор. И знаете, люди с высоким социальным статусом или те, кто отчаянно пытается его продемонстрировать, используют специфический набор невербальных маркеров. Один из самых таких известных — это жест шпиль, когда человек соединяет подушечки пальцев в обеих рук, образуя подобие купола. Этот знак транслирует абсолютную уверенность в своей правоте, спокойствии и превосходство над аудиторией. Его, кстати, очень любила и любит Ангела Меркель. Ну а если мы уже говорили про политиков, то давайте про них продолжим. Ведь современные политики мирового уровня редко совершают случайное движение. Ведь над их образом работают целые штабы профессиональных имиджмейкеров. Каждый их наклон головы, жест руки или улыбка выверены до миллиметра, чтобы транслировать нужные эмоции избирателям. Например, во время публичных дебатов политики часто используют так называемый жест указывающего перста, незаменный на более мягкий прижим большого пальца к указательному. Это позволяет выглядеть убедительно и твердо, но при этом не вызывать у аудитории ощущение агрессивного давления. Еще одна классическая уловка – это похлопывание соперника по плечу или спине во время приветствия перед камерами. Тот, кто хлопает сверху или кладет руку вторым номером, визуально считывается зрителем как старший или более влиятельный лидер. Изучение этих телевизионных манипуляций помогает развить критическое мышление и не поддаваться на красивые визуальные ловушки. Ну что, вы замечали подобное или нет? Ну а мы тем временем давайте продолжим, и мы это сделаем под композицию «This is Gospel» от Panic at the Disco.

Держишься в ней силы.

Ну а мы продолжаем этот вечер. А наши кисти рук обладают колоссальной подвижностью и напрямую связаны с речевыми центрами в коре головного мозга. Когда мы пытаемся сдерживать свои эмоции, именно пальцы первыми начинают выдавать наше истинное внутреннее состояние. Вот обратите внимание на человека, который спокойно улыбается, но при этом непрерывно крутит кольцо на пальце или щелкает ручкой. Эти ритмичные повторяющиеся движения называются жестами-адаптерами. Они нужны для сброса избыточного нервного напряжения. Барабаньте пальцами по столу, и вы транслируете окружающим свое нетерпение или скрытое раздражение. Потирание ладоней друг от друга традиционно считается признаком предвкушения чего-то приятного или скорой выгоды. А вот сжимание пальцев в замок с побелевшими костяшками – это крик о помощи, сигнализирующий о крайней степени тревоги и стресса. Замечали ли вы за собой нечто подобное в поведении? Но если нет, то постарайтесь как-то, не знаю, в ближайшую неделю хотя бы последить за собой, и вдруг действительно это будет так. А прямо сейчас послушаем, давайте, Californication от Red Hot Chili Peppers.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Реклама.
4: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Лакок.
8: Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
7: Лакок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
0: Шестая передача.

Но давайте не забывать, что мы живем в 21 веке, и наши гаджеты стали полноценным продолжением нашего тела. А значит, обросли своими уникальными невербальными правилами. А то, как человек взаимодействует со своим смартфоном в присутствии других людей, может рассказать о нем очень многое. Если собеседник во время разговора кладет телефон на стол экраном вниз, он демонстрирует, что беседа для него в приоритете, но сам факт наличия аппарата на столе все равно создает легкую дистанцию, хотя это может значить, что он просто не хочет, чтобы вы видели его уведомления. Всякое может быть, не правда ли? Ну а если же телефон лежит экраном вверх, и человек постоянно косится на всплывающие уведомления, это знак явного неуважения и потери интереса. А сжимание телефона двумя руками, как спасательного круга, выдает сильную неуверенность и попытку спрятаться от реальности в цифровом мире. А привычка судорожно проверять пустой экран каждые 2 минуты – это классический маркер повышенной тревожности и синдрома упущенной выгоды.

что ж, будем искать отклики в своих сердцах. И дальше с помощью программы «Мужчины не плачут», которая начнется уже совсем-совсем скоро. Ну, конечно же, сразу после итогового выпуска новостей. Я с вами на сегодня уже буду прощаться и всем желать прекрасного продолжения этого теплого вечера. Услышимся завтра в то же время, в том же месте. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: шестая передача.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
4: Шеф Абухари, главный по вкусу.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт. Верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
0: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Лена, ну какая машина?
14: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, надо брать.
15: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03 558 54 58.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
16: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
17: С разрешения Министерства финансов.
18: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
19: Ля Кок.
20: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
19: Ля Кок.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: В теракте в Сур-Натане погиб старшина резерва Хаим Каламити. В Израиле готовится к возможной атаке из Ирана в ответ на удар по Дахии. Правительство единогласно утвердило Шмуэля Бен Эзру главой штаба нацбезопасности. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Разрешено к публикации. В теракте в Цур-Натане этим утром погиб старшина резерва Хаим Каламити, 55 лет, из Цур-Натана. Боец территориальной обороны батальона 8881 бригады «Эфраим». В этом теракте был тяжело ранен еще один резервист. Раненый доставлен в больницу, его родные уведомлены. Напомню, теракты в Кохав-Яире, Цур-Натане и Цур-Ицхаке совершил Умар Ясин, израильский араб из Тайбы. Для совершения серии нападений он и его соучастник использовали угнанный автомобиль. В теракте ранения получили еще пятеро израильтян. По информации Н-12, в израильских силовых структурах не исключают, что Иран возобновит ракетные обстрелы в ответ на удар Цааля по бейрутскому кварталу Дахия. Несколько дней назад Иран предупредил, что он вмешается, если Цааль атакует Бейрут. В частности, оперативное командование Хатам Аль-Анбия заявило, что в этом случае будет нанесен удар по израильским населенным пунктам на севере. Вскоре после атаки Цааля на цели в столице Ливана Ибрагим Ризаи, официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, опубликовал в соцсети X угрозу в адрес Израиля. На удар по Дахии последует решительный и болезненный ответ. «Сегодня ночью следите за небом над оккупированными территориями», – написал он. Ризаи уточнил, что это официальная позиция комиссии. Между тем, после удара по Дахии Цааль уведомил местные власти поселков, расположенных на границе с Ливаном, о том, что указания для населения остаются прежними. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что не собирается размораживать иранские активы или снимать санкции до заключения полноценной сделки. Отметим, что заявление относительно Ливана было сделано примерно в то же время, когда Цааль впервые после вступления в силу договоренности о прекращении огня нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия. Правительство единогласно одобрило кандидатуру Шмуэля Бен Эзры на пост главы штаба национальной безопасности Израиля и советника главы правительства Бениамина Нетаньяу по национальной безопасности. Бен Эзра – обладатель обширных научных знаний и практического опыта в разработке систем вооружений, обладающий 30-летним опытом в этих областях, включая вопросы кибербезопасности, которыми занимался и в спецслужбах. Он является руководителем проекта HEADS-3. До него обязанности главы штаба выполнял Гиль Райх, сменивший в октябре прошлого года царь Хианегби. Бен Эзра родился в 1973 году в Иерусалиме в семье репатриантов из Марокко. У него 12 детей. Банк Израиля в мае приобрел на валютном рынке 800 миллионов долларов. Это первая официально подтвержденная покупка иностранной валюты регулятором с 2022 года. Об этом сообщает экономическое издание «Маркер». Это первое вмешательство Банка Израиля на валютном рынке после прекращения программы покупки иностранной валюты в 2022 году. Во время войны Госбанк, напротив, продавал доллары и покупал шекели для поддержки национальной валюты. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 19-25, в Бершеве 19-34, в Эйлате 24-38 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
1: Фитинги,
13: Бенды, труба,
1: утеплитель,
13: гидроусилитель рулера,
1: дюбель, гвозди,
13: сход, развал,
1: дюбель, гвозди,
13: от гензель,
1: гофрированная трубка,
13: гофра,
1: фарко,
13: домкрат.
20: Мужчины не плачут.
19: Я только что вместе с вами послушал выпуск новостей. Спасибо большое, Светлан. Конечно, не это я хотел смотреть сегодня в ночном небе. Вот совсем не за этими моментами я хотел следить в ночном небе. Но почему-то вот говорят, что надо опять куда-то там следить. Мальчики и девочки, добрый вечер. Здравствуйте. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Меня по-прежнему зовут Александр Солнцев. И сегодня я хотел... Ну, собственно, я в любом случае это сделаю. Хотел с вами сегодня поговорить о путешествиях, потому что вроде бы вот-вот стало возможно, да? Ну, как бы уже куда-то полететь. Но тут Света такая: «Следите за ночным небом», говорит она. Спасибо большое. В общем, надеюсь, что все эти угрозы останутся угрозами. Собственно, не нам с вами бояться угроз, да? Особенно вот из-за бугра, из того самого. Вот. И, в общем-то, хочется верить, что лето, которое уже наступило, не знаю, как вам, мне что-то жарко слишком уже, ну, неважно. Так вот, лето, которое наступило, позволит нам с вами, а насколько я знаю, все-таки сезон путешествий и отпусков в основном летом. Хочется куда-то полететь, где можно дышать. Так вот, лето позволит нам с вами попутешествовать. И хотел я с вами сегодня поговорить вот на какую тему. Кто вы как турист, как путешественник? Я больше чем уверен, что практически все, кто слушает нашу программу, все пять человек, в какой-то момент своей жизни куда-то доездили. Или, может быть, еще, не дай бог, собираетесь куда-то поехать, или, может быть, даже планируете. Ха-ха-ха, планируют они. Да, путешествие куда-нибудь. Так вот, что интересно, какой вид путешественника вы есть вы? Ты есть ты. То есть, на самом деле, существует несколько, грубо говоря, шкал, да, по которым позиционируются путешественники. Там пакетники, самостоятельные, экстремалы, эзотерики, сезонники, предприниматели, не знаю, автостопщики, там, что хочешь, там их много, да? Вот. Но сути вопроса это не меняет. Давайте разберемся, как это все работает. То есть, почему я спрашиваю, какие вы путешественники? Значит, самый простой, самый типичный и распространенный вид туризм — это съездить к знакомым или к родственникам, да, которые живут там за границей, предположим. У многих из нас в стране исхода или в одной из стран исхода остались еще люди, которые почему-то еще не здесь по какой-то причине. Вот. И мы к ним ездим периодически, да, ну, в той или иной степени периодичности. Это, наверное, как бы это сказать, семейники. Нет, семейники — это что-то другое. Знакомое слово. Все, вспомнил, да, семейники — это другое. То есть, как бы, семейный туризм, да, или там дружеский туризм, не знаю. Значит, но вообще существует несколько таких ключевых групп. Значит, пакетные туристы, да, я думаю, что все понимают, что такое пакетные. Это когда вы не хотите ни о чем думать. Вам достаточно вот этих всех обдумываний ежедневных в течение вот вашего рутинного сезона, да, и хочется, чтобы, например, на отдыхе за вас думал кто-нибудь, вот. И вы, например, берете какой-нибудь групповой тур, сели в самолет, и все, и превратились в маленького ребенка просто. Куда привезли, там поохали, где скинули на ночь, там поспали. Куда посадили, туда поехали, куда привели, и там постояли, как бы. С одной стороны, это, может быть, звучит не ух ты, ах ты, но, а с другой стороны, например, если вы впервые едете в какую-то экзотическую страну или, например, в страну большую, с широкой географией, то поди сам вот это вот все, спланируй все поезды, переезды, стыковки и так далее. Тем более, во многих странах, например, если вы идете на какую-то или к какой-то, или в какую-то достопримечательность группой, то обычно, допустим, очереди нет. А так стой, понимаешь, у входа в эту Джоконду, понимаешь, и жди. А очередь — это такое дело. Вы знаете, да, сколько времени мы проводим в очередях в своей жизни? 33%. Ну, это приблизительные просчеты, подсчеты. Ну, короче, порядка 30% времени мы все проводим в очередях. Никому это не нравится. Ну так вот, мальчики и девочки, давайте так. У меня к вам вопрос прямой, простой, четкий, классный. Я думаю, и если вы на него ответите, будет очень здорово. Оля, добрый вечер, большое спасибо за добрый вечер. Так вот, вопрос предельно простой. кто вы, какой вы путешественник, как вы обычно путешествуете, группой или поодиночке, или у вас вот этот семейный туризм, когда все приехали на море, все море ненавидят, но просто на море есть этот, как его зовут, какой-нибудь... водный парк, и вот чтобы дети там ухайдакались до вечера, а потом вечером вы выходите в какой-нибудь паб. Или же вы вот эти экстремалы, которые, знаете, там куда-то альпинизм или дайвинг, не дай бог, серфинг, трекинг, шмакинг, чпокинг, вот это вот все, да? Или, может быть, вы вот этот, как его, который типа... А, я хочу посмотреть все музеи севера Германии. И пошли там по картинным галереям. Короче, расскажите, пожалуйста, как вы путешествуете, что вы любите, что вам нравится в путешествиях, как вы вообще, да, проводите свое время за границей. 054-2070-800 — это наш номер WhatsApp. Буду рад, если вы что-нибудь напишите. Хорошо, не напишите, ничего не поменяется, все равно буду продолжать еще говорить целый час. Так что добро пожаловать в нашу программу.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
4: Чего ж тебе еще надо, собака?
20: Мужчины не плачут.

0: фитинги, 50 на 50.
1: Пенды, труба.
0: Утеплитель.
1: Гидроусилитель руля.
0: Дюбель, гвозди.
1: Сход-развал.
0: Дюбель, гвозди.
1: От гензи.
0: Гофрированная трубка.
1: Гофра.
0: Фарко.
1: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, дамы и господа, добрый вечер еще раз. Мужчины продолжают не плакать в моем лице. Собственно, и не платить тоже сегодня, во всяком случае. Меня зовут Александр Солнцев. Вечер добрый еще, как говорится, раз. Итак, лето наступило, 7, кстати, июня сегодня. Время 2 часов 14 минут на часах в нашей студии. И поскольку я вот планирую прям вот этим летом... Тоже дурак какой-то вообще. Как можно жить в этой стране и планировать что-то? Ну, в общем, я думаю, скажем так, вот будет так правильно сказать, мне кажется, что у меня, ну, получится попутешествовать. Есть у меня кое-какие, значит, задумки. Ну, а что там получится, как говорится, будем посмотреть. Интересно, как путешествуете вы? 054-2070-800, напишите сообщение, посмотрим, кто же вы такой путешественник. Значит, Марина пишет: добрый вечер, только сами по себе, был печальный опыт группового времяпровождения, надеюсь, вы про туризм, да? И это был в первый и в последний раз, не наше, хочу сама решать, где кушать, что смотреть, в какое время в приключения вляпаться и так далее. Да, Марина, это очень здорово, но вот вопрос, вы сами все планируете или как бы как пойдет? Потому что я знаю людей, которые, знаете, чуть ли не распечатывают себе, ну сейчас понятно, уже никто ничего не распечатывает, но прям составляют четкий план, типа, день первый, поднимаемся в 8.30, в 8.40 завтрак, в 8.50 выходим на улицу Делебюже и идем 4 квартала прямо, потом поворачиваем налево и заходим в музей Ле Круссон. Ну и так далее. Вот. Есть люди, которые просто такие валяются вот до последнего, чтобы успеть на завтрак в гостинице. Вот. А потом выходят и такие: а пойду сегодня я направо. Ну, вот такие вот. То есть, кто вы? А, вот Марина уже написала: планирую заранее, делаю домашнее задание на все дни с покупкой билетов. Марина, вы просто мечта мужчины. Насколько я знаю, мужчины очень не любят заниматься планированием вот этого вот всего. А с другой стороны, я вам скажу честно. Вот когда куда-то едешь за границу, вот хочется валяться, хочется не спеша ходить, такие: о, ну, может быть, в одно или два места зайти запланировано, да, и то, если это, ну, как минимум три звезды Мишлен. Вот. Муж кивает. Конечно, кивает. Естественно, я же все-таки тоже мужчина, ну, как минимум по хромосомному набору, поэтому я понимаю. Так, мы с семьей и с детьми по-другому никак, написал нам Сергей. И услышал прям все слова, которые я говорю. Я их сказал несложно, да, все нормально. Точнее, не случайно сказал, чтобы как раз вы улыбнулись. Вот, с семьей и с детьми, да, я понимаю, но с семьей и с детьми и как-то у вас есть какая-то программа, типа: ребята, мы едем в Лондон. Значит, в Лондоне мы посетим музей, я не знаю, такой-то, да, Трафальгарскую площадь, сходим в район Сохо, тра-та-та, или вы такие: а поехали в Лондон, погуляем. То есть, планируете ли вы заранее все это дело, или вы довольно спонтанны, или вам лень этим заниматься, этим занимается ваш турагент, например, жена. Вот, а вы знаете, что есть еще травел-блогеры? И я лично знаю человека, который, блин, вот он молодец, она... Да, то есть практически не платит нигде ничего. Почему? Потому что в свое время

0: а он еще и не один, они куда-то едут, то в первую очередь туда, где можно откуда-нибудь упасть или куда-нибудь залезть. Вот это прям обязательная программа. Все остальное не важно. Вот лишь бы можно было упасть и лишь бы можно было залезть. Потому что без этого как бы отдых считается не отдыхом. Я лично, конечно, разделяю, но не понимаю. Потому что я хочу с отдыха приехать отдохнувшим, да, а не в состоянии разобранным, ну, с разобранными конечностями, чтобы потом меня тут еще и собирали. Ну, если честно, я просто боюсь всего вот этого, когда надо куда-то там спускаться на веревке или подниматься по веревке, или обматывать себя веревкой. И вообще, веревки — это не мое. Хотя я знаю людей, которые прям... Хлебом не корми, дай в веревках позапутаться. Окей, итак, вот, нет, мы планируем и собираемся куда ехать, а дальше у нас совместная Вот, вы знаете, совместная спонтанность — это лучшее, что может быть. Сергей, вы прям, вот, очевидно, вы нашли друг друга, да, вы и ваш друг, а с кем вы ездите? Семья, пардон, извините, пожалуйста. Значит, вы нашли друг друга, вы, я так полагаю, супруга, да, ваша и дети, что вот у вас совместная спонтанность. Потому что обычно в паре один спонтанный, другой зануда, окей? Или один лентяй, а другой такой, пошли сюда, потом туда, потом сюда. И это невозможно, невозможно. Рассказывайте, как вы путешествуете, активно, пассивно, любите везде побывать или куда пойдете, туда пойдете, планируете заранее или вы спонтанно максимально. 054-20-70-800.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Черт тебе еще надо, собака.
3: Мужчины не плачут. Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Чёрт тебе еще надо, собака.
3: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, фитинги, фитинги, пенды, труба, утеплитель, гидроусилитель руля,
1: струбчина,
0: сход, развал,
1: дюбель, гвозди,
0: гофрированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, мальчики и девочки, как ваше настроение? Спрашиваю я. Почему у меня такое настроение? Потому что работа, как говорится, такая. Вечер добрый, 2 часа 24 минуты, 25 практически. И сегодня, между прочим, уже 7 июня, если кто не обратил внимания. 7-е, понимаете? О чем это говорит? Что лето уже 7 дней как? Да, с нами, вот. А мы почему-то до сих пор еще здесь. Поднимите руку, кто уже в этом году куда-то съездил. Я хочу понять, кого ненавидеть. Хотя, что я вру, я же сам уже ездил, на самом деле. Поэтому, как говорится, что уж тут заливать-то. Кстати, вы знаете, да, что 12 числа вроде бы, 12-го? Скажите мне, я просто в этом не разбираюсь вообще. 12 числа начнется очередное спортивное событие происходить. Я не могу об этом по-другому рассказывать, потому что, еще раз говорю, это все равно, что я вас сейчас попрошу рассказывать, я не знаю, там, про сопромат. Значит, короче, много людей будут сидеть у телевизоров, смотреть, как миллионеры бегают по полю и кидают мяч из стороны в сторону, окей? Я знаю, многие... это любят, прям это прям целый культ какой-то в мире. В принципе, неудивительно, что человечество к закату катится, как мяч. Шутка. Да, и поскольку это событие, и поскольку это событие мирового масштаба, наша радиостанция мимо Мондиаля, простите, пожалуйста, если не так назвал, пройти не может. Как бы это было бы неправильно, если бы мы прошли мимо. Поэтому поднимается проект про Мондиаль. Это будет, по-моему, ежедневный дневник Мондиаля, что-то такое. В общем, послушайте внимательно, подробно, буквально 25 секунд. Готовы? Все, слушаем.
4: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
5: Эй, капитан, впереди земля!
4: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Вот, я же сказал, вот так вот, подробно о Мундиале на нашей волне. Кто пропустит, тот, сами знаете кто. Ну а мы сегодня с вами этим вечером друг с другом разговариваем о путешествиях. Потому что, что может быть прекрасней? Вот лично для меня путешествие — это самый прекрасный отдых. Причем я не люблю вот такое вот, когда все очень насыщено. Когда надо в течение дня посетить 24 картины галереи, 58 ресторанов, 92, в общем, обязательных места и еще там поцеловать какие-нибудь часы. Не мое это. Я более ленивый в этом смысле. Но зато я могу целый день идти по городу просто и охать и ахать, наслаждаться красотами, видами, изгибами, переливами, запахами, вкусами и так далее. Я такой, я ленивый турист. Вот. Поэтому, если, например, меня кто-то возьмет и повезет, окей. Если нет, то, как говорится, да. Людмила написала: насчет отдыха. Всегда сама планирую маршрут. Люблю все интересное и необычное. Например, взяли гостиницу в замке Голицына. День рождения отмечали в старой тюрьме. Серьезно? А за что вас? А, в старой тюрьме в Чехии, пардон. Где вместо камер стоят столы. Как понять вместо камер? А, все, я понял. Столы, значит, факелы, атмосфера необычная. Люблю, пишет она, экстрим, джипы, прыжки с парашютом, подводное плавание, тракторона и так далее. Через 2 недели круиз из Копенгагена по норвежским фьордам. Летаю с мужем и очень часто присоединяется брат с женой. Или подруга с мужем. Никогда не любил организованные экскурсии. Проще найти частного гида. В Индии, например, взяли русскоговорящего гида, который нам 2 недели показывал красоту Индии. Это было круто. Да, и это тоже прекрасно, Людмила. Но вот, давайте так. Мы с вами не знакомы. Во всяком случае, я вас точно не знаю. Вы меня, ну, скорее всего, тоже. Но давайте я предположу. А вы мне напишите, я прав или нет. Что вот в вашей семье, ну, то есть, где вы с мужем, да, семья. Вот этим всем планированием занимаетесь вы. Вот вы находите круизы, вы говорите, куда вы пойдете и так далее. Это мое предположение, и вполне вероятно, что я ошибаюсь. Вполне вероятно. Но почему-то мне кажется, что это именно так. В общем, напишите, прав я или нет. Сыпешь соль, пишет нам бизнес-аккаунт. Пишешь соль, в смысле. Два года уже никуда не выезжали, а сейчас еще и сын в армии, тоже не до выезда, точнее, не до вылета, а я ж прям соскучился. Как ты ведешь программу? Спасибо. Значит, смотрите, ситуация такая. Мы, конечно, все в большой... в большой закрытой территории, к сожалению, да, в последнее время. Вот, начиная с 7 октября, и все какая-то непонятная ситуация. То одно, то второе, то третье. Вроде бы сейчас плюс-минус разобрались. Нет, давай. Смотрите за небом сегодня, вы подохи стукнули, понимаешь? Я вас... трудно планировать. Трудно планировать и трудно найти еще вот тот самый вайб, да, то самое настроение, тот самый волшебный пендель, который бы выпенднул куда-то тебя, да, чтобы хотелось с улыбкой гулять. Почему-то постоянно в подсознании какая-то гадость крутится. Но это... А кто сказал, что в Израиле легко? Это Сахнут вам говорил, что в Израиле легко. Про вот эти вот кисельные берега, молочные реки, вот это вот все говорили? Да. Надо было читать мелкий шрифт. Ребята, сейчас что? Жаловаться. С одной стороны. С другой стороны, да, конечно, все-таки путешествовать надо. Вы еще, я не знаю, обратили вы внимание или нет? Я как-то раз уже говорил на эту тему тоже, что... В путешествии, вообще в самом путешествии, когда вы находитесь где-то вот не дома, да, время, оно как бы тянется, да, оно такое как бы сутки, день, он какой-то более продолжительный, ну, это по моим ощущениям. А вот когда, например, кто-то из коллег куда-то уехал, допустим, человек говорит, я уехал на неделю, хоть что-то хоп-хоп, и уже вроде бы вернулись, да. Потому что мы-то здесь остались вот в своей парадигме, да, в своем вот этом вот муравьиных бегах. А вот они в это время, те, кто уехали, утром просыпались в новом месте, ощущали новые запахи, ходили по каким-то новым или старым, да, там, улицам и так далее. То есть они получали впечатление. А мы что получали? Правильно, зарплату и мозоль. Вот, поэтому, да. Так, ага, а вот Людмила ответила на мой вопрос, кто у них все планирует. Всегда я планирую, и всем это нравится. Конечно, Людмила. Если бы у меня была такая Людмила, мне бы тоже очень все это нравилось. Потому что лично мне ужасно я умею все планировать. Я вообще все планирую сам. Но мне это чертовски скучно. Вот мне не скучно где-то бывать, куда-то ходить, смотреть, да, пробовать, экспериментировать. Не скучно. Планировать невыносимо мне скучно. Я каждый раз хочу на кого-нибудь это спихнуть под предлогом типа «А давай ты запланируешь, у тебя это хорошо получится». Но не тех, как говорится, людей выбираю, судя по всему. Потому что все равно приходится... Ой, самому. Да, так вот, мальчики и девочки, если вы только что включили свои радиоприемники, вы слушаете Первое радио, 79.1 FM. Программа называется «Мужчины не плачут». В этой программе обычно два ведущих было когда-то. Но пока там Сава вернется. Кстати, по-моему, следующую программу мы уже будем вместе. А может быть и нет. Ну, в общем, как бы то ни было. А сегодня я с вами обсуждаю виды путешествий и путешественников. Вот, кстати, поднимите руки, пожалуйста. Кто... из вас, вот кто из вас мимо, вот, ну, так вот, чтобы как бы не пройдет мимо ни одного музея. Вот, идете вы по улице, например, какой-нибудь улица, я не знаю, Шишлова-Мельчского, окей? Идете направо музей чашек, налево музей секса, направо музей стекла, налево музей кожевенных искусств. И вы такие, надо посмотреть вообще. Или вы наоборот, типа, господи, хоть бы она не заметила. Она такая, Валера, смотри, это музей стекла. Это прекрасный музей, мы должны в него посетить. Вот вы кто? Вы тот, кто мимо проходите, типа, делаете вид, что не видели. Или вот кто заходит в каждую дверь. за которой есть вот это вот, типа, посмотрите на этот экспонат. Именно этой стеклянной пудреницей в 1324 году принцесса Пшишкобельская напудрила свой носик перед тем, как выйти на парный танец на балу короля Карла 12 августа сентября. Ну, в общем, вот просто интересно, вы вот музейный товарищ или вы такой все что угодно, я даже типа посижу на фудкорте в молле в каком-нибудь, но только не музей. Who are you? Вот в этом смысле. Расскажите, просто очень интересно. 054-2070-800, как говорится, ждем.
6: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.
3: Итак, мальчики и девочки, вечер добрый. 20 часов 38 минут. Хотели бы, чтобы с вами вот так часы ваши разговаривали? Вы спрашиваете, там, я не знаю, привет, Сири, сколько время? 20 часов 38 минут, как его там зовут, повелитель. Да, ну так вот, по поводу путешествий сегодня я хотел с вами поговорить, точнее, хотел бы, чтобы вы со мной поговорили. Не так много людей со мной готовы поговорить, и я к этому уже привык, потому что кому, как говорится, я нужен в 20.39. Я прекрасно понимаю, ведь вы же уже спите на самом деле. Ведь завтра что? Правильно, завтра рано вставать для того, чтобы менять время своей жизни на деньги. Ну, ладно, это, говорится, выбор каждого. Итак, по поводу путешествий. Какой вы путешественник? Чем вы вообще занимаетесь, когда вот улетели куда-то? Если, конечно, эта поездка не из тех, что типа надо навестить маму, нужно съездить на свадьбу друга или там еще кого-нибудь предать земле. Я сейчас не об этом. Я именно о том, что вот типа отпуск, ура, а полетели-ка мы, например, в... И полетели, да? Вот. Что вы там делаете? Марилена. Тоже зараза еще та, конечно. Она сейчас в Болгарии, балдеет. Присылает сюда фотографию. Кайфуем. И я прекрасно понимаю, потому что на столе стоит тарелка размером с меня, понимаешь, заваленная желто-красной вишнею. Совесть есть у вас вообще такие вещи мне присылать? Я понял, чем вы занимаетесь за границей. Едите. Я на самом деле тоже. Вы знаете, я вот больше, наверное, какой-то вот этот фриланс-гастротуризмчик. Я очень люблю всякие маленькие кафешечки, какие-то маленькие ресторанчики, походить по базарчику, что-то там вот такое вот, попробовать покусочничать. Прям вообще обожаю. Вот как бы еще чуть-чуть и стану тарелочником, наверное. Но пока нет, еще держусь. Значит, пошли дальше. Планировать не планирую, но вот место, где мы находимся, я должен знать, что находится вокруг, как можно подробнее. Не, ну так слушайте, вы, наверное, не знали, да? Вы, наверное, не знали, Аня или Сергей, кто там со мной сейчас переписывается. Так вот, смотрите. Сергей, да, спасибо. Есть такая штука. Хотя мало кто об этом знает. Это секретная разработка. Это очень секретная, но я вам скажу, Сергей, по секрету, между нами, чтоб никто не слышал, договорились? Я вам говорю вот прям из уха, изо рта в ухо, и пускай это у вас останется. Сергей, есть Google Maps. Это недавно, это как бы, это еще секретно, никто почти об этом не знает, но если открыть Google Maps и указать какую-то точку на карту, то там можно увидеть, что находится рядом. Понимаете? Можно увидеть. Вплоть до магазинов, кафе, заведений, бла-бла-бла и все такое прочее. Так что вот. От музея, продолжает Сергей, не в восторге. Мне Вены хватило, с женой поехали без детей. А кто в Вену с детьми ездит? Вообще, знаете, есть такие города, куда с детьми ездить, это просто вытянутые деньги. Это все равно, что, я не знаю, съездить в Эйлат и сказать, ох, мы там классно отдохнули. Не надо ля-ля, окей? Как бы, что в Вене делать с детьми? В Вене нужно брать человека, который может преисполниться, окей? И вот как-то восхититься. Ну, то есть, ходишь по центру, идешь в театр. Обязательно нужно сходить в театр в Вене. Я тоже, театр нет. Но в Вене, да, окей? Потому что, во-первых, рядом с театром, там, вот если на него смотреть, на вход прямо на него смотреть, то справа вот эта улочка, да? Там есть такие вкусные заведения, боже мой. И вообще там красиво было много лет назад, но сейчас там, да, очень много тех людей, которых бы не хотелось бы видеть, да и здесь-то, да, а там их что-то совсем много. Значит, поехали в Вену. Правда, было давно непривычно, в какой-то степени запомнилось. Интересно, что же запомнилось в Вене. Все панталоны императрицы посмотрели, как все. Ну ладно, все. А еще случайно зашли в ратушу и вышли через главный вход. А на нас охранники смотрели, типа мы вроде бы обычные люди, но почему-то выходим из ратуши. Они так и не решились подойти и спросить. Вот. Значит, И мой комментарий по поводу Google карт, типа обычные прикольные места, которые не ходят туристы, не всегда там показаны. В Google карте показано все, надо просто понимать, как искать. Там все дома есть? Есть. Все улицы есть? Есть. Ну, а дальше что? Сергей, включайте голову. А дальше вы свой любимый чат GPT говорите, чат GPT, а вот на улице тра-та-та, а вот пу-пу-пу, а кто там, где там, что там. И как бы вот, понимаете, получаете интерактивного, так сказать, экскурсовода. Добрый вечер, пишет нам Валерий, судя по всему. Да, Валерий? Кто у нас там? Да, вроде Валерий. Значит, люблю ходить по выставкам, музеям. А, люблю ходить по выставкам. Музей искусства не мое, так как учился в Питере. За 3 года зимний не обошел. Ну, смотрите, есть люди, у которых вообще это проект жизни, типа обойти Эрмитаж, да? Но не у всех это получается. Окей, мальчики и девочки, 054-2070-800, расскажите, как вы путешествуете, тупите или постоянно носитесь из места в место, заранее планируете точно маршрут или вот куда нога пойдет, туда и пойдет, или путешествуете ли вы как бы для того, чтобы попробовать кухни разных мест и народов, или же вы выбираете активный отдых, типа альпинизм, дайвинг, серфинг, трекинг и крекинг. 054-2070-800. Кто ты как путешественник?
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Ля-кок
2: Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
4: Ля-кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.

0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.
3: Иди сюда, ты. Добрый вечер, мальчики и девочки. Здравствуйте. 20:49, а если не выпендриваться, то без 10:09 на часах нашей студии, в студии Первого радио, радио, которое вы слушаете сейчас, вещает оно в FM-диапазоне на частоте 89,1 мегагерца в частотной модуляции. Да, также, разумеется, нас можно слушать с помощью, двоеточие, интернета. И все, пожалуй. Вот. Но в интернете либо на сайте слушать, либо в аппликации, как говорится, слушать. И что? Правильно, смотреть. Сегодняшнюю программу «Мужчины не плачут» я решил посвятить путешествиям. Потому что пора, вы знаете, пора. Что-то, как говорится, засиделись мы тут. Что-то нам тут уже дали пару месяцев мирного времени. И, мол, как бы, да... А части-то тикают. Кто знает, когда это все закончится. Поэтому пора, как говорится, в путешествие. Какой вы путешественник? Что вы выбираете? Выбираете ли вы пакетный туризм? Выбираете ли вы самостоятельно вообще накинули рюкзак, купили билет на первый попавшийся рейс и улетели? Вот, кстати, у вас было когда-нибудь полностью спонтанное путешествие? У меня почти все, на самом деле. А вот у вас было такое, что типа сидите как-то вечером, гладите кису, ну, неважно, что-то гладите, окей, и вдруг понимаете, что что-то хочется куда-то, окей, открываете какой-то сайт, вот тыкаете пальцем, и хопаньки, а уже $200 с карты списано, потому что вы купили билет, да, и все, и завтра летите. Вот как часто у вас такое бывает? У меня регулярно, на самом деле. Значит, или, может быть, вы экстремалы, приключенцы, да, вот это, чтобы где-то висеть там, куда-то ползти, куда-то карабкаться, где-то пролезать, где-то тонуть, вот это вот все, может, это ваше, да? Вот, или вы все-таки как нормальные, вот, нормальные фуд-гурман-туристы. Вот послушайте слово, вот фуд-гурман-туризм. Ну, это же прекрасно, а не вот это ваши экстремалы. Чувствуете разницу в слове экстремал и фуд-гурман? Ну, вот. Или вы все-таки фуд-гурманец нормальный. Или же вы, может, культурный духовный паломник вообще. Такие по-по-по. Или, может, вы бетонгавник. Вот, кстати, сколько времени вы можете проваляться на пляже? Вот просто проваляться. Сколько вы можете проваляться на пляже? Я минут 10. Вот. А сколько можете проваляться вы? Вот, например, такие. Что-то я в Израиле засиделся. Хочется на море. Серьезно? На море тебе хочется? Да, хочется на море, на пляжик. Так вот же, пляж в Димой. Нет, это не тот пляж. И давай, значит, дуть. То есть куда-то лететь, окей, брать с собой тот же самый купальник, чтобы его же выжигать под тем же самым солнцем, но на другом песке. Окей. Сколько времени вы можете пролежать на пляже, если вы такой, то, ну, просто вот расскажите, потому что, ну, прямо интересно. Или, может, вы этот, как его, секс... А, это не то. Этот, как его? Который вот коллекционирует достопримечательности. Знаете, то есть у вас есть какой-то список такой огромный, в списке 534 достопримечательности мира, и вы такие, итак, значит, план на год. Посмотреть 982 достопримечательности. Полетели. И вперед. Там, значит, это китайская стена. Что у нас там есть? Висячие сады. Да? Стоячие столбы. Вот это вот все. То есть, who are you на самом деле? Расскажите, у вас есть еще время. А, кстати, вот еще. Во время путешествий вы фотографируете что-нибудь или нет? Ну, кроме себя, понятно. Я на фоне самолета, я на фоне самолета уже прилетела, я теперь на фоне паспортного контроля, а вот я на фоне аэропорта, все. Потом все заканчивается и начинается. А вот фотография того, что я ела, а вот фотография того, что я пила, а вот фотография того, что я хотела, но так и не купила. На, посмотри. Может быть, поймешь, почему я эту фотографию тебе показываю. Так, значит, самое шикарное — это был отдых на теплоходе. Вы знаете, да. А знаете почему? Вы не знаете почему. почему на теплоходе лучше всего? Потому что там музыка играет. Ведь песню просто так не напишут. А вы знаете песню «На теплоходе музыка играет, а я ста...» Вот. Потому что на теплоходе... А вообще на теплоходе классно. Я вообще считаю, что круизный туризм — это один из лучших вариантов. Почему? Потому что вы как бы в гостинице, которая не в одном городе, а сразу во всех. То есть вы, допустим, погуляли по, не знаю, какому-то, да, городу, зашли в гостиницу, на утро просыпаетесь... А вы где? А вы в другом месте. И опять уже идете исследовать. Это прикольно. Я с вами совершенно согласен. Добрый вечер, пишет нам Джокер. В качестве того, кто обколесил 78 стран, многие из них неоднократно, скажу, что лучше, чем природа и разные экзотические места, не найдете. Города — это скучно. Но по поводу Гугла это не совсем верно. Мелкие местечки не всегда отображают, если те не платят за рекламу. Так я ж не про рекламу, я про топографию говорю. Вот. Ну, топографию же он отображает, или если гора не заплатила, так он ее не отобразит. Я про топографию, а там уже можно выяснить, что как. Что касается красивых местечек, да. Ну, вот я, например, урбанист. Надеюсь, все правильно понимают смысл этого слова, да? Я люблю урбанику. Я не очень люблю вот это поля рожка, лосица, там лаванда цветет. Не особо это мое. Но вот вы молодец, вы красавчик просто. Очень здорово. Так, что у нас тут? Еще Милана пишет. Прилетаем обычно, берем машину, катаемся в соседних городках и даже странах. Заранее составляем маршрут, выбираем места как для нас с мужем, так и для доченьки-подростка. Любим кафешки, природу, базарчики. Ждем целый год долгожданный отпуск. Едем сразу недели на две. Бет-энд-гав и пляж — это не для нас. Заказываем все почти за год. Слушайте, ну вы на самом деле молодец. Вы молодец. Но у меня к вам вопрос. Только честно ответьте. Когда вы говорите «заказываем», да, или «планируем», вы же себя имеете в виду? Или вы прям вдвоем с мужем? Просто интересно. Он тоже такой: «Так-так-так, подожди, без меня не планируй. Я тоже вместе. Давай сядем, будем планировать». Потому что запланировать план — это очень важно. Если план не запланировать, то потом планирование без плана. Как можно без плана? Мне просто интересно. Потому что, как показывает практика, опросы и вообще некоторые, как бы сказать, генетические различия, вот планировать путешествия почему-то больше любят женщины. Не знаю почему, не знаю, не спрашивайте, я не все знаю, слава богу. Вот, вот я уже вижу, что мне пишут ответ, отлично. В общем, мальчики и девочки, смотрите, час нашего с вами времяпрепровождения закончился, и это, конечно, прекрасно. Я вас понимаю, что вам тоже уже хочется идти домой, а вы все никак не можете, потому что магия моего голоса не отпускает вас. Ну так вот, я вас отпускаю. Во-первых, я вас отпускаю в какой-нибудь отпуск. Позвольте себе отпуск, может быть, даже маленький, может быть, даже на выходные. Просто взять и как выспаться, к примеру, тоже, знаете, не банально для многих. Вот. Пойди попробуй в наше время. А еще я вам всем желаю сегодня, как минимум сегодня, вот хорошей, спокойной, потрясающей ночи. Ну, а завтра, разумеется, прекрасного дня. Вдвоем, пишет она, Милана, решаем, куда ехать. И я планирую маршрут, но муж заказывает машину. Ну, естественно. Я же говорю, что вы планируете. Само собой, я опять оказался прав. Как говорят все, кто меня знает, черт, почему ты всегда прав? Потому что. Все, мальчики и девочки, с вами был Александр Солнцев. Желаю вам всего того, что я уже пожелал. Услышимся, увидимся. Пока. Пока.
0: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
1: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Лагин на бит.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

I'm pretty sure I like the sugar, yeah. I'm pretty sure.

I'm pretty sure, I'm pretty sure.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

будням «Едем домой» на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.